Тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 16. Монах не может вести битвы духовной, если не одержит победы над плотью. Итак, этим созерцанием, победив страсть чревоугодия и объедения, и оказавшись не рабами плоти и не осрамленными пороками, мы, как на олимпийских упражнениях, будем признаны достойными вступить в высшие противоборства. И после предъявления таких доказательств к нам будут иметь доверие, что можем сражаться с духами злобы, вступающими в борьбу только с победителями, и с теми, кто заслуживает быть допущенным состязаться на духовном поприще. Это и есть как бы самая твердая основа во всякой борьбе – подавить сперва плотские вожделения, ибо не обуздав своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто законно не сражается, тот без сомнения не может и на ратоборном поприще состязаться и заслужить венец славы, награду за победу. А если на этом ратоборстве будем побеждены, обличены, как рабы плотской похоти, не представив знаков ни свободы, ни крепости, то, как недостойные рабы, с посрамлением тотчас будем выгнаны с поприща духовной борьбы. Ибо всякий, делающий грех, есть раб греха, от Иоанна 8:34. И будет сказано нам святым апостолом: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть легкое» 1 Коринфянам 10:13. Ибо мы не заслужим вступить в более трудную войну с небесными непотребствами, злыми духами, если не могли покорить слабую плоть, противящуюся нашему духу. Глава 17. Основание духовного ратоборства состоит в борьбе с чревобесием. Хочешь ли слышать истинного подвижника, атлета Христова, сражающегося по законному праву ратоборства? «Я, — говорит, — бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 1 Коринфянам 9:26-27. Видишь, как он в самом себе, то есть в своей плоти, заключил сущность ратоборства, как на самое твердое основание поставил и успех борьбы в усмирении плоти и покорение своего тела. Итак, я бегу не так, как на неверное. Бежит верно тот, кто, взирая на небесный Иерусалим, имеет его всегда в виду, к нему направляет неуклонное стремление сердца своего. Бежит верно тот, кто, забывая заднее, простирается вперед, стремясь к определенной почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе, Филиппийцам 3:13-14, куда всегда устремляя взор своего ума и спеша к нему со всею готовностью сердца, с надеждою взывает: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил» 2 Тимофею 4:7. И поскольку знал, что он с ревностью неутомимо бежал за обонянием благоухания Христова и изнурением плоти одержал победу на духовном противоборстве, то с уверенностью говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». А чтобы и нам подать подобную надежду на воздаяние, если на поприще этой жизни захотим подражать ему, он присоединил: «И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» стих 8. Провозглашая, что в день суда мы будем участниками в Его венце, если, любя пришествие Христа, не только видимое, когда Он в конце мира явится, но и духовное, когда ежедневно приходит в святые души, изнурением тела одержим победу в противоборстве. О том пришествии Господь в Евангелии говорит: «Я и Отец мой придем к Нему, и обитель у Него сотворим» от Иоанна 14:23. И еще: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною» Апокалипсис 3, 20. Глава 18. Какими подвигами святой апостол получил венец славы? Впрочем, апостол не только течение путь совершил, как говорит, «Я бегу не так, как на неверное», что в частности относится к напряжению ума и горячности духа его, которым он со всем жаром следовал за Христом, воспеваясь невестою, «За тобою побежим для обоняния мастей твоих». Песнь песней, 1-3. И еще «К тебе прилепилась душа моя» — Псалом 62. Апостол свидетельствует, что он одержал победу и в другом роде борьбы, говоря «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» — 1 Коринфянам 9, 26-27. Это относится к скорбям воздержания, телесному посту и сокрушению плоти. Этим апостол представляет себя мужественным борцом со своей плотью, показывает, что не напрасно давал ей удары воздержания, но умерщвлением своего тела достиг трофея борьбы. Усмирив плоть бичами воздержания и сокрушив ударами поста, духу-победителю он принес венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ратоборства и усматриваешь исход духовного сражения. Как воин Христов, одержав победу над соперницей плотью, повергнув ее к ногам своим, он восседает на колеснице, как великий победитель. Этим указывается на обычай римлян воздавать почести победителям. Триумфом называлось высшее торжество всех почестей, которое устраивалось только в честь знаменитых вождей или императоров, которые, одержав славную победу над врагами, с торжеством всего народа возвращались в свой город на колеснице позолоченной, которую везли 4 белых коня. На голову им надевали венец золотой. Сенат и народ сопровождали их в храм Юпитера Капитолийского для принесения жертвы и отсюда отвозили в дом с пышными церемониями. И потому он бежит не на неверное, потому что надеется скоро войти в небесный Иерусалим. Он бьется, то есть постом и усмирением плоти, не так, чтобы только воздух бить, то есть напрасно раздавая удары воздержания, но духов, находящихся в нем, то есть страсти и похоти. И поскольку эти виды противоборства он совершил и прошел, будучи пожалован многими венцами, то он достойно вступает в сражение с более сильными врагами и, восторжествовав над первыми соперниками, с надеждою взывает «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». К Ефесянам 6:12. Глава 19. У подвижника Христова не прекращается борьба, пока он находится в теле. У подвижника Христова не бывает недостатка в сражениях, но чем больше он возрастает в успехах победы, тем более сильное противоборство наступает. Ибо после покорения плоти какое множество противников, какое полчище врагов, раздражаемых его триумфом, восстает против победителя, воина Христова. Это для того, чтобы воин Христов, разленившись от праздности мирного состояния, не забывал о славных подвигах своего противоборства и, расслабев от бездействия беспечного, не лишился бы награды. Итак, если с возрастанием добродетели хотим взойти к высшим степеням триумфа, то в том же порядке должны вступить в сражение и вновь с апостолом говорить «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» 1 Коринфянам 9, 26-27. Чтобы, преодолев это сражение, опять с ним, апостолом, мы могли говорить «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» — к Ефесянам 6:12. Ибо иначе мы никаким образом не сможем сразиться с ними и не заслужим того, чтобы вступить в духовную борьбу, если будем побеждены в сражении с плотью и разбиты в борьбе с чревом. Тогда справедливо будет нам сказано апостолом сукоризную: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». 1 Коринфянам 10:13. Глава 20. Монах не должен изменять время принятия пищи, если хочет вступить в подвиг борьбы. Итак, монах, желая вступить в подвиг борьбы, во-первых, должен быть осторожен, чтобы, побеждая сластью какого-нибудь питья и пищи, не позволять себе принимать пищу до законно установленного и общего часа обеда, да и по окончании обеда не позволять себе брать хоть сколько-нибудь пищи и питья. Также должен соблюдать установленное время и меру сна. С таким же старанием надо отсекать сладострастие души, как избегать и порока блуда. Ибо кто не мог обуздать излишних пожеланий чрева, чрево, по словам святого Григория Великого, искушает нас таким образом: иногда до установленного времени желает есть, иногда, хоть и не прежде времени, но желает пищи более дорогой, лакомой. Иногда, не разбирая пищи, какова бы она ни была, только желает, чтобы она лучше была состряпана. А иногда погрешает в количестве пищи, превышает меру потребности. Это чаще всего бывает. Иной же ест с жадностью всякую грубую пищу слишком торопливо или часто. Как тот сможет погасить разжигание плотской похоти? И кто не мог подавить страсти явные и малые, как тот сможет победить страсти тайные, возникающие вне всякого наблюдения людей? Глава 21. О внутреннем мире монаха и духовном воздержании. Нам нечего бояться внешнего неприятеля. Враг в нас самих скрывается. В нас ежедневно происходит внутренняя война. После одержания победы в ней все внешнее сделается слабым, и с воином Христовым все помирится и покорится ему. Мы не будем иметь такого неприятеля, которого бы следовало бояться вне нас, если внутреннее будет в нас побеждено и покорено духу. Мы должны верить, что один телесный пост не может быть достаточным для совершенства сердца и чистоты тела, если не будет соединен с ним и пост душевный. Ибо и душа имеет свою вредную пищу, насытившись которой, и без обилия телесной пищи впадет в сладострастие. Злословие есть пища ее, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая. На час насыщает душу несчастной пищей, а вместе с тем поражает и смертоносным вкусом. Зависть есть пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками и непрестанно мучит ее бедную благополучием чужого успеха. Тщеславие есть пища ее, которая приятным вкусом на время услаждает, а после делает душу пустой, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, лишенной всех духовных плодов. Не только губит заслуги необычайных трудов, но еще навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца есть корм души, питающий ее вредными соками, а после оставляет ее непричастной небесного хлеба. Итак, воздерживаясь при посте от этих страстей, сколько у нас есть сил, мы будем иметь полезный пост телесный. Труды плоти, соединенные с сокрушением духа, составят приятнейшую жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если, постясь телесно, мы будем опутаны гибельными пороками души, то изнурение плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении драгоценнейшей части души, которая бывает жилищем святаго духа. Ибо не столько тленная плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем святаго духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему человеку, которого святой апостол особенно убеждает предстать чистым Богу, чтобы удостоиться принять в себя гостя, Христа. К Ефесянам 3:16-17. Глава 22. Нам надо упражняться в телесном воздержании, чтобы через него перейти к духовному посту. Итак, мы должны знать, что труд телесного воздержания мы подъемлем для того, чтобы этим постом достигнуть чистоты сердца. Впрочем, труд этот употребляется нами напрасно, если, зная цель, неутомимо подъемлем труд поста, а цели, для которой переносим столько скорбей, не можем достигнуть. Лучше воздержаться от запрещенной пищи души, то есть грехов, пороков, чем телесно воздерживаться от незапрещенной и менее вредной пищи. Ибо в телесной пище бывает простое и безвредное употребление творения Божия, само по себе не имеющее никакого греха, а в душевной пище, пороках, бывает сначала гибельное пожирание братьев, о котором говорится «не люби злословить, чтобы не быть тебе истребленным» притча 20-13. Также о гневе и зависти говорит блаженный Иов. «Безрассудного убивает гнев, умерщвляет раздражительность, и легкомысленного умерщвляет зависть» Иов 5:2. И также надо заметить, что тот, кто гневается, тот безрассуден, и кто завидует, тот считается легкомысленным. Тот справедливо считается безрассудным, кто гневом сам себе причиняет смерть. А завистник показывает, что он тупоумен и мелочен, ибо когда завидует, то тем самым свидетельствует, что тот, о чьем счастье он скорбит, выше его. Глава 23. Какова должна быть пища монаха? Пищу нужно принимать не только такую, которая погашает пламень сладострастия и не разжигает его, но и которую можно удобно приготовить, а также дешевую и отвечающую состоянию и пользе братьев. Чревоугодие разделяется на три вида. Один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа, другой любит только присыщаться, какой бы то ни было пищей, а третий хочет лакомой пищи. Против этого монах должен иметь троякую осторожность, ожидать определенного для принятия пищи времени, не должен присыщаться, должен довольствоваться любою пищей низкого сорта. Древнейшие отцы говорили, что тот, кто употребляет пищу не такую, какую употребляют все, и не в установленное время, тот заражен тщеславием и гордостью. Поэтому среди них даже отличившиеся даром познания и рассуждения не презирали хлеба самого низкого, а из тех, кто, вопреки этому правилу, оставив хлеб, употребляли или коренья, или овощи, или яблоки, никто не только не сделался искусным, но и не получил дара рассуждения или познания. По их мнению, монах не только не должен желать той пищи, которой нет у других в употреблении, чтобы тщеславием не испортить того дела, которое как бы выставлено всем на показ, но и обычный пост его должен быть, насколько возможно, сокровенен и неизвестен. А когда приходят к нему братья, то ради любви он должен думать не о том, чтобы соблюсти пост и свою пользу, а чтобы успокоить приходящего.
0: Глава 24. В Египте ради посещения братьев прекращают ежедневный пост. Когда мы, желая узнать правила старцев, пришли из Сирии в Египет, то там нас принимали с таким радушием, что не заставляли нигде поститься до определенного часа, а везде, куда мы приходили, исключая среду и пятницу, разрешали нам есть до наступления срока. Один из старцев, когда мы спросили его, почему они так равнодушны к ежедневным постам, отвечал так: «Пост всегда со мною, а вас удержать при себе навсегда не могу». Хотя пост полезен и постоянно нужен, он, впрочем, составляет жертву произвольного дара, а дело любви есть необходимое требование заповеди, которое нужно исполнить. Поэтому, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Отпустив же вас, могу вознаградить сделанное ради него снисхождение строжайшим постом. Можете ли заставить сынов брачного чертога поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. От Луки 5, 34 и 35.
2: Глава 25. О воздержании одного старца, который 6 раз так умеренно принимал пищу, что еще чувствовал голод. Один старец, угощая меня, просил еще немного поесть. Я сказал, что уже не могу. На это он ответил: «Во время прихода разных братьев я уже 6 раз предлагал пищу и, угощая каждого, со всеми принимал пищу, однако еще чувствую голод. А ты теперь 1 раз поел и говоришь, что больше не можешь». Глава 26. О другом старце, который в своей келье никогда один не принимал пищи. В пустыне мы видели другого старца, который говорил, что он никогда один не вкушал пищу. Если в течение всех 5 дней никто из братьев не приходил к нему, то и он все 5 дней не ел, пока в субботу и воскресенье, отправляясь в церковь для общественного богослужения, не находил какого-либо странника, которого приводил в свою келью и вместе с ним вкушал пищу, и то не столько по требованию нужды, сколько ради гостеприимства и братской любви. Поэтому, как по случаю прихода братьев они отменяют посты ежедневные, так после ухода их сделанное послабление вознаграждают строжайшим постом и за принятие малейшего количества пищи уменьшают обычную меру не только хлеба, но и сна. Глава 27. Похвала Аввам Песию и Иоанну. Старец Иоанн, ему принадлежит 19-е собеседование о цели Киновии, начальствовавший над многочисленным общежитием, придя к старцу Песию, жившему в пустыне, спрашивал его, как прежнего своего сожителя, что он делал в продолжении 40 лет, как они расстались, когда никто из братьев не беспокоил его. Песий отвечал: «Солнце никогда не видало меня едящим». «А меня, — отвечал Иоанн, — оно не видало гневным». Глава 28. Того же Аввы Иоанна предсмертное наставление. Того же старца, когда он с радостью отходил из мира сего, скорбящие братья просили оставить им в наследство какую-нибудь заповедь, соблюдая которую они удобнее могли бы достичь высшей степени совершенства. Иоанн со вздохом отвечал: «Я никогда не исполнял своей воли и никого не учил тому, чего сам не делал». Глава 29. Об Авве Махете, который во время духовного собеседования никогда не спал, а во время разговоров о земном засыпал. Старец Махет, живший вдали от братьев, непрестанными молитвами испросил себе у Господа такую благодать, что сон не овладевал им, сколько бы дней и ночей не продолжалось духовное собеседование. Если же кто-нибудь начинал злословить или пустословить, то он тотчас засыпал, так что ад злословия не касался даже ушей его.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционный царский крестный ход – главное событие 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» прошел в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской епархии, на ночной литургии у храма на Крови и в самом шествии участвовали 44 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда собралось около 25 тысяч. По другим данным, в богослужении шествий приняли участие до 30 тысяч человек. 21 километр колонна шла от храма памятника на Крови, построенного на месте дома инженера Ипатьева, до монастыря на Ганиной Яме. Именно туда в июле 1918 года привезли останки расстрелянной царской семьи. Путь занял почти 5 часов. Литургию возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. На службе присутствовали гости, вице-губернатор Василий Козлов, спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и Анна Громова из фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. В этом году в крестном ходе приняли участие особенные гости. Потомок Николая I Гавриил Дорошин и правнук царского повара Ивана Харитонова Петр Мультатули. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры. На территории монастыря на Ганиной Яме были организованы палатки для приема паломников, пункты питания и медицинской помощи. 17 июля, в День памяти святых царственных страстотерпцев, Богородицкий Житенный женский монастырь отмечает День возрождения обители, сообщает Тверская митрополия. Ровно 24 года назад в этот день монастырь был вновь открыт после долгих лет разрухи и запустения. Святыми покровителями возрожденной обители стали царственные страстотерпцы, царь Николай II, царица Александра, царевич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, прославленные Русской Православной Церковью в лике святых в 2000 году. В этот памятный день на протяжении уже 10 лет, начиная с 2016 года, сестры, воспитанники монастыря и паломники совершают крестный ход по водам озера Селигер к монастырскому подворью во имя царственных страстотерпцев. Маршрут общей протяженностью около 70 километров начался от центральных врат Богородицкого Житенного женского монастыря на полуострове Житное в Осташкове. Духовенство, сестры, воспитанники обители, гости и паломники отправились на борту теплохода на северный берег Селигера к деревне Задубье. Во время плавания клирики монастыря священник Дмитрий Кривошеев и Георгий Фаткулин совершили на корабле молебен с чтением акафиста святым. По прибытии на сушу путь молящихся продолжился вдоль берега озера Селигер от деревни Задубье к деревне Заполек Осташковского района. Здесь, на территории подворья монастыря, в деревянном храме во имя царственных страстотерпцев, священник Николай Калуш совершил божественную литургию под открытым небом. Небольшой храм стал алтарем. Многие участники молитвенного шествия причастились святых христовых тайн. По завершении богослужения было совершено славление перед образом царственных страстотерпцев. К вечеру крестный ход тем же путем возвратился в стены Богородицкого Житенного монастыря. И последняя информация выпуска. Сестричество Милосердия при храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» города Челябинска отметило 25-летие со дня основания. Праздничные мероприятия начались с божественной литургии, за которой вместе молились сестры Милосердия, единого городского сестричества, духовенства и прихожане. Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирий Павел Курбатов зачитал поздравления митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Правящий архиерей отметил, что на протяжении четверти века сестричество остается примером деятельного христианского служения, оказывая помощь больным, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. После богослужения юбилей продолжился за праздничным чаепитием. Участники встречи вспоминали историю сестричества, делились воспоминаниями и поздравляли друг друга с памятной датой. В завершении праздника Ирий Павел Курбатов Филатов вручил благодарственные грамоты и памятные подарки ветеранам сестричества, наиболее активным сестрам милосердия, а также тем, кто принимал участие в организации епархиальной недели семьи «Семья-фест». За 25 лет сестричество при храме «Нечаянная радость» стало одним из центров православного социального служения Челябинской епархии, объединяя людей, посвятивших себя помощи ближним и исполнению евангельской заповеди о любви. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бди Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не жалуй от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 июля по новому стилю или 10 по старому. И сегодня вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году, а также память святых 3-4 века, мученика Аполлония Иконийского, мучеников Вианора и Силуана, мучеников 45 в Никополе Армянском, Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Эникита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих, умученных около 319 года, преподобных пустынников египетских огнем и дымом уморенных около 398 года, преподобного Антония Киево-Печерского, подвижника XI века, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIII-XIV веках, святых, просиявших в первой половине XX века, преподобных Евмения и Парфения Гортинских, священномучеников Василия Победоносцева, Петра Зефирова и Стефана Луканина, пресвитеров, Георгия Бемы и Нестора Гудзовского, диаконов. Прославляется икона Божией Матери Каневская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим об истории Каневского образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, на котором Богомладенец изображен с голубем в руке. Эта икона была принесена со святого Афона преподобным Арсением Каневским в 1393 году. В то время преподобный Арсений провел 3 года на Афоне, достойно подвязаясь в подвигах поста и молитвы. По истечении этого срока он решил возвратиться в родной Новгород. Игумен одного из афонских монастырей, преподобный Иоанн Зидон, напутствуя своего любимого ученика, благословил преподобного Арсения в дорогу чудотворной иконой Божией Матери. На Афоне образ назывался Акафистный, и предсказал Арсению, что он будет игуменом новоявленной обители. Возвратившись на Русь, преподобный Арсений пришел в Новгород Великий к архиепископу новгородскому и псковскому Иоанну, просил у него разрешения на устроение монастыря и удалился на остров Каневец, что на Ладожском озере. С самого начала своих иноческих подвигов на Каневском острове преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь, исходившую от святой иконы. Свидетельством этому является следующее событие. Языческое население этого острова суеверно поклонялось огромному каменному идолу, «Конь камню». Преподобный Арсений с чудотворным образом Богоматери совершил крестный ход вокруг этого камня и изгнал целое скопище бесов, которые, приняв вид воронов, улетели на Выборгский берег. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством в этих местах, а икона получила название «Каневской». После блаженной кончины преподобного Арсения 12 июня 1447 года Матерь Божия продолжала благоволить к святой обители, являя многие знамения своей помощи. Так, например, в 1573 году Каневская обитель невидимым предстательством Божией Матери была спасена от нашествия шведов. Опустошая Карелию, шведы хотели разграбить Каневский монастырь, но неожиданно разразилась сильная буря, которая взломала лед вокруг Каневского острова, так что шведы не могли пройти по нему, и обитель осталась невредимой. В 1577 году началась длительная война России со Швецией. Неподготовленность России к войне вскоре привела к потере всех ее северо-западных земель. Опасаясь нападения шведов, братья Каневского монастыря вместе со святой иконой в 1581 году переселилось на жительство в Новгородский Деревеницкий монастырь. В 1595 году, когда опасность миновала, иноки вернулись в обитель. В 1610 году в результате активизации военных действий со стороны шведов иноки Каневской обители вновь вынуждены были укрываться в Деревеницком монастыре, а затем в Тихвинской обители. Только в 1766 году, после окончательной победы над Швецией, Каневский монастырь был восстановлен. но чудотворная икона Божией Матери оставалась в Новгороде до 1799 года. Новгородцы установили ей ежегодное празднование 10 июля. 3 сентября 1799 года по благословению митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила при игумене Каневской обители Варфоломее Афонская святыня была возвращена в Каневскую обитель и поставлена в храме во имя святителя Никона. Начало XIX века – время процветания Каневской обители. В 1802 году над могилой преподобного Арсения был построен храм в честь введения Пресвятой Богородицы во храм. Туда перенесли и Каневскую святыню. Несколько позже над этим храмом построили новый в честь Рождества Божией Матери. В алтаре нового храма поместили список с Каневской иконы. С древней греческой иконы были сделаны и другие списки. Один из них находился в Благовещенской церкви Московского Кремля, а другой – в Воскресенском храме города Торжка. От этих списков, как и от самой иконы, совершались чудесные исцеления всех с верою притекающих по крову и заступлению Божией Матери. В начале XIX века игуменом Илларионом была написана служба Каневской иконе Божией Матери. Указом Святейшего Синода праздники в честь преподобного Арсения и Каневской иконы Божией Матери 12 июня и 10 июля по старому стилю были внесены в церковный календарь 1819 года. В 1893 году для чудотворной Каневской иконы был изготовлен киот и чеканная серебряная риза. Однако после Первой мировой войны территория, на которой находился Каневский монастырь, отошла к Финляндии, а в 1918 году Финская православная церковь стала автономной. Эти события оказали огромное влияние на жизнь монастыря. Каневская святыня находилась в Веденском храме обители до 1940 года, когда в связи с военными событиями монастырь эвакуировался. Братья Каневского монастыря поселилась в купленной ими усадьбе Хиекка на берегу озера Нилакаярви в 16 километрах от села Кейтеле, которую они преобразовали в монастырь. Сюда же привезли и икону Божией Матери. Эта обитель просуществовала недолго, так как в 1956 году, когда в усадьбе осталось всего 6 монахов и 3 послушника, насельники переселились в Нововалаамский монастырь, основанный братьей Валаама в местности Хейневеси. В 70-е годы в Нововалаамской обители был выстроен Преображенский собор с примыкавшей к нему с северной стороны часовней, устроенной специально для чудотворного Каневского образа. В этой часовне святая икона пребывает и по сей день. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту города Казани предстоятеля Русской православной церкви встречали глава РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, мэр Казани Медшин. В состав делегации, сопровождающей в поездке предстоятеля, входил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Державин. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор города Казани. В этом году отмечается 300-летие этого собора, который является одним из самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей и другие лица. У собора святейшего Владыку встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе. Святейший патриарх Кирилл проследовал в алтарь храма и взошел на амвон, где митрополит Казанский Татарстанский Кирилл приветствовал предстоятеля и преподнес его святейшеству икону с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла. Святейший Владыка обратился к собравшимся в соборе с первосвятительским словом. Всем присутствующим были розданы иконы святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Затем святейший Владыка поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Святитель Ефрем издавна почитается православными жителями Казани. Святейший патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в настоящее время в Петропавловском соборе. Это Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Затем Настоятель Русской Церкви ознакомился на территории собора с экспозицией, в которой представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта», и обратился к ребятам с напутственным словом, в котором поделился размышлениями о важнейших жизненных ценностях. «Одной из них является любовь к труду», – отметил святейший Владыка. При этом предстоятель особо выделил веру как основу благополучия. Всем воспитанникам Центра «Мечта» святейший Владыка передал иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. 21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь тульского образа святителя Николая в Казанско-Богородицком монастыре и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию. В эфире новости. В центре Екатеринбурга появится мурал с образом святого царя страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Об этом было сообщено в ходе беспрецедентного телемарафона «Царская ночь» в эфире телеканала «Спас» 17 июля. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов, созданный им образ еще одного святого благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. Художник Сергей Храмов, создатель эскиза мурала, рассказал:
До этого мы в Твери уже выполняли мурал святого Михаила Тверского. И сейчас, конечно же, когда пришло предложение создать мурал Николая II, я, не раздумывая, согласился, потому что сложно недооценить роль этого человека для русского мира, православного мира, потому что действительно это человек, который создал целую эпоху. Работа будет размером 7 на 16 метров, то есть это целое здание в центре Екатеринбурга. Как и муралы в Твери и Туапсе, мурал в честь государя-императора Николая II в Екатеринбурге будет создаваться всем миром. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты будешь истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бы вера, я же в Тебя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася дни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 28 стих. Давайте сейчас возьмем уроки Священного Писания и прочитаем это евангельское зачало. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Обратимся, возлюбленные Господи, братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь от хотящих последовать Ему требует решительного самоотвержения, да отвержется себе. Можно это выразить и так: брось свои интересы и преследуй одни интересы Господа. Это исполнишь, когда будешь всегда творить угодно Ему. Как же это сделать? Смотри внимательно за тем, что в тебе внутри и что около тебя вовне, и строго определив, как угодно Господу, чтобы ты поступил в таком и в таком случае, внешнем или внутреннем, поступай так, не жалея себя и не вмешивая сюда своих расчетов, с полным самоотвержением. Скажешь: определить это мудрено? Нет, не мудрено. У нас есть заповеди ясные и определенные. Они выражают все, что угодно от нас Господу. Остается только сделать применение их к данному случаю, а это не представляет больших трудностей. Достаточно иметь здравый смысл. Не догадываешься? Спроси у духовного отца своего или у другого кого, чье слово уважаешь, и поступи по его указанию. Но всячески лучше изощрять свое рассуждение посредством чтения Слова Божия и отеческих писаний, дабы всегда иметь решителя с собою. На этом наша рубрика подходит к концу. Всего вам самого доброго и Божьей помощи вам в предстоящий день.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 июля в праздник Собора Тверских святых в Твери прошли главные торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии, одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви. Юбилейные мероприятия, проходившие с 17 по 19 июля, возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование Собора Тверских

римских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В сонме угодников Божиих, просиявших на Тверской земле, 179 святых, которые несли свое служение и совершали духовные подвиги в разные столетия. Начало истории епархии отсчитывается со времени святителя Симеона Полоцкого архиерея, который в XIII веке стал первым епископом Тверским. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. По окончании концерта владыка Амвросий обратился к слушателям с архипастырским словом. 18 июля в полдень глава Тверской митрополии совершил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Затем у восстанавливаемой колокольни собора архиерей окропил освященной водой кирпичи с именами князей, княгинь и архиереев Тверской земли. При завершении строительства эти кирпичи будут положены в верхнюю часть звонницы. Вечером 18 июля в Кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии, мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского-Малицкого мужского монастыря. Святыни были размещены в центре соборного храма. 19 июля в праздник Собора Тверских святых и День памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор, митрополит Псковский и Порховский Матвей, архиепископ Бежецкий и Удомельский Калистрат, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, епископ Полоцкий, Глубокский Игнатий, епископ Армавирский, Лабинский Савва и епископ Ржевский, Трапецкий Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий передал поздравления участникам торжеств, посвященных 755-летию Тверской епархии и празднику Собора Тверских святых. Перед причастием протоиерей Павел Сорочинский огласил послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия ко дню города Твери и празднику Собора всех святых в земле Тверской просиявших. По окончании литургии владыка Амвросий обратился к участникам торжеств с архипастырским словом. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар Спасо-Преображенскому кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Во всех храмах Тверской митрополии было зачитано послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия по случаю празднования 755-летия Тверской епархии. Вы слушаете новости. В воскресенье 19 июля митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вместе с главой уральской столицы Алексеем Валерьевичем Орловым осмотрели строящийся храм святителя Спиридона Тримифунского на улице Раевского. Каменный храм святителя Спиридона Тримифунского строится рядом с храмом во имя святых Бориса и Глеба города Екатеринбурга по многочисленным просьбам жителей. В связи с активным жилищным строительством численность жителей пионерского поселка неуклонно растет, так что Борисогреб Тверский храм, рассчитанный на 120 человек, давно уже не вмещает всех желающих. Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов, а сейчас храм оказался посреди жилого района. Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе, и пусть растут стены нового прекрасного храма, написал владыка Евгений в своем Макс-канале и разместил короткое видео с обхода строительной площадки вместе с главой города Алексеем Валерьевичем Орловым.
Ивановым, настоятелем прихода протоиереем Олегом Шилковым и ктиторами храма. Трехпрестольный храм во имя святого Спиридона рассчитан на 800 человек. Здесь возводятся также пределы во имя великомученика Дмитрия Солунского и в честь иконы Божьей Матери Отрады и Утешения. Весной этого года глава Екатеринбургской митрополии уже посещал стройку. Тогда по завершении праздничной литургии был совершен торжественный крестный ход, который прошествовал к строящемуся храму во имя святителя Спиридона Тримифунского. Митрополит Евгений поднялся на фундамент здания будущего храма, совершил кропление святой водой, вознес молитву святителю Спиридону. Как отметил настоятель прихода отец Олег Шилков, храм строится всем миром. Каждый прихожанин считает за честь поучаствовать в возведении нового Дома Божия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня в нашей студии особый гость. Певица, чье выступление всегда становится праздником для души. Ее мягкий лирический тембр, удивительное сценическое обаяние и артистизм не оставляют равнодушными ни одного зрителя. Она лауреат престижных международных конкурсов «Большая романсиада» и «Серебряный голос», а также обладатель специальной награды «Приз зрительских симпатий» Софья Ковалева. Здравствуйте, Софья.
2: Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте.
1: С 2007-2008 годов, после знакомства с Галиной Преображенской, в вашу жизнь вошла романсиада. Вы говорили, что этот конкурс открыл для вас неисчерпаемость замысла композитора. Как за эти годы изменилось ваше понимание романса?
2: Ой, я, наверное, с каждым годом романс люблю все больше и больше. И я понимаю, чем он пленяет всех от мала до велика, потому что это очень насыщенное в единицу времени произведение и красотой музыкальной линии, и содержанием. Поэтому здесь я могу сказать, что только не ослабевает мой интерес к этому жанру. И каждый раз даже романсы, которые уже вроде поешь-то давно, и 5, и 10 лет, каждый раз, когда приступаешь к ним вновь, опять открываются новые и новые грани. И вот, пользуясь случаем, вы упомянули Галину Сергеевну Преображенскую. Конечно, ей хочется сказать большое спасибо, потому что мое участие в конкурсе подарило мне очень яркие события, в частности, вот приз зрительских симпатий, которые я получала еще девчонкой. Я получала, когда выступала впервые на сцене колонного зала Дома Союзов. Тогда мне было чуть больше 20 лет. А приз мне вручал сам Владимир Михайлович Зельдин. Вы представляете? И вот что касается тайны закулисья, я помню, Галина Сергеевна за кулисами влетает в гримерку, где мы все были, и говорит: подойди сюда, сейчас споешь. Я пела «Голубое письмо» Оскара Строка, и там в конце есть такие слова: ведь я другого люблю. Споешь так: ведь я Владимира Михайловича Зельдина люблю. Хорошо, но даже тогда я не понимала, что после этих моих слов, воспроизведенных, выйдет сам Владимир Михайлович Зельдин. Я, честно сказать, обалдела. Но благо сохранились эти видеозаписи. К сожалению, в колонном зале Дома Союзов в Доме ученых на своем концерте я не смогла это продемонстрировать. Совершенно недавно мы как раз-таки сделали вот такой видеоролик, коллаж, где недавно поздравляли Галину Сергеевну с 30-летием романсиады. И вот в том числе вставили вот эти архивные записи. Любопытно, невероятно. Так что это вот, конечно, яркие впечатления.
1: Ну и память, конечно. Как исполнителю найти обстоятельства до и после произведения? В каком состоянии, по вашему мнению, артист должен входить в романс? И в каком оставлять слушателя?
2: Все зависит, конечно, от произведения. И здесь вот самая важная задача для исполнителя – самому для себя разложить все по полкам. А в каком состоянии, из каких обстоятельств ты входишь в этот романс, как ты движешься, твое состояние, как движется вот по мере, да, развития этого романса, и как это все заканчивается. Здесь, в первую очередь, задача тебе самому ясно мыслить и понимать, откуда двигаться и куда двигаться. И вот только вот это ясное понимание, а его очень сложно постичь, вот эти вот муки творчества, это не просто так. Мы не просто ищем, здесь я спою громче, тише или медленнее. Нет, это же все должно быть продиктовано твоим внутренним состоянием. Вот это самая сложная и основная задача. И вот опять же, возвращаясь к педагогам, да, и к благодарности. Вот Людмила Петровна с Геннадием Евгеньевичем, это ее супруга, они долгое время являлись членами жюри конкурса «Одаренные дети». И были очень близко дружны с председателем жюри этого конкурса Евгением Ильичем Догой, народным артистом СССР.
1: И... Вы исполняли произведения великого Евгения Доги и лично общались с маэстро. Да. Это особый знак доверия для любого артиста. Евгений Дмитриевич Дога говорил, что важно найти свой путь и погрузиться в особое состояние для разгадки авторского замысла. Удалось ли вам поймать это состояние? Каково это – петь музыку живого классика?
2: Это очень трудно и очень ответственно, потому что когда ты прикасаешься к произведению человека, в общем-то, который просто уже оставил за собой определенное музыкальное наследие, ты здесь более свободен. А когда ты учишь произведение с маэстро, здесь, конечно, ты очень много должен выполнить задач, которые он тебе озвучивает и которые не написаны в партитуре. Но вот общение с Евгением Ильичем, с таким мастером, конечно, очень сильно обогатило меня. Он не отличался особой многословностью, но вот те изречения и мысли, которые он озвучивал, конечно, они во многом стали для меня так называемыми, хотя он не вокалистом был, да, мастер-ключами, именно вот как разгадать замысел композитора. Такие вещи он говорил о том, что он меня спрашивал, почему человек танцует или почему человек поет. Я не находилась, что ответить. Он говорит, ты понимаешь, что это такое состояние внутри человека, когда его разрывает боль или радость, он не может просто идти или сидеть. Почему все, да, вот русские народные песни и пляски? Да потому что такой внутренний идет порыв, что человек уже только может выразить свое состояние только движением, да, или только звуком, и тогда начинает петь. То есть настолько надо себя внутренне раскрутить или накачать, довести до определенного градуса. И только с этой уже, как говорится, высоты начинать исполнять то или иное произведение. Вот так потихонечку раскачиваться не придется. В произведении, что, как мы говорим, надо сразу заходить ярко и точно. И также выходить. И тогда зритель понимает, что ты вообще делал в этот момент на сцене, и до него тоже начинает доходить, транслироваться вот этот замысел авторский.
1: То есть понять картинку, о чем ты поешь. То есть, чтобы знать, как войти, надо знать, как выйти. То есть о чем написано это, да. О чем, что да. Ты пытаешься донести?
2: Вот вы сказали, упомянули про романс «Я ехал домой». Вот я лично считаю, что это, вот я его внутри себя называю романсом Анны Карениной. И вот, что называется, этим все сказано. Поэтому тут в каждой музыкальной фразе, можно сказать, изложено несколько глав этого великого романа. Поэтому, конечно, да. Ну, тем и интересен вот этот вот и русский романс, и в песенном жанре это немножко, я бы сказала, попроще, а вот в романсе зачастую заложена такая глубина, что поди раскопай и раскачай себя так, чтобы действительно это было похоже на правду.
1: Похоже на правду. Интересный ключ. Сейчас мы вот поговорим в этом ключе. Как в эпоху интернета и копирования всего вокруг современному исполнителю сохранить свое звучание от природы и не скатиться в подражание великим мастерам прошлого?
2: Во-первых, я считаю, что подражать великим мастерам нужно и важно, особенно вот в начале своего пути, не только чтобы творческого, а даже ученического, потому что, конечно, это вот эталонное звучание, которое очень много дает. Иногда не столько тренаж голосовой, сколько аудиовосприятие делает колоссальную, огромнейшую работу. Вот надо сказать, что Геннадий Евгеньевич Голубин, супруг моего педагога, как он поступил в ГИТИС? Он нигде ни с кем не занимался, но он слушал очень много пластинок. Но, естественно, он одаренный, талантливый человек, что тот аудиоматериал, который вот, да, проходил через его слух, сознание, он, в общем-то, помог ему путем подражания, да, начать петь и неплохо петь. И он был принят в ГИТИС и был на хорошем счету. Баритон у него такой красивый, лирический, безумно. Поэтому здесь это очень важный момент. А как не копировать? Я вот считаю, что это самая важная потом задача, действительно найти вот себя, свое звучание. Но для этого, конечно, очень надо много заниматься голосом, ставить его на дыхание, добиваться свободы звукоизвлечения. И потом, как мне говорил, и говорит мне педагог, просто жить в этом произведении. Но вот просто жить в произведении — это самая сложная и непростая задача.
1: Только вы стали об этом говорить, и ваш голос изменился. Вы упоминали, что для артиста важна жадность до музыки и наслушанность. Знаю, что вы до сих пор включаете радио «Орфей» и искренне восхищаетесь мелодическими линиями. Что из последнего на радио вас по-хорошему шокировало или заставило плакать от красоты?
2: Ой, на самом деле столько, я, наверное, просто такая очень чувствительная, эмоциональная, что очень много музыки, даже неизвестной, но вот щемящей, способной во мне, да, пробудить такие чувства, эмоции, переживания. Но если говорить про радио «Орфей» и тех артистов, которые я в последнее время там слушаю, для меня, конечно, стало открытием последнего года. Это творчество современного молодого пианиста Юрия Фаворина. Не знаю, слышали вы это имя. Если нет, я всем рекомендую сходить в зал Чайковского периодически, да, и там концерты. Это непостижимая, не просто, как вам сказать, техника. Знаете, можно даже включить видеозаписи. Это вот отношение к звуку, культура звукоизвлечения. Ни одного форте без основательного. Настолько бережное отношение и вот это вот вытягивание звука такого тончайшего пианиссимо на рояле не слышала, честно вам могу сказать, никогда. И вот это вот, наверное, действительно, вот и периодически мы слышим анонсы о его концертах, и вот на радио, значит, его выступление, это что-то невероятное. И, вы знаете, я очень рада, на самом деле, что сейчас есть возможность слушать прекрасных, блистательных пианистов, певцов, потому что это, конечно, невероятно обогащает и как-то приободряет тебя. Ты видишь действительно вот красоту этого мира, которая, в принципе, и спасает этот мир.
1: Софья, ваш голос называют серебристым. Ваш тембр мягким и лирическим. Как вы нашли именно этот стиль исполнения? Почему вы выбрали именно русский романс, а не, скажем, джаз?
2: Дело в том, что тембр, конечно, дается любому певцу свыше. И вот задача — этот тембр вытащить, да, найти. Я думаю, что на текущий момент просто русский романс, он мне ближе, он в себя впитал, наверное, вот всю русскую культуру от Золотого века до современной поэзии. Очень много есть и современных красивых романсов. Что касается джаза, я считаю, что это тоже великая, очень талантливая музыка, потому что те музыканты, которые умеют свободно импровизировать, в общем-то, это очень здорово, это такой уровень мастерства для меня малопостижимый, честно сказать. Я с удовольствием тоже слушаю джаз, но понимаю, что пока не впитала вот должный уровень материала или культуры, да, для того, чтобы слиться воедино. Поэтому здесь, я думаю, что просто не было проведено вот, ну, должной работы над такой искусствоведческой, что ли сказать, чтобы вот погрузиться вот в эту атмосферу, в эту культуру. Вот как-то своя культура, русский романс все-таки как-то ближе, и слово художественное.
1: Вы стали лауреатом знаменитого конкурса «Большая романсиада». Что для вас значит этот жанр? В чем, по-вашему, его главная сила?
2: Жанр романса, я думаю, что его главная сила в том, что он неисчерпаем. Неисчерпаем. И он свеж и молод всегда. В нем столько заключено страсти, мудрости, драматургии, музыки, что он всегда будет интересен слушателям.
1: А какие романсы вы любите исполнять? Цыганские или каких-то авторов определенных?
2: Я на текущий момент все-таки больше тяготею к салонному, городскому романсу. Очень. Это не значит, потому что я как-то недолюбливаю или недооцениваю классические романсы. Нет, просто мне кажется, что тембр моего голоса лучше ложится именно на городской, современный и салонный романс. Для исполнения классических романсов зачастую нужен такой очень крепкий, стенобитный голос, где нельзя вот уйти, условно сказать, на пиано, надо дальше-дальше расти в своей звуковой волне. И я чувствую, что здесь, в общем-то, не все виражи пока мне поддаются.
1: Жюри и зрители отмечают ваш глубокий артистизм. Как вы проживаете каждую песню на сцене? Бывает ли сложно вжиться в новый образ?
2: Ну, я скажу так, что я не могу выйти на сцену с произведением до тех пор, пока я полностью не чувствую себя в нем свободной. До тех пор, пока я не понимаю, откуда я пришла, куда я ухожу, из какого состояния, в какое состояние, и что я делаю в этот момент на сцене. Вот до тех пор, пока вот это все ясно у меня не уляжется, я не могу выносить это произведение.
1: Ваши концертные программы славятся большим разнообразием. Есть ли у вас песня-фаворит?
2: Песня-фаворит. Я так люблю музыку, что мне иногда, вот знаете, это как все любимые дети. Но вот как выбрать между детьми любимых? Да никак. И вот среди песен, романсов, вот все, что пою, вот как будто бы здесь сейчас и в последний раз.
1: Именно. Вы обладатель специфической такой специальной награды, приз зрительских симпатий. Это значит, что публика чувствует вашу искренность. Как вам удается устанавливать эту невидимую связь с залом, когда вы дышите вместе с залом?
2: Ну, я думаю, что вообще искренность и открытость – это вообще черты характера, которые мне свойственны, просто как человеку. В определенный момент времени я просто поняла, что, хотя мне давно об этом говорил педагог, просто живи, будь собой. Но это было так сложно, потому что вот в голове куча задач, звук туда, ноту туда, здесь эр, там сказать еще что-то. А вот потом в какой-то момент я все вот отпустила эти задачи и постаралась просто быть и присутствовать. И, наверное, вот это вот присутствие свободное в произведении, оно делает тебя максимально искренней для зрителя. И, ну, конечно, есть определенные уже секреты актерского мастерства и просто поведения на сцене, когда ты пытаешься их удержать, внимание зрителей, что-то ему донести. И вот все это вкупе, наверное, создает такой эффект. Мне даже некоторые зрители говорили, что у нас складывается впечатление, что весь концерт поете только для нас, хотя мы в зале-то сидим, у нас много. Но да, это вот уже такой какой-то, наверное, отработанный навык. Кстати сказать, который я приобрела в том числе и когда преподавала, только начинала преподавать вот на лекциях, читая лекции для студентов. Потому что задача вовлечь всех в свой материал, то, что ты рассказываешь, так, чтобы все, в общем-то, были на одной волне.
1: Да, домашняя, очень теплая атмосфера чувствуется на ваших концертах. Конкурс «Серебряный голос» требует отличной техники. Помогает ли вам классическая школа вокала в исполнении более легких или эстрадных произведений?
2: Безусловно. Потому что классическая школа вокала, в первую очередь, это пение, основанное на дыхании. Когда твой голос уже стоит на дыхании, твоя диафрагма уже устойчива, у тебя расширяется вокальный диапазон. И, в принципе, ты способен решать разные задачи или не зацикливаться на этих задачах вот во время исполнения эстрадных, там, мюзикловых какого-то репертуара и так далее. Ты знаешь, что у тебя все есть в багаже, твои 3 октавы. Ну, естественно, надо и поработать над тем, чтобы это звучало все ровно, красиво и так далее, потому что разные бывают ходы музыкальные, вокальные. Вот. Но вместе с тем, конечно, вот этот тренаж, он помогает потом просто уже просто, это, наверное, главное слово, подходить к эстрадному репертуару, к мюзиклам и так далее.
1: Романс называют исповедью души. Чем, по-вашему, исполнение романса принципиально отличается от эстрадной песни с технической и эмоциональной точек зрения?
2: Ну, я могу вам сказать, что зачастую даже многие эстрадные песни называют городским романсом. И вот эта грань иногда стирается между романсом, эстрадным романсом, эстрадной песней и так далее. Но вместе с тем, когда мы говорим про эстрадную песню, у нее есть определенная форма. Куплет, припев. И ты, в принципе, уже знаешь, как с этой формой работать так, чтобы было развитие, было движение и так далее. А в романсе зачастую этого нет. Есть просто вот музыкальная линия, которая от первой ноты до последней просто идет. И твоя задача, в общем-то, уже в этих рамках вот эту найти свободу, правду. Вот это вот самое сложное, и это то, что отличает романс от эстрадной песни.
1: Век романса кажется ушедшим, но этот жанр живет. Почему он до сих пор находит отклик у современного, вечно спешащего зрителя?
2: Потому что это дает возможность сесть, остановиться и вот в этот короткий промежуток времени за 3-4 минуты погрузиться в себя, вспомнить, может быть, какие-то свои радостные или тоскливые моменты в жизни. Но и в этот момент происходит такое экспресс-очищение, вот мне кажется, у человека. В опере это все так, в общем-то, в оперном жанре, скажем так, размашисто, это крупная форма. А тут тебе за 3-4 минуты, в общем, можно так развести, в общем-то, и завести публику и из одного состояния в другое, что вот в этом, наверное, интерес и у исполнителей, и у публики до сих пор есть.
1: Артисту важна духовность?
2: Безусловно. Духовность, мне кажется, что для любого человека, который публичен, безусловно важна. Потому что, кстати, сказать, Галина Павловна Вишневская говорила, что пение – это духовность, стриптиз твоей души. Когда человек выходит на сцену, очень много в нем обличается. Он не надевает маску, как многим кажется, а наоборот, очень много спадает с него. И он иногда становится и нагим в плане того, как он ведет себя на сцену, как он вышел, как он обратился к своему пианисту или к музыкантам, которые с ним работают, к публике. Или если вдруг пошло что-то не так, как он на это реагирует. То есть это вот внутреннее культуры, его содержание, все, конечно, видно. Не говоря уже про то, как он решает и показывает себя в произведении. А если идет какой-то ансамбль, как человек умеет работать в дуэте. Я никогда не забуду, когда в 2014 году я была на концерте Хибы Герзмавы, это вот мой кумир номер один. И она в концерте пела дуэты с тенором, и чувствовалось, что вот в этот день у тенора ну, что-то не звучит, но все живые люди. И понимаете, вот ее уровень вот культуры и уважения к партнеру заявлялся в том, что она даже отворачивалась зачастую в зал, в стенку, чтобы не заглушить его во время дуэта. Что я очень редко отмечаю, вот даже когда у меня были какие-то опыты выступления в дуэте, даже с молодыми людьми, да, вот с мужчинами, которые наоборот пытаются изо всех сил вот показать, какой у них крепкий голос, все, не забывают уже про партнершу и все. Очень много, на самом деле, обличает сцена. Поэтому, когда люди приходят на кого-то посмотреть, они же должны что-то впитать хорошее. Поэтому я считаю, что публичные люди, они должны быть вот проводниками духовности в том числе. Безусловно.
1: Такое, что просматривается в партнерстве, на сцене, такая солидарность, такая взаимовыручка.
2: Да.
1: Большая романсиада – это конкурс, вершина для романсовых исполнителей. Какой романс из вашего конкурсного репертуара стал для вас самым сложным и почему?
2: Ну, наверное, самые сложные романсы для меня – это все-таки классические романсы. Потому что, скажем так, я понимаю, что не то чтобы технически, а просто тембрально голос не набрал, может быть, ту окраску или ту мощь звуковой волны, чтобы их исполнять. Вот классический романс всегда для меня, в общем, такой жанр, который вызывает определенный трепет. Но вместе с тем я безумно люблю классику, потому что я считаю, что это неисчерпаемый кладезь красоты и нашего музыкального культурного богатства.
1: Романс требует безупречной дикции и умения петь на пианиссимо, очень тихо, но полетным звуком. Как ваш мягкий лирический тембр помогает справляться с этой задачей?
2: На самом деле помогает. Это вот тот прием, который, наверное, я часто использую, и тот прием, который мне помог потом как-то и голос свой освободить от зажимов и поставить на дыхание. Очень много подражала той же самой Хибла Герзмава, когда она вот пела какие-то вокальные партии на пиано. Мне очень нравилось, мне очень нравится на пианиссимо, как звучит голос человеческий. Я считаю, что он вбирает, открывает столько красок. Это вот, знаете, как вот есть водопад, который шумит постоянно, да, а есть ручеек, который вот звучит, журчит и так переливается, что гораздо более богатую мелодию нам может дать. И я думаю, что вот здесь примерно то же самое.
1: Ну и «Волга» начинается с маленького источника, который можно перепрыгнуть, а потом она вливается в широкую мощную реку, главную реку России. Так и голос, наверное. Что для вас первично в романсе? Поэтическое слово или мелодическая линия?
2: Наверное, поэтическое слово все-таки, потому что романс обычно пишется на стихи. И здесь слово, мне кажется, имеет приоритетное значение. И композиторы, которые берутся за этот жанр, они отдают себе отчет, что музыка должна выйти из слова. Кстати сказать, Евгений Ильич Долго всегда говорил о том, что мы не пишем, композиторы, музыку, мы должны ее услышать в мелодике стихотворения. И оттуда ее взять и перенести на ноты. Кажется, какая простая задача — взять, услышать и перенести. Но вот это, наверное, и заключается творческий гений любого композитора, который пишет музыку, песни или романсы на стихи.
1: Да, это как моноспектакль. Каждое ваше выступление — это маленькая театральная постановка. Как за 3-4 минуты успеть прожить целую жизнь героя и не переиграть?
2: Вот не переиграть — очень важное слово, на самом деле. Вот здесь, конечно, вот эта вот гармония во всем должна присутствовать. Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Здесь, наверное, нужно провести очень много подготовительной работы для того, чтобы ты был свободен. Если ты свободен в произведении, то ты предельно искренен. Но, конечно, нужно и почитать много, почему вообще родился тот или иной романс, та или иная песня, какие были задумки у авторов. То есть очень много такой, как бы я сказала бы, исследовательской работы тоже нужно провести для того, чтобы правильно трактовать. Ведь одно и то же слово можно произнести по-разному, и одну и ту же фразу, да? Но она должна, в общем-то, быть уместной. Поэтому трудиться много надо. Учить, слушать, думать, размышлять, искать. Вот только тогда, наверное, и появляется вот эта вот искренность.
1: А где грань между такими понятиями, как переигрывание и самовыражение? Вот, предположим, артист эмоционален, эксцентричен, энергичен. Это не переигрывание для него. Он такой и есть. Расчет на помощь педагога? Как это смотрится?
2: Я думаю, что здесь безусловно, есть расчет на помощь педагога и отклик от зрителей.
1: По восприятию.
2: По восприятию. Но важно не как это смотрится, а как это воспринимается.
1: Конечно.
2: Да. Потому что бывают ведь разные уровни восприятия. Первое, нам кажется, ну что-то он здесь недораскрыл, недоработал. Как бы все однообразно, условно сказать, одной краской, да? Значит, недостаточно проявил свое мастерство как художник. Потому что художник, он в чем для нас интересен? В своих нюансах, красках, вот этих штрихах. Или наоборот, кажется, что много плюсует, много поет или много набирает. Всего слишком много. То есть, опять же, опять идет одна краска. А вот здесь, когда идет вот эта мозаика, из которой палитра, и когда человек то один оттенок, то другой, и вот он все время, знаете, в состоянии вдоха находится, вот тогда, наверное, получилось.
1: Пользуетесь ли вы какими-то конкретными актерскими техниками, например, методом погружения или созданием предыстории персонажа при работе над песней?
2: На самом деле пользуюсь и несколькими. Конечно, все мы знаем про систему Станиславского, в училище нам про нее рассказывали, что это основа из основ, да, классической театральной школы, но есть еще одна школа, это школа игрового театра. Такие мэтры, как Товстоногов, мхатовцы использовали, в общем-то, этот подход. И я о нем узнала совершенно, скажем так, случайно. На последних курсах училища музыкального у нас актерское мастерство вел режиссер, который нам как раз-таки и преподал эту систему. Вы знаете, она так прекрасно ложится на вокалистов, на вокальные произведения, на романсы. Он разложил вообще все поведение, ну не он разложил, он нам передал, в общем-то, эти знания. Разложил все поведение человека на сцене, артиста, на 12 глаголов действия. И вот когда ты посидишь, подумаешь, а что я делаю здесь, что я делаю там, кому-то сейчас раскрою секреты, но кто сможет, найдете 12 глаголов действия, школа, там, театр игровой. Только рада буду, если это поможет кому-то обрести свое, скажем так, естество, то это тоже, знаете, помогает иногда, тогда, когда ты ищешь. А потом уже через вот это вот уже рождается и, в общем, открывается твое внутреннее состояние, которым ты способен поделиться.
1: И управлять залом.
2: Да.
1: Сценическое обаяние – это врожденный магнетизм или набор профессиональных приемов? Взгляд, жест, пауза. Как вы держите внимание зала?
2: Я думаю, что сценическое обаяние и вообще обаяние человеку дается свыше, от природы. А сценическим это обаяние уже, конечно, помогает сделать какие-то уже навыки поведения на сцене, работу со зрителем, как правильно встать, посмотреть, какой же сделать поворот головы, конечно. И плюс учишься у наших прекрасных мастеров, у Клавдии Ивановны Шуженковой назвали, современных я могу назвать Ирину Витальевну Крутову, безусловно. И, кстати сказать, у многих эстрадных певцов, которые в первую очередь не вокалисты, а поющие артисты. И, конечно, вот от них тоже можно очень много взять, поучиться, и это безумно интересно.
1: Насколько сильно ваш сценический образ отличается от Софьи Ковалевой в реальной жизни? Легко ли вам снимать маску артистки после концерта?
2: Ну, наверное, это надо спросить у моих домочадцев, которые меня встречают после концерта. Мне кажется, что несложно. Я люблю побыть вот в этом состоянии, скажем так, даже не куража, а какого-то единения с залом. И вот большое чувство удовлетворения доставляет ощущение, что ты людям доставила радость. Вот ты видишь, что выходят все такие приподнятые. И вот это очень, честно сказать, меня мотивирует. Вот. Мотивирует не то, чтобы ты понравился, чтобы тебе что-то написали потом и сказали, да можно ничего не говорить и на самом деле. Но когда ты видишь, что вот эта вот энергия полилась в зал, и всех ты немножко подзарядил, это здорово.
1: Насколько строго отрепетированы ваши движения на сцене? Оставляете ли вы место для спонтанных актерских прорывов, продиктованных эмоциями в моменте?
2: Да, не просто оставляю, а сейчас, в принципе, уже ничего и не придумываю, потому что как, все уже рождается здесь и сейчас, и на это влияет очень много. Сам зал, расстановка музыкантов, свет, какой зал, какой на тебе наряд и так далее. Но вместе с тем, каждый раз это немножечко по-разному. Да.
1: Музыкантам часто нужно вдохновение. Что заряжает вас энергией перед выходом на сцену или при подготовке новой программы?
2: Ну, вдохновляет меня сама музыка. Сам музыкальный материал, это меня очень сильно вдохновляет. Потому что мне мало, например, знать, что это песня с кинофильма. Значит, мне надо посмотреть этот кинофильм. Посмотреть, а как вы исполняли песню в этом фильме и так далее. И вот начинаешь копать, копать, копать. Вот это, наверное, вдохновляет, вот этот постоянный поиск.
1: Что бы вы посоветовали молодым исполнителям, которые только начинают свой путь в вокальном искусстве?
2: Ну, первое – это что? Набраться терпения. В общем-то, для себя решить вопрос, почему вы занимаетесь искусством, для чего вы идете в искусство, что вы любите себя в музыке, музыку в себе. Мне кажется, что в музыку, в частности, должны идти люди, которые просто не могут без нее дышать и существовать.
1: Что бы вы посоветовали тем нашим зрителям, которые прямо сейчас стоят на распутье между стабильной земной профессией и своей заветной мечтой?
2: Ну, я лично считаю, что все в ваших руках, и обязательно просто надо двигаться вперед. Как говорится, дорогу осилит идущий. И вот это движение малыми шажками. У всех по-разному складывается. У кого-то голос, в общем-то, от природы дан, только открыл, извините, варежку, да, как иногда говорят в таких профессиональных кругах. И все, и начинает петь, и звук льется, и мощно, и громко, ничего тут работать не надо. И всем нравится, все в восторге. А бывают и другие ситуации, когда очень много надо работать над звуком, над качеством и так далее. И ничего страшного в том, что ты будешь развивать, скажем так, себя, свои какие-то определенные навыки, но при этом кормить себя другой профессией. Главное, чтобы это просто помогало жить гармонично.
1: Сегодня ваши концертные программы поражают разнообразием образов. Кажется, вы нашли то самое идеальное пространство красоты и гармонии, которое приободряет и лечит души людей. Каким вы видите свое творчество через 5 лет? Есть ли жанр или образ, который вы еще мечтаете применить на себя?
2: Да, конечно, безусловно. Ну, во-первых, мне хотелось бы сделать программы, в том числе посвященные жанру оперетты, потому что также сделано очень, выучено очень много материала. Кстати сказать, очень ищу партнера для реализации этих задач, а вдруг кто-то услышит из баритонов. Буду очень рада, баритонов буду очень рада возможному сотрудничеству.

0: искренний, глубокий и вдохновляющий разговор. Желаю вам полных залов, несмолкаемых аплодисментов. И пусть ваше пространство гармонии только расширяется. А с вами, дорогие слушатели, мы не прощаемся. Слушайте настоящую музыку и ищите свой путь. С вами была Софья Ковалева и Ирина Васильевич.
1: Музыка и стихи Булата Акуджавы «Виноградная косточка».

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», а в эфире сегодня с вами я, Мария Заостровных. Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. На календаре четверг, 23 июля. Продолжается восьмая седмица по Пятидесятнице. Сегодня, среди прочих, церковь празднует положение честной ризы Господа.

нашего Иисуса Христа в Москве, а также память преподобного Антония Печерского, киевского, начальника всех русских монахов, а также память преподобного Силуана Схимника Печерского в Дальних Пещерах и мученика Аполлония. Ну и как всегда, через несколько минут из программы «Православный календарь» мы узнаем о других святых, которых также сегодня чтим. Программа выйдет сразу после выпуска новостей. Затем в 9:25 услышим 13-ю катехизму, а в 10:10 Евангелие дня. В 10:20 нас ждут главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой, а в 11:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 11:25 «Духовное слово» – главы из книги «Писание» преподобного Кассиана Иоанна Кассиана Римлянина. В 12:15 ждем программу из цикла «Азбука финансов», в 12:20 – главы из книги рассказов «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. В 13:15 «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей». В 13:40 у микрофона Виктория Кауган, в 14:20 передача из цикла «Беседы о вечном». В 15:10 программа из цикла «Священник отвечает», а в 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16:10 православный календарь, в 16:20 «Детям о Боге», в 16:40 от Виктории Кауган узнаем, как прошло архиерейское богослужение на престольный праздник Новотихвинского женского монастыря, в 17:20 программа «Гость в студии». Продолжим читать и знакомиться с важнейшими памятниками древнерусской литературы. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, помощи Божьей и солнышко за окном. Оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В ходе рабочей поездки в Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с жителями многоквартирного дома на улице Октябрьской, пострадавшего от последствий дождевого паводка. На протяжении 7 дней жители двухэтажного дома вынуждены жить в условиях затопленного подвала. Они обратились к председателю регионального парламента с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Людмила Бабушкина решила приехать на место, чтобы лично оценить ситуацию. Она рассказала, что сейчас из затопленного подвала в круглосуточном режиме откачивают воду, однако косметических мер недостаточно. Местные власти пообещали, как только подвал просохнет, будут искать системное решение, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, подчеркнула Людмила Бабушкина. Также глава законодательного собрания отметила, что Богданович продолжает устранять последствия обильных осадков. По ее словам, объем выпавших осадков и нагрузка на городские инженерные коммуникации стали беспрецедентными, поэтому важно не только оперативно ликвидировать последствия подтоплений, но и принять меры, которые позволят предотвращать подобные ситуации в дальнейшем. В эфире новости. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение, сказала Людмила Бабушкина. Форумчан также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания вместе с модераторами 9 треков, посвященных 9 граням жизни женщины, обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый спикер поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в 4-м Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь» собрались более 5000 женщин из разных регионов России. Продолжаем выпуск. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжело больных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, официально откроется только в ноябре, но уже сейчас, в июле, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта «Сестра милосердия» Татьяна Курлаева ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировано пока не все, кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обители, совершать богослужения в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач-специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющий огромный многолетний опыт оказания помощи тяжело больным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалась операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными. А недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется. Ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжело больными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону +7 922 217 43 93. И последняя информация выпуска. 18 июля в музее Казанской епархии в столице Татарстана состоялось открытие выставки «Вступаю под твой покров», посвященной жизни и служению преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Выставка приурочена к пятилетию освящения святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом Казанского кафедрального собора, возрожденного трудами покойного главы Татарстанской митрополии. На открытии экспозиции присутствовали митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, наместник Свияжского Успенского монастыря, руководитель епархиального музея, игумен Аркадий Логинов, благочинный первого округа города Казани протоиерей Владимир Самойленко, сотрудники епархиального музея и прихожане казанских храмов. Протоиерей Владимир Самойленко поблагодарил митрополита Кирилла за благословение осуществить выставочный проект, посвященный памяти митрополита Феофана, и поделился личными воспоминаниями о покойном архиерее. Гости ознакомились с экспозицией. Выставка будет работать до 18 октября. Адрес епархиального музея, город Казань, улица Большая Красная, 5. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 июля по новому стилю или 10 по старому. И сегодня вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году, а также память святых 3-4 века, мученика Аполлония Иконийского, мучеников Вианора и Силуана, мучеников 45 в Никополе Армянском, Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Эникита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих умученных около 319 года, преподобных пустынников египетских огнем и дымом уморенных около 398 года, преподобного Антония Киево-Печерского, подвижника XI века, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIII-XIV веках, святых, просиявших в первой половине XX века, преподобных Евмения и Парфения Гортинских, священномучеников Василия Победоносцева, Петра Зефирова и Стефана Луканина, пресвитеров, Георгия Бемы и Нестора Гудзовского, диаконов. Прославляется икона Божией Матери Каневская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим об истории Каневского образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, на котором Богомладенец изображен с голубем в руке. Эта икона была принесена со святого Афона преподобным Арсением Каневским в 1393 году. В то время преподобный Арсений провел 3 года на Афоне, достойно подвязаясь в подвигах поста и молитвы. По истечении этого срока он решил возвратиться в родной Новгород. Игумен одного из афонских монастырей, преподобный Иоанн Зидон, напутствуя своего любимого ученика, благословил преподобного Арсения в дорогу чудотворной иконой Божией Матери. На Афоне образ назывался Акафистный, и предсказал Арсению, что он будет игуменом новоявленной обители. Возвратившись на Русь, преподобный Арсений пришел в Новгород Великий к архиепископу новгородскому и псковскому Иоанну, просил у него разрешения на устроение монастыря и удалился на остров Каневец, что на Ладожском озере. С самого начала своих иноческих подвигов на Каневском острове преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь, исходившую от святой иконы. Свидетельством этому является следующее событие. Языческое население этого острова суеверно поклонялось огромному каменному идолу, конь камню. Преподобный Арсений с чудотворным образом Богоматери совершил крестный ход вокруг этого камня и изгнал целое скопище бесов, которые, приняв вид воронов, улетели на Выборгский берег. С тех пор конь камень стал символом победы христианства над язычеством в этих местах, а икона получила название Каневской. После блаженной кончины преподобного Арсения 12 июня 1447 года Матерь Божия продолжала благоволить к святой обители, являя многие знамения своей помощи. Так, например, в 1573 году Каневская обитель невидимым предстательством Божией Матери была спасена от нашествия шведов. Опустошая Карелию, шведы хотели разграбить Каневский монастырь, но неожиданно разразилась сильная буря, которая взломала лед вокруг Каневского острова, так что шведы не могли пройти по нему, и обитель осталась невредимой. В 1577 году началась длительная война России со Швецией. Неподготовленность России к войне вскоре привела к потере всех ее северо-западных земель. Опасаясь нападения шведов, братья Каневского монастыря вместе со святой иконой в 1581 году переселилась на жительство в Новгородский Деревеницкий монастырь. В 1595 году, когда опасность миновала, иноки вернулись в обитель. В 1610 году в результате активизации военных действий со стороны шведов иноки Каневской обители вновь вынуждены были укрываться в Деревеницком монастыре, а затем в Тихвинской обители. Только в 1766 году, после окончательной победы над Швецией, Каневский монастырь был восстановлен. Но чудотворная икона Божией Матери оставалась в Новгороде до 1799 года. Новгородцы установили ей ежегодное празднование 10 июля. 3 сентября 1799 года по благословению митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила при игумене Каневской обители Варфоломее Афонская святыня была возвращена в Каневскую обитель и поставлена в храме во имя святителя Никона. Начало XIX века – время процветания Каневской обители. В 1802 году над могилой преподобного Арсения был построен храм в честь введения Пресвятой Богородицы во храм. Туда перенесли и Каневскую святыню. Несколько позже над этим храмом построили новый в честь Рождества Божией Матери. В алтаре нового храма поместили список с Каневской иконы. С древней греческой иконы были сделаны и другие списки. Один из них находился в Благовещенской церкви Московского Кремля, а другой – в Воскресенском храме города Торжка. От этих списков, как и от самой иконы, совершались чудесные исцеления всех с верою притекающих по крову и заступлению Божией Матери. В начале XIX века игуменом Иларионом была написана служба Каневской иконе Божией Матери. Указом Святейшего Синода праздники в честь преподобного Арсения и Каневской иконы Божией Матери 12 июня и 10 июля по старому стилю были внесены в церковный календарь 1819 года. В 1893 году для чудотворной Каневской иконы был изготовлен киот и чеканная серебряная риза. Однако после Первой мировой войны территория, на которой находился Каневский монастырь, отошла к Финляндии, а в 1918 году Финская православная церковь стала автономной. Эти события оказали огромное влияние на жизнь монастыря. Каневская святыня находилась в Веденском храме обители до 1940 года, когда в связи с военными событиями монастырь эвакуировался. Братья Каневского монастыря поселилась в купленной ими усадьбе Хиекка на берегу озера Нилакаярви в 16 километрах от села Кейтеле, которую они преобразовали в монастырь. Сюда же привезли и икону Божией Матери. Эта обитель просуществовала недолго, так как в 1956 году, когда в усадьбе осталось всего 6 монахов и 3 послушника, насельники переселились в Нововалаамский монастырь, основанный братьей Валаама в местности Хейневеси. В 70-е годы в Нововалаамской обители был выстроен Преображенский собор с примыкавшей к нему с северной стороны часовней, устроенной специально для чудотворного Каневского образа. В этой часовне святая икона пребывает и по сей день. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 13. «Благо есть, исповедайтеся Господеви, и пейте имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меси, Господи, в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиру умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавствию их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасте, приидите, поклонимся и препадем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажите Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя, отцы ваши, искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве Отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоей, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены. Вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня. Яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются людие, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедуйтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем сим не ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, жизнь на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком, презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы,

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 13-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Нигерии открыли первый памятник христианам, убитым в этой стране за веру. В штате Бенуэ в Нигерии открыли первый памятник в честь всех жертв религиозных преследований, абсолютное большинство которых – христиане. Мемориал установлен в деревне Иелвата, в которой в июне прошлого года, в день отца, боевики-исламисты и радикально настроенные вооруженные пастухи жестоко убили 270 христиан – мужчин, женщин и детей. Отмечается, что в день нападения экстремисты совершили скоординированные рейды на христианские общины. Нападавшие врывались в дома и расстреливали ни в чем не повинных людей. На открытом памятнике высечены имена всех жертв массовой расправы. Монумент установила миссионерская группа из правозащитной организации. Также уточняется, что несмотря на то, что христиане составляют примерно 45-48% населения Нигерии, это более 100 миллионов человек, она официально признана одной из самых опасных стран мира для христиан. По уровню смертельного насилия Нигерия лидирует в скорбном списке уже много лет подряд. Ну а следующая новость выпуска из Москвы. Там храм в честь праведного воина Федора Ушакова на Речном вокзале планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. Одной из его архитектурных особенностей станет звонница. По благословению святейшего патриарха Кирилла на севере Москвы строится капитальный храм в честь святого праведного воина Федора Ушакова и расположится представительство Среднеазиатского митрополичьего округа. Новый храмовый комплекс возводится на Ленинградском шоссе рядом со станция метро «Речной вокзал». Проект представляет собой одноэтажный храм вместимостью около 500 человек со звонницей, а также двухэтажный приход.

0: Городской дом. Архитектурный облик комплекса сочетает традиции византийского и греческого храмового зодчества с современными строительными решениями. Ну и последнее сообщение выпуска. Казанский Богородицкий монастырь становится одной из духовных доминант России. Возрождающийся Казанский Богородицкий монастырь в Казани становится одной из духовных доминант России. Об этом сказал глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Он отметил, что в целом государственные власти и религиозные лидеры делают сегодня многое, чтобы в Татарстане сохранялся межнациональный и межрелигиозный мир. Напомню, что 21 июля этого года в Казани состоялась встреча главы Республики Татарстан с патриархом Кириллом. На ней Рустам Миниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и его жителям, а также совершенный в республику визит. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 28 стих. Давайте сейчас возьмем уроки Священного Писания и прочитаем это евангельское зачало. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Обратимся, возлюбленные Господи, братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь от хотящих последовать Ему требует решительного самоотвержения, да отвержется себе. Можно это выразить и так: брось свои интересы и преследуй одни интересы Господа. Это исполнишь, когда будешь всегда творить угодное Ему. Как же это сделать? Смотри внимательно за тем, что в тебе внутри и что около тебя вовне, и строго определив, как угодно Господу, чтобы ты поступил в таком и в таком случае, внешнем или внутреннем, поступай так, не жалея себя и не вмешивая сюда своих расчетов, с полным самоотвержением. Скажешь: определить это мудрено? Нет, не мудрено. У нас есть заповеди ясные и определенные. Они выражают все, что угодно от нас Господу. Остается только сделать применение их к данному случаю, а это не представляет больших трудностей. Достаточно иметь здравый смысл. Не догадываешься? Спроси у духовного отца своего или у другого кого, чье слово уважаешь, и поступи по его указанию. Но всячески лучше изощрять свое рассуждение посредством чтения Слова Божия и отеческих писаний, дабы всегда иметь решителя с собою. На этом наша рубрика подходит к концу. Всего вам самого доброго и Божьей помощи вам в предстоящий день.

0: звучит очередная часть из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. Читает Дмитрий Поляков.
1: 3. Существо христианской жизни. 112. Обращают внимание на христианское воспитание, но не доводят его до конца или оставляют без внимания существеннейшие и труднейшие стороны христианской жизни, останавливаясь на легчайших, видимых, внешних. Это недоконченное или не как следует направленное воспитание дает лиц, которые тщательно соблюдают все установившиеся порядки благочестивой жизни, но мало обращают или совсем не обращают внимания на внутренние движения сердца и на истинное преспеяние внутренней духовной жизни. Они чужды смертных грехов, но за движениями помыслов сердечных не смотрят. Оттого иногда и посудят, и подтщеславятся, и погордятся, и посерчают в чувстве правоты своего дела. Увлекутся иногда красотою и утехами. Иногда даже обидят в порывах неудовольствия, поленятся молиться, и в молитве расхищаются в помышлениях суетных, и прочее подобное, и ничего им. Движения эти малозначительны для них. Сходили в церковь или дома, помолились по заведенному порядку, исправили свои обычные дела и совершенно довольны и покойны. Но что при этом происходит в сердце, им мало заботы. Между тем оно может ковать злая и тем отнимать всю цену у их исправной благочестивой жизни. Берите теперь этот случай. Совершавший дело спасения неполно пришел в чувство этой неполноты, увидел неверность своего пути и ненадежность своего труда. Таким образом, кто-нибудь обращается от внешнего благочестия к внутреннему. Наводит его на это или чтение книг о духовной жизни, или беседа с знающими, в чем существо христианской жизни, или недовольство своими трудами, чутье, что чего-то недостает, и все будто не так идет. При всей исправности он не имеет покоя внутреннего. Нет в нем того, что обетовано истинным христианам мира и радости от Дуся Святи. Послание к римлянам. Когда зародится в нем это беспокойное помышление, тогда беседа с знающими или книга растолковывают ему, в чем дело, и указывают существенный недостаток в строе его жизни, недостаток внимания к внутренним движениям и самоуправлению. Уразумевает он, что существо жизни христианской состоит в том, чтобы стать умом в сердце пред Богом, в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, и оттуда, управляя всеми движениями внутренними и всеми действиями внешними, все в себе и малое, и великое, обращать в служение Богу Триипостасному, пожершись Ему всецело, сознанием и свободою. 113. Сознав, в чем существо жизни христианской, и не находя ее в себе, ум начинает работать, чтобы добиться до того, читает, размышляет, беседует. При этом та истина, что жизнь зависит от сочетания с Господом, представляется в разных видах и обсуждается, но все еще остается далекую от сердца, еще не ощущается, оттого и плода не приносит. 114. Обращается внутрь ревнитель, и что, думаете, вы здесь находит? Непрестанное брожение мыслей, непрестанные страстные прирожения, дебелость и холодность сердца, упорство и неподвижность на послушание, желание делать все по-своему. Словом, находит у себя внутри снова все в очень дурном состоянии. Опять разгорается ревность, и труды обращаются уже на свою внутреннюю жизнь, на мысли и расположение сердца. В руководствах к внутренней духовной жизни он найдет, что надобно внимать себе, надобно наблюдать за движениями сердца, дабы не допустить ничего недоброго. Надо Бога помнить и прочь. Начинаются труд и усилия в этом направлении. Но мыслей не удержишь, как подвижного воздуха, дурных чувств и движений не можешь пропустить, как дурного запаха от трупа гниющего. и к памятованию о Боге не поднимается ум, как намокшая и подмерзшая птица. Что же делать? Говорят, терпи и трудись. Идет терпение и труд, а внутри все одно и то же. Попадается, наконец, кто-нибудь из знающих дело и растолковывает. Оттого у тебя все не стройно внутри, что там качествует разложение сил. Ум идет своим чередом, а сердце своим. Надобно ум соединить с сердцем. Тогда брожение мыслей прекратится, и ты получишь руль для управления кораблем души, рычаг, которым начнешь приводить в движение весь твой внутренний мир. Как же это? Навыкни умом в сердце молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И эта молитва, когда научишься совершать ее как следует, или лучше, когда она привьется к сердцу, приведет тебя к желаемому концу. Она сочетает ум твой с сердцем, она уложит брожение мыслей и даст тебе силу править движениями твоей души. 115. При благоприятном обороте дела, подумавший, решается человек не вдаваться более в развлечение, а жить себе по внушениям страха Божия и совести с самоотвержением. За это решение благодать Божия, действовавшая доселе совне, входит внутрь через таинство, и дух человека немощный соделывает мощным. На эту сторону совсем уже переходит сознание и свобода, и у человека начинается внутренняя жизнь пред Богом, жизнь истинно свободная, разумно самодеятельная. Потребности душевно-телесные и требования внешних случайностей уже не развлекают его. Напротив, он начинает заправлять ими, якоже дух дает. Как самодержец, воссидит он на престоле сердца и оттуда дает повеление, как чему быть и как что делать. Такое самодержавие начинается с первой минуты внутреннего переворота и вселения благодати. Но в совершенстве является не вдруг. Почасту прорываются прежние владыки, и не только тревогу производят во внутреннем граде, но нередко и самого владыку града уводят в плен. Такие случайности вначале бывают часто. Но а сила напряженной ревности, постоянство внимания к себе и делу своему и благоразумное терпение в трудах по нему при помощи благодати Божией все более и более делают их редкими. Наконец, дух столько становится крепким, что прирожение прежних воздействователей на него бывает для него то же, что пылинка для гранитной стены. Дух пребывает в себе неисходно, стоя пред Богом, и самодержавствует силою Божию невозмутимо крепко. 116. Ищущий внутреннего царствия Божия или живого Бога общения, естественно, думает все о Боге, с усилием обращая ум свой к Нему. О Нем только и читать ему хочется, о Нем и беседовать. Но эти одни занятия без других, о которых, скажу после, не доведут до искомого. У мистиков это занятие одно выставляется на вид, потому что они теоретики, а не практики. Есть несколько излишеств на этот предмет и в католических руководствах к духовной жизни, а это небезопасно. Оно приучает к легкоте, ибо легче умствовать, чем, например, молиться или внимать себе. Располагает к самомнению, как работа ума, которому так сродно кичиться, и может совсем охладить к практике, и, следовательно, остановить прочный успех, листя успешностью в этом умовом деле. Посему-то и здравые учители остерегают от этого и советуют не вдаваться слишком в это занятие с ущербом для других. 117. Понятнее будет, если скажем о том, что бывает с душою и как нам надобно держать себя, когда крепко захочется помолиться или когда потянет на молитву. Это испытывают все в большей или меньшей степени и на переходе от самотрудного искания к живому богообщению и по достижении его. Состояние это похоже на то, в каком бывает человек, когда о чем-либо задумывается. Задумавшийся уходит внутрь себя и сосредоточивается в своей душе, не обращая внимания на свою внешнюю обстановку, на лица, вещи и события. То же и здесь, только там дело ума, а здесь дело сердца. Находит влечение к Богу, душа собирается в себя и становится пред лицо Бога и или изливает пред Ним свои надежды и болезни сердечные, как Анна, Матерь Самуилова, или словословит Его, как Пресвятая Дева Мария, или стоит пред Ним в изумлении, как часто стоял святой апостол Павел. Тут все свои личные действования, мысли, намерения прекращаются, и все внешнее отходит от внимания. Душе самой не хочется заниматься ничем посторонним. Бывает это и в церкви, и даже на молитвенном правиле, или при чтении и размышлении, может быть, даже во время каких-либо внешних занятий среди общества. Но во всех случаях оно не зависит от произвола. Однажды испытавший это влечение может помнить о нем, желать повторения его, напрягаться к нему, но сам своим усилием не привлечет его, оно находит. Произволу остается одно. Когда найдет, не позволяй себе расстраивать его, а попекись, сколько сил есть, дать ему простор побольше побыть в тебе. 118. Наконец проходит период томительного искания. Счастливый искатель получает искомое, находит сердце и устанавливается в нем умом своим пред Господом и стоит пред ним неотходно, как верно подданный пред царем. И от него получает власть и силу править всем своим, и внутренним, и внешним благоугодно ему. Это момент, когда Царствие Божие приходит внутрь и начинает проявляться в свойственной ему силе. 119. Начинается труд навыкновения умной молитвы ко Господу, этому спасительному деланию. Начатки плодов оживляют веру. Вера усиливает труд и умножает плоды, дело спеется. В продолжении именно этого труда навыкновения умной молитве ко Господу учащаются по милости Божией те влечения внутрь пред Бога, о которых была уже речь. А потом приходит и то, что этого влечения внутрь укрепляется навсегда, и внутрь пребывания пред Богом становится непрекращаемым. Вот это и есть водворение Царствия Божия внутрь нас. Но, прибавим, это есть вместе с тем и начало для нового круга изменений во внутренней жизни, который прилично назвать одухотворением души и тела. С психической же точки зрения о Царствии Божьем должно сказать следующее. Царствие Божие в нас зарождается, когда ум сочетается с сердцем, сам срастворившись с памятью о Боге. Человек тогда предает Господу, как жертву, приятную ему, свое сознание и свободу, а от него получает власть над собою и силою от него получаемую правит всем своим внутренним и внешним как бы от его лица. 120. Что более всего озабочивает ищущего – так это внутреннее нестроение в мыслях и желаниях. Вся его ревность обращена на то, как бы устранить это нестроение. К этому другого способа нет, как добыть это духовное чувство или эту теплоту сердечную при памяти о Боге. Как только зародится эта теплота, мысли улягутся, внутренняя атмосфера станет ясна, станут видимы все зарождения добрых и недобрых движений души, и получится власть на отгнание последних. И на внешнее расходится этот внутренний свет, и там дает он возможность отличать должное от недолжного, сообщая и крепость установиться в первом, несмотря ни на какие препятствия. Словом, тогда начинается истинная, действенная духовная жизнь, которая доселе была только в искании, а если и проявлялась, то урывками. И при тех влечениях, о которых была речь, бывает теплота, но она прекращается с прекращением влечения. Здесь же теплота, зародившись в сердце, остается неисходную и неотходным держит при себе внимание ума. Когда ум в сердце – это и есть сочетание ума с сердцем, представляющее целость нашего духовного организма. 121. Господь придет излить свет свой на ваш разум, очищать чувства ваши, руководить вашими действиями. Вы ощутите в себе силы, до сих пор вам неизвестные. Явится и придет не чувственно и видимо, а невидимо и духовно, но, тем не менее, действительно. Признаком того служит зарождение уже непрекращаемого горения сердца, причем ум, стоя в сердце, срастворяется с памятью о Господе, утверждается внутрь пребывания, и вследствие того замечается все там происходящее, и угодное Богу принимается, а все греховное и дела все ведутся по точному сознанию на них воли Божией. Подается сила править всем течением своей жизни, и внутренней, и внешней, подается господство над собою. Человек обыкновенно есть более деемый, нежели действующий. Свободу действий получает он с ощутимым в сердце пришествием Господа. Тогда исполняется обетование «Аще Сын высвободит, воистину свободны будете» Евангелие по Иоанну. Вот что приносит Господь, а не что-либо необыкновенное. 122. Может казаться странным, что общение с Богом достигать еще должно, когда уже оно есть, или дается в таинстве крещения или покаяния. Ибо говорится «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися» послание к Галатам, или «Умрости, и живот ваш сокровен есть со Христом в Боге» послание к Колоссянам. Да, по простому понятию, Бог везде есть, недалече от коегожда нас, да поне усяжем Его деяния, и готов вселиться во всякого, готового принять Его. Только одно нехотение, небрежение, грешность отделяют нас от Него. Теперь, когда покаявшийся отверг все и себя предает Богу, что препятствует вселению Бога в Него? В устранение такого недоумения – надобно отличать разные виды богообщения. Оно начинается с минуты возбуждения и обнаруживается со стороны человека исканием, стремлением к Богу, со стороны же Бога – благоволением, содействием, покровом. Но Бог еще вне человека, и человек вне Бога, не сопроникаются, не взаимно входны. В таинстве крещения или покаяния Господь благодатью Своею входит внутрь человека, живо сообщается с ним и дает ему вкусить всю сладость Божества так обильно и ощутительно, как свойственно совершенным, но потом опять сокрывает сие явление своего общения, только по временам возобновляя его, и то легко, как в отражении только, а не в подлиннике, оставляя человека в неведении о себе и своем в нем пребывании до определенной меры возраста или воспитания по мудрому своему руководству. После же сего Господь осязательно являет свое вселение в дух человека, который тогда становится храмом преисполняющего его триипостасного божества. Итак, есть три вида богообщения. Одно мысленное, бывающее в период обращения, а другие два действительные – но одно из них сокрытое, невидимое для других и незнаемое самим, другое же и для себя, и для других явное. Вся жизнь духовная состоит в переходе от мысленного богообщения к действительному, живому, ощущаемому, являемому. 123. Пришедшая Божия благодать сначала через возбуждение, а потом через весь период обращения – рассекает человека на человека, вводит его в сознание сей двойственности, в видение неестественного и того, что должно быть естественно, и доводит до решимости отринуть или отчистить все неестественное, чтоб явилось в полном свете естество богоподобное. Но очевидно, что такая решимость есть только начало дела. В ней человек только еще сознанием и произволением вышел из области пришлой, качествующей в нем неестественности, отказался от нее и приложился к естественности ожидаемой и желаемой. Но на самом деле во всем своем составе остается еще таким, каким был, то есть пропитанным грехом, и в душе по всем силам, и в теле по всем отправлениям качествует страстность, как и прежде, с тем только различием, что прежде все это желалось, избиралось и действовалось от лица человека, с желанием и услаждением, теперь же оно не желается, не избирается, а ненавидится, попирается, гонится. Человек при этом вышел из себя, как бы из смердящего трупа, и зрит, какая часть его источает страстную вонь, и против воли обоняет иногда до омрачения ума весь смрад, издаваемый собою. Таким образом, истинная благодатная жизнь в человеке вначале есть только семя, искра, но семя, всеянное среди терния, и искра, отовсюду закрываемая пеплом. Это свеча еще слабая, светящая в самом густом тумане. Сознанием и произволением человек прилепился к Богу, и Бог восприял его, соединился с ним всей самосознающей и произволяющей силе, или уме и духе, как говорится об этом у святого Антония и Макария Великого. И доброго, спасенного, богоугодного в человеке только и есть. Все другие части находятся еще в плену и не хотят, и не могут еще покорствовать требованиям новой жизни. Ум не умеет мыслить по-новому, а мыслит по-старому. Воля не умеет хотеть по-новому, а хочет по-старому. Сердце не умеет чувствовать по-новому, а чувствует по-старому. То же и в теле, во всех его отправлениях. Следовательно, он весь еще не чист, кроме единой точки, которую составляет сознающая и свободная сила, ум или дух. Бог чистейший и соединяется с сею единую частью. Все же другие части, как нечистые, остаются вне его, чужды его. Хотя он готов преисполнить всего человека, но не делает всего, потому что человек нечист. Затем, коль скоро он очистится, Бог тотчас являет полное свое вселение. 124. Итак, что Господь, пришедший в союз с Духом человека, не вдруг вполне преисполняет или вселяется в него. Это зависит не от Него, готового все преисполнить, а от нас, именно от страстей, растворившихся силами нашей природы, еще не отторженных от них и не замененных противоположными добродетелями. Но действуя со всем рвением против страстей, очи ума, между тем, нужно иметь обращенными к Богу. В этом состоит исходное начало, которого должно держаться в построении всего порядка богоугодной жизни, которым должно измерять прямоту и кривость изобретаемых правил и предпринимаемых подвигов. В этом должно убедиться как можно полнее, потому что все, кажется, заблуждения деятельные происходят от незнания сего начала. Не разумея всей силы сего, иные останавливаются на одной внешности упражнения и подвязания, другие на одних делах добрых и навыки в них, не простираясь выше, а третьи прямо идут в созерцание. Все сие нужно, но всему своя череда. Сначала все в семени, потом развивается не исключительно, но преимущественно в той или другой части, однако ж неизбежна постепенность, восход от внешних подвигов к внутренним, а от тех и других к созерцанию, а не наоборот. 125. Первое семя новой жизни состоит из сочетания свободы и благодати, и спеянием ее будет развитие сих же одних элементов. Как там, полагая обет, жить по воле Бога во славу Его, говорил кающийся, только ты укрепи и утверди, так и во все последующее время он поминутно должен полагать, так сказать, себя в руку Божию с молитвою «Ты сам соверши, что воле Твоей угодно», чтобы таким образом, как в сознании и произволении, так и на самом деле Бог был действуя в нас, еже хотите, еже деете о благоволении. Минута, в которую человек сам чает что-нибудь произвести над собою и в себе самом, есть минута погашения жизни истинной, духовной, благодатной. всем состоянии, несмотря на непомерные труды, истинного плода не бывает. 126. Существенное настроение покаянника, ими же веся судьбами, спаси мя, Господи, а я буду трудиться и нелицемерно, без уклонений, перетолков, по чистой совести творить все, что уразумею и смогу. Кто так настроит себя внутри, того действительно воспринимает Господь и действует в нем как царь. У него учитель Бог, молитвенник Бог, хотетель и деятель Бог, плодоносец Бог, властитель Бог. Это семя и сердце небесного в нем древо жизни. 127. Грех изгнан теперь из своих укреплений, занятых добром, разрознен, рассеян в своих силах. Благодать и грех не вместе сокрываются в уме, говорит святой Диадох. Но до крещения или до таинства покаяния благодать извне возбуждает душу к благому. Сатана гнездится в глубине ее, стараясь заградить все правые исходы ума. С того же самого часа, в который возрождаемся, демон бывает вне, а благодать внутри. 128. Указание упражнений, способствующих к утверждению в добре душевных и телесных сил человека. Таким образом, благодатная внутрь, в духе, жизнь будет гореть и разгораться. Ради ревности и усердия человека, предающего себя Богу, благодать будет наитствовать его и проникать своей освящающей силой все более и более или усвоять себе. Впрочем, на этом не можно и не должно останавливаться. Это еще семя, точка опоры. Надлежит сделать, чтобы сей свет жизни проходил далее, и проникая собою естество души и тела, и таким образом освещая их, присвояя себе, отревал превшедшую неестественную страстность и возводил их в чистый и естественный их вид. Не оставался в себе, а разливался по всему нашему естеству, по всем силам. Но по велику силы эти все пропитаны неестественным, то дух благодати, чистейший, пришедший в сердце, не может прямо и непосредственно входить в них, будучи преграждаем их нечистотою. Посему надлежит утвердить некоторые посредства между духом благодати, живущим в нас, и силами, через кои он переливался бы в них и целил их через них, как через приложенные к больным местам пластыри. Очевидно, что все эти посредства, с одной стороны, должны носить характер и свойства божественного или небесного происхождения, а с другой — стоять в совершенном согласии с нашими силами в их естественном устроении и назначении. Иначе благодать не пройдет через них, и силы не извлекут себе целительности из них. Таковы посредства должны быть по своему происхождению и внутреннему свойству. Сами же в себе они не могут быть иным, чем разве действиями, упражнениями, трудами, по велику прилагаются к силам, коих отличительное свойство – действовать. Дела и упражнения, как средство к уврачеванию сил наших и возвращению им потерянной чистоты и целости, суть – пост, труд, бдение, уединение, удаление от мира, хранение чувств, чтение Писаний святых отцов, хождение в церковь, частая исповедь и причащение. 129. Имея целью очистить и исправить человека, божественная благодать прежде всего вручает исходящее всей его деятельности, именно обращает сознание и свободу к Богу, чтобы отсюда потом проводить целение и по всем силам, через их деятельность, собственную, назначаемую им, или возбуждаемую в них из исходящего уже исцеленного и освященного. Как уврачевывается и как хранится это исходящее, мы видели перед сим. Теперь надлежит определить, какие должны исходить из него действия с целительную силою в том значении, какое указано пред сим. Все сии упражнения должны быть направляемы так, чтобы не погашали, а возгревали более дух ревности со всем внутренним устроением. 130. «Отделись, дух наш, от Бога, и сила, данная человеку от Бога, взята будет от него. Тогда он не может уже управиться ни с стремлениями души, ни с потребностями тела, ни с внешними соприкосновенностями. Он предан бывает на разволоку душевно-телесной желательности и внешней житейской суетности, хоть все в видах самоуслаждения. Слечите эти два строя жизни – и увидите, что первый весь внутрь себя живет пред Богом, а второй весь вовне с богозабвением. Этот последний строй жизни крайне ухудшается тем, что в него привходят страсти, кои, коренясь в самости, проникают всю душевно-телесность и всему здесь дают злое, противное духу или страху Божию и совести направление, не созидающее, а разрушающее, и тем еще более внешним делают человека.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Ну а наш эфир продолжается, и далее ждем программу из цикла «Священник отвечает».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал Татарстан замечательным примером межрелигиозного сотрудничества. Об этом он заявил на встрече, которая состоялась 21 июля этого года в Казани, с раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. В частности, святейший отметил, что Татарстан является действительно замечательным примером межрелигиозного сотрудничества и примером того, как люди, принадлежащие к разным религиям, но будучи гражданами одной страны, могут реально совместно трудиться во благо своих общин и во благо нашего государства. Предстоятель указал на особую роль главы республики в поддержании такого климата. Патриарх Кирилл также выразил радость по поводу того, что в России нет какого-либо межрелигиозного, межнационального конфликта или подозрительности. В частности, он отметил: «Я глубоко убежден, что такой стиль отношений должен быть примером не только для регионов нашей страны, но и вообще для всего мира. Ведь до сих пор есть регионы, где существует реальное религиозное противостояние. Поэтому пример Татарстана, пример России имеет цивилизационное значение». Со своей стороны Рустам Минниханов подчеркнул, что такому положению дел, о котором сказал патриарх, способствует позиция президента России Владимира Путина и самого святейшего. Ну и к другим сообщениям выпуска. Память о царской семье в русском храме канадского Джеконс-Пойнта впервые совершили ночную литургию. В ночь с 16 на 17 июля этого года в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери Русской Православной Церкви за границей в городе Джеконс-Пойнт, города Онтарио, что в Канаде, впервые состоялась божественная литургия в память о царственных страстотерпцах. Ее возглавил настоятель храма протоиерей Максим Оброскин. После литургии отец Максим с прихожанами прошли крестным ходом к часовне, построенной к столетию мученической кончины царственных страстотерпцев. Там также был отслужен молебен, по окончании которого протоиерей Максим произнес проповедь. Также 12 июля на приходе состоялось открытие выставки, посвященной святой царской семье. Выставку посетил и особый гость, исследователь и писатель, автор журналов и книг о царе-страстотерпце Николае II Пол Гилберт, который выступил с лекцией «Мифы и ложь о царской семье». Ну и последнее сообщение выпуска.

Сербии снимают документальный фильм и сериал о Святом Савве Сербском. Участие в съемках кинопроектов о первом архиепископе Сербской православной церкви и одном из самых почитаемых в Сербии святых принял участие патриарх сербский Порфирий. Режиссером и продюсером картины выступает документалист профессор Желько Миркович. Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте Белградского храма Святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых. В целом, съемки проходят в Сербии, на Афоне и в США. Авторы кинопроектов намерены показать зрителям Святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей. По словам создателей фильма и сериала, проект рассчитан на самую широкую аудиторию и призван рассказать молодежи о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Кстати, задать ваши вопросы к нам в программу вы можете по телефону 278-96-41, код города 343. Батюшка с нами на телефонной связи, ну а мы смотрим, что пришло на этот раз. Итак, вопрос первый. Здравствуйте, моя жена неверующая. У нас недавно родился ребенок, и я хочу его крестить. Жена не против, но говорит, что на крещение не пойдет. Как мне поступить? Крестить ребенка без нее или отложить крещение и постараться убедить ее прийти?
1: Вы знаете, здесь прямого-то такого ответа нет. Будь я на этом месте, я бы все равно содействовал крещению младенца. Вот, как человек, насколько он, так сказать, по-другому может поступать, тоже не грех. Здесь ведь забота о чем? В первую очередь о том, чтобы ребенок возрастал в вере. И если для этого человека важно, чтобы вот не только он ходил, да, но и ребенок с ним рядом был, то, конечно, надо крестить, а там, глядишь, и жена подтянется. Вот. Поэтому дай Бог выбрать правильный путь и по нему поступить. А для этого нужно, опять же, тоже сходить к батюшке и посоветоваться. Вот. И, конечно же, для ребенка, если это мальчик, нужен в первую очередь крестный отец. Выбрать такого друга православного, чтобы он содействовал тоже воцерковлению этого ребенка по достижению взрослого возраста, чтобы он уже добровольно ходил. Так что вот таким образом надо пойти к священнику тоже посоветоваться и выбрать путь, который ведет к цели, заключающейся в том, чтобы вся семья была православной и ходила в церковь.
0: Ну и второй вопрос, звучит он так. Батюшка, здравствуйте. Начала замечать, что в последнее время церковь активно участвует в общественно-политической жизни. Освящает оружие, благословляет военных, поддерживает государство. При этом Евангелие говорит «Царство мое не от мира сего». Так где проходит грань между миссией церкви и ее сращиванием с государством? Не становится ли церковь инструментом политических манипуляций вместо того, чтобы быть голосом совести?
1: Ну, во-первых, церковь, конечно, не может становиться чисто таким инструментом манипуляции государства. Слава Богу, церковь у нас жива. И каждый раз мы свидетельствуем, что на литургии, допустим, когда духовенство служит, то свидетельствует Христос посреди нас. И ответ есть и будет. И до скончания века церковь устоит. Поэтому давайте будем больше заботиться о своем спасении, предоставляя священноначалию решать вопрос вот этого взаимодействия и решать его именно на пользу нашему православному народу, а в перспективе и, как хочется верить, нашему православному государству, потому что у нас не случайно вот эта формула существует, что Москва, то есть государство московское, да, тогда теперь Россия, Российская Федерация, третий Рим, а четвертому не быть. То есть здесь провозглашается это как раз о государственности нашей, что наше государство является третьим Римом, то есть хранителем православия до скончания века. А значит, и оборонять это государство от супостатов необходимо. А для этого священники благословляют и воинов, и то оружие, с помощью которого воины отстаивают независимость нашего государства и вообще говоря, приход на нашу землю вот этих самых супостатов, которые, собственно, и мы сейчас молимся, что они хотят разделить и погубить православный народ. И вот здесь приходится выбирать. Знаете, грех убийства, он не отменяется, но этот грех совершается ради того, чтобы не совершился больший грех. Потому что если придут вот эти самые враги наши, то они, что называется, камня на камне не оставят ни от наших святых, как это было святынь, как это было во времена прихода Наполеона, когда почему народ-то восстал против Наполеона? Просто потому, что он увидел, что те совершают безобразие в храмах, что они храмы используют как конюшни, как непотребные места. Вот. И тогда народ начал просто-напросто уничтожать этих захватчиков. В принципе, это почему и Наполеон возмущался и писал Александру Первому о том, что народ твой ведет себя недостойно. На что царь ответил, что он не может запретить.
2: Шестое собеседование. Отличавшегося святой жизнью и знаниями не только в деятельной жизни, но и в Святом Писании, которое он приобрел не через чтение или обучение, а лишь чистотою сердца, потому что он едва знал несколько греческих слов. Чтобы решить один темный вопрос, он в продолжении 7 дней и ночей непрерывно молился, и Бог открыл ему, как решить вопрос. Глава 34. О мнении того же старца, который учил, что монах может приобрести знание Священного Писания не исследованием его, а молитвою и чистотою сердца. Когда некоторые братья удивлялись его ясным понятиям и просили пояснить некоторые места Святого Писания, то он сказал: «Монах, желающий понимать Святое Писание, должен заниматься не столько чтением толкователей, сколько очищением сердца от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то, сняв покрывало страстей, душевные очи будут созерцать тайны Святого Писания». Ибо оно не для того открыто от Святаго Духа, чтобы мы его не знали. Темно же оно, потому что душевные наши очи закрываются покровом пороков. А если им возвратить естественное их здоровье, то и одного чтения Святого Писания достаточно будет для понимания истинного его смысла, и не будет нужды в помощи толковников, подобно тому, как телесные глаза не нуждаются ни в какой науке для видения, если только они чисты и нет темноты. Оттого-то и у самих толкователей произошло столько различий и погрешностей, что, приступая к толкованию Святого Писания, не заботятся об очищении духа. По причине нечистоты сердечной они не только не видят света истины, но еще придумывают,

0: много противного вере. Глава 35. Обличение того же старца, когда в полночь пришел в мою келью. Тот же Феодор, желая узнать, что я, тогда еще молодой отшельник, делаю, неожиданно в полночь пришел ко мне в келью. Увидав, что я по окончании вечерних молитв лег на рогожу для отдыха ослабевшего тела, он со вздохом сказал: «Иоанн, сколь многие в настоящий час беседуют с Богом и объемлют его сердцем и умом, а ты, предаваясь сну, лишаешься такого света». Поскольку к этим повествованиям отклониться нас заставили добродетели и благодать отцов, то я считаю нужным упомянуть здесь о той любви, какую по человеколюбию оказал нам высокий муж Архебий, чтобы чистота воздержания, соединившись с делами любви, яснее проявилась в разнообразной красоте. Ибо пост тогда сделается жертвою приятной Богу, когда будет украшен плодами любви. Глава 36. Описание пустыни Диалкосской, в которой пребывали отшельники. Итак, когда мы из монастырей палестинских, как необразованные вовсе новички, пришли к египетскому городу Диалкосу, и там с удивлением осмотрели большой общежительный монастырь, отличавшийся строгостью правил и прекрасным порядком монахов, то по совету всех мы отправились посмотреть на особый высший род монахов, называвшихся отшельниками. Они сначала долго живут в киновии, пока не научатся терпению, рассуждению, смирению, бедности и дочисто не исторгнут из себя все пороки. Потом, намереваясь вступить в жесточайшую битву с демонами, удаляются в отдаленные места пустыни. Мы узнали, что такого рода мужи живут у протока Нила, в такой местности, которая одной стороной, примыкая к реке, а другой гранича с обширнейшим морем, составляет остров, на котором могут жить лишь одни желающие уединения, потому что он по причине песчаного и соленого грунта земли не способен к возделыванию. Увидев их, мы весьма удивились безмерным их трудам, которые они несут для упражнения в добродетелях и из любви к уединению. Они даже в воде нуждаются так, что раздают ее по самой малой мере и берегут ее как самое драгоценное вино, ибо приносят ее на себе за 3000 шагов или дальше того, проходя до русла реки через горы песка. Глава 37. Человеколюбие Аввы Архебия. Итак, когда, увидев их, мы воспламенились желанием подражать им, и вышеупомянутый Архебий, отличнейший между ними, гостеприимно призвал нас в свою келью, то, узнав наше желание, объявил, что он хочет уйти из этого места, почему и предложил нам свою келью, уверяя, что он оставил бы ее, даже если нас и не было. Воспламенившись желанием пожить здесь и поверив словам его, мы приняли от него келью со всей утварью домашней. Употребив такой благочестивый обман, после выхода из этого места через несколько дней, в течение которых готовил материал для постройки кельи, он, возвратившись с большим трудом, построил себе другую келью. Спустя некоторое время и эту келью со всей утварью он отдал другим братьям, изъявившим желание остаться тут, а сам, будучи неутомимым в делах любви, построил себе третью келью. Глава 38. Тот же Архебий трудами рук своих уплатил долг матери. Считаю нужным упомянуть еще о другом деле любви этого мужа, чтобы наши монахи примером его научились не только строгому воздержанию, но еще искренней любви. Он происходил из знатной фамилии и еще в отрочестве ушел в монастырь, отстоявший от означенного города почти на 4000 шагов. Здесь он вел такую жизнь, что в продолжении 50 лет не только не входил в то селение, из которого ушел, но не видал и лица никакой женщины, даже матери своей. Впрочем, когда он узнал, что его отец до смерти не успел выплатить долга, состоящего из 100 золотых монет, и что взаимодавцы сильно беспокоят мать его, то решил помочь матери, не изменяя тем строгим правилам, что соблюдал по любви к благочестию. Не выходя из монастыря, он начал заниматься обычным рукоделием втрое больше. Таким образом, занимаясь в продолжении года днем и ночью, он выплатил за мать долг и не оставил ради матери дел благочестия. Глава 39. Один старец с притворством доставил работу Авве Симеону, когда тот был праздным. Когда возлюбленный брат наш Симеон, вовсе не знавший греческого языка, из Италии пришел к нам, старец, желая оказать ему как страннику дело любви, спросил, почему он праздно сидит в келье, полагая, что при неимении необходимых вещей он не может долго оставаться в праздности здесь, будучи способным своими руками приобретать себе пропитание. Кроме того, старец полагал, что никто не может переносить скуку уединения в пустыне. Когда Симеон ответил, что он ни одного из рукоделий здешних не знает, а умеет писать, и что если бы в египетской стране мог быть полезен кому-либо завет на латинском языке, то он мог бы написать его. Старец сказал: «Бог послал мне этот случай. Я давно искал, кто бы переписал мне апостол на латинском языке, ибо у меня есть брат, которому мне хочется послать для назидания что-либо из Святого Писания». После того, как Симеон с удовольствием согласился, старец немедленно доставил ему взамен съестные припасы на целый год и все нужное для письма. И когда книга была написана, то хотя она совершенно не нужна была в той стране, потому что знающих латинский язык там не было, старец взял ее, чтобы с одной стороны доставить пришедшему занятие, дабы он без стыдливости мог взять за свой труд необходимое пропитание, а с другой — исполнить благочестивый долг щедродательности и заслужить награду себе тем большую, чем в большем количестве он доставил страннику-брату не только необходимое пропитание, но и случай, и орудие для работы. Глава 40. Об отроках, которые, неся к больному смоквы, с голоду умерли в пустыне, не вкусив их. В трактате о строгости поста и воздержания, сказав нечто о делах любви, мы уклонились от своего предмета. Теперь, опять возвращаясь к нему, представим в этом трактате одно достопамятное дело – отроков по возрасту, но не по уму. Некто из пределов Мариотской Ливии, эту Ливию, смежную с Александрией, нужно отличать от Ливии, сопредельной с Эфиопией, послал смоквы, вещь прежде в том месте невиданную, к эконому в пустыне Скитской, Авве Иоанну, который исполнял веренную ему от блаженного пресвитера Пафнутия должность распорядителя по церкви. Иоанн тотчас послал с двумя юношами смоквы к одному старцу, который был болен и пребывал во внутренней пустыне за 18 миль от церкви. Когда они, взяв смоквы, отправились к келье старца, то вдруг нашло весьма густое облако, и они сбились с прямого пути, что легко случается и со старцами. Когда же весь день и ночь, блуждая по непроходимым местам пустыни, не смогли найти келью больного, то изнуренные утомлением от пути, голодом и жаждою, став на колени, предали в молитве дух свой Господу. Те, которые после этого очень долго искали их по следам, обозначившимся на песчаных местах, нашли, что они сохранили смоквы нетронутыми, избрав потерять лучше душу, то есть жизнь, нежели нарушить верность поручения, то есть лучше временной жизни лишиться, нежели нарушить заповедь старца. Глава 41. Мнение Аввы Макария касательно поста и подавления страстей. Предлагается нами еще одно спасительное наставление блаженного Макария, которым заканчивается книжка о посте и воздержании. Он говорил, что монах так должен поститься, как будто может прожить в теле 100 лет. А страсти душевные обуздывать, обиды забывать, скорби отвергать, болезнями и лишениями пренебрегать, так как будто может умереть в любой день. Монаху в посте благоразумие внушает всегда поступать с ровной строгостью, чтобы под предлогом слабости тела не переходить от строгости к гибельной распущенности. А в подавлении страстей спасительное великодушие подает ему силы не увлекаться видимым благополучием настоящего мира, не унывать в несчастьях и скорбях и пренебрегать ими как маловажными и ничтожными, взор ума своего устремляя туда, куда ежедневно и ежеминутно можем переселиться. Книга шестая. О духе блуда. Глава первая. По преданию отцов, второй подвиг предлежит нам против духа блуда. Война продолжительная, постоянная, жестокая, в которой весьма немногие одерживают совершенную победу, и которая, начиная с первой зрелости возраста, беспокоит, не прекращается до тех пор, пока не будут побеждены прочие страсти. Поскольку нападение бывает двоякое, то есть на тело и душу, то и сопротивляться надо двояким оружием. Как в болезни соединение тела и души придает силы, так и здесь нельзя иначе одержать победу, как если оба, то есть тело и душа, вместе будут бороться. Ибо одного телесного поста недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, если не будет предшествовать ему сокрушение духа и постоянная молитва против нечистого духа, потом продолжительное размышление о Святом Писании, и к этому не будет присоединено духовное понимание, а также труд и рукоделие, обуздывающие непостоянные блуждания сердца, а прежде всего истинное смирение, без которого нельзя победить совершенно никакого порока. Глава вторая. О главном средстве против духа блуда. Исправление этого порока особенно зависит от совершенствования сердца, из которого, по слову Господа, исходит гной этой болезни. Из сердца исходят помыслы злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и прочее. От Матфея 15:19. Следовательно, сначала надо очищать сердце, в котором находится источник жизни и смерти, как говорит Соломон. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. «Ибо плоть подчиняется его изъявлению и власти, и потому с особенным усердием надо соблюдать строгий пост, чтобы плоть, уточненная обилием пищи, противясь внушениям души, бесчинствуя, не низвергла своего правителя духа. Впрочем, если мы всю важность будем видеть только в укрощении тела, а душа не будет также воздерживаться от прочих пороков и не будет занята божественным размышлением и духовным упражнением, то мы никак не сможем взойти на самый верх истинной непорочности, когда то главное, что в нас есть, будет нарушать чистоту нашего тела. Итак, по словам Господа, нам надлежит очистить прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. От Матфея 23:26. Глава 3. Насколько уединение содействует преодолению страсти блудной. Прочие пороки обычно очищаются также общением с людьми, ежедневным упражнением. Смотрите об этом собеседование 5, глава 4. И некоторым образом врачуются обнаружением самого падения. Страсть гнева, печали, нетерпеливости исцеляется размышлением духовным, неусыпную заботою, а также посещением братьев и усердной молитвою. И когда, будучи возбуждены, они чаще обнаруживаются и чаще обличаются, то скорее и исцеляются. А эта болезнь, вместе с укрощением тела и сокрушением сердца, нуждается и в уединении, в удалении от людей, чтобы после ослабления гибельной лихорадкой похоти можно было прийти в состояние совершенного здоровья. Как страдающим известной болезнью полезно, чтобы вредная пища и на глаза не попадалась, чтобы при взгляде на нее не родилось у них смертоносного желания, так и для удаления этой болезни, похотливости, весьма полезны покой и уединение, чтобы больная душа, не тревожимая разными образами, восходя к более чистому созерцанию, легче могла истребить возбуждение похоти. Глава 4. Какое различие между чистотою и воздержанием, и пребывают ли всегда вместе то и другое? Впрочем, никто не должен из этого заключать, будто мы не допускаем, что и между пребывающими в собрании братьями находятся воздержные. Это мы признаем очень возможным, ибо иное быть воздержным, а иное чистым, и прийти в расположение непорочности, нерастленности, что называется невинностью. Эта добродетель особенно присуща тем, кто пребывает девственниками или по уму, или по плоти, как два Иоанна в Новом Завете, предтеча и евангелист. В Ветхом были также Илия, Иеремия, Даниил. Справедливо к чину их будут причислены и те, которые после опытов развращения, долгим трудом и старанием достигли подобного по непорочности души и тела состояния чистоты, и жало плоти ощущают не столько по возбуждению гнусной похоти, сколько по движению только природы. Мы говорим, что весьма трудно, а может быть и невозможно, достигнуть такого состояния среди многолюдства. Это пусть всякий узнает не из нашего мнения, а исследует судом своей совести. Впрочем, мы не сомневаемся, что есть много воздержанных, которые терпят возбуждение плоти изредка или ежедневно, но страхом гиены или желанием Царства Небесного укрощают и подавляют его. Старцы утверждают, что они могут быть не подавлены совершенно порочными возбуждениями, но они могут не быть уязвляемы. Ибо необходимо всякому, поставленному для борьбы, и самому иногда быть уязвленным, даже если он часто преодолевал и побеждал своего противника. Глава 5. Блудная напасть не может быть побеждена одним человеческим старанием. Поэтому, если хотим по апостолу, 2 к Тимофею, 2, 5, законно подвязаться духовным подвигом, победить этого нечистого духа, то должны постараться, надеясь не на свои силы, ибо это невозможно совершить человеческим старанием, а на помощь Божию. Ибо душа неотвратимо терпит нападение этой страсти, пока не осознает, что она ведет войну выше своих сил. И не может она одержать победу только собственным старанием и трудом, если не будет подкреплена помощью и защитой Господа. Глава 6. Об особенной благодати Божией, необходимой для достижения чистоты. И действительно, поскольку для успеха во всех добродетелях и для преодоления всех пороков необходима благодать Божия, и от нее зависит победа, то для этой добродетели, чистоты, преимущественно нужна особенная помощь Божия и особенный дар, как это изучение отцов и из самого опыта очищения от плотской скверны ясно открывается тем, кто заслужил приобрести его. Ибо для пребывающего в теле не чувствовать жало похоти плоти значило бы выйти из плоти и стать выше природы. И потому невозможно человеку, так сказать, на своих крыльях взлететь к столь высокой небесной награде, если благодать Божия, даром целомудрия, не очистит его от грязи земной. Ибо плотяные люди никакой добродетелью так близко не уподобляются духовным ангелам, как заслугой и благодатью целомудрия. Именно посредством целомудрия, еще пребывая на земле, они имеют жительство на небесах, к Филиппийцам 3:20, которое по обетованию будут иметь в будущей жизни святые. Глава 7. Пример из мирского ристалища. Слушай, что говорит апостол. Все подвижники воздерживаются от всего. 1 Коринфянам 9:25. исследуем, от чего всего, по словам апостола, надо воздерживаться, чтобы от сравнения с плотским ристалищем получить нам наставление в духовном подвижничестве. Тем, кто старается законно подвязаться на этом видимом ристалище, не позволяется употреблять всякую пищу, какую желает похоть, а только установленную правилами подвижничества. И не только от запрещенной пищи, пьянства и любой нетрезвости необходимо воздерживаться, но и от всякого бездействия, праздности, лености, чтобы от ежедневного упражнения и постоянного размышления возрастала сила их. И таким образом они становятся чуждыми всякой заботы, печали и дел житейских, а также расположения и дела супружеского. Так что, кроме упражнения в своем искусстве, они ничего другого не знают и совершенно никакой мирской заботой не связаны, только от начальника ристалища надеются с похвалою получить пособие для ежедневного пропитания, венок славы и достойную награду за победу. Они настолько хранят себя чистыми от всякой скверны совокупления, что, когда готовятся к борьбе на ристалище, то, чтобы во сне не обольститься какими-либо ночными грезами, не уменьшить силы, приобретаемые долгое время, места почек покрывают свинцовыми листами, именно для того, чтобы силы этого металла, приложенного к детородным членам, они могли воспрепятствовать истечению нечистых влаг, зная, что они не смогут ослабленными силами совершить предположенную борьбу и будут побеждены, если обольстительный образ вредного удовольствия потрясет заготовленную твердость целомудрия. Глава 8. Сравнение с готовящимися вступить в борьбу на земном поприще. Итак, если мы знаем правила мирского поприща, примером которого апостол хотел научить нас, показывая, какая там соблюдалась точность, прилежание, осторожность, то узнаем, что нам надо делать. Какой чистотой нашего тела следует охранять также и целомудрие души, нам, которым необходимо ежедневно питаться священной плотью Агнца, которой по заповеди Ветхого Завета не позволялось даже прикасаться никому нечистому. Ибо в книге Левит так заповедуется: «Мясо чистое может есть всякий чистый, если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего». Левит 7, 19 и 20. Итак, вот каков дар целомудрия, без которого даже и ветхозаветные не могли приступать к мирным жертвам, и желавшие получить тленный венец этого мира не могли увенчаться. Глава 9. Какую чистоту сердца мы должны всегда иметь перед очами Божиими? Итак, сначала со всей осмотрительностью должны быть очищены тайники нашего сердца, ибо то, чего ветхозаветные желают достигнуть чистотой тела, мы должны иметь в тайниках совести, пребывая в которой Господь, советник и подвигоположник, всегда смотрит на подвиг нашего течения и борьбы, чтобы мы неосторожным помышлением не допустили возникнуть и внутри тому, что боимся сделать открыто, и что стыдимся обнаружить перед людьми, тем не должны оскверняться и тайным согласием. Хоть оно и могло бы укрыться от знания людей, но не сможет утаиться от знания ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не укроются никакие тайны. Глава 10. Каков признак совершенной и всецелой чистоты? Очевидным знаком такой чистоты и полным доказательством будет то, если у нас, когда покоимся и погружаемся в сон, не возникает никакого обольстительного мечтания, или хоть и возникает, но не может возбуждать никаких движений похоти. Ибо хотя такое возбуждение и не вменяется в полную вину в грехе, однако служит знаком еще не очищенного сердца, обнаружением порока, еще не полностью истребленного, когда обольщение производится такими обманчивыми мечтами.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В ночных богослужениях и крестном ходе в Екатеринбурге в память о царской семье приняли участие 44 тысячи человек. Центральными событиями царских дней стали ночная литургия у храма памятника на крови и крестный ход до Ганиной ямы. Литургию перед традиционным крестным ходом в сослужении клириков совершали 20 архипастырей, включая гостей из братских православных церквей. Представителя патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси митрополита Филиппольского Нифона и представители патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископа Ремезианского Стефана. Ночное богослужение в царской обители на Ганиной яме возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Патриаршее послание участникам царских дней у храма памятника на крови зачитал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Также владыка передал всем участникам торжеств патриаршее благословение. Отмечается, что за главным богослужением царских дней были вознесены молитвы на разных языках. Молились паломники из Италии, Франции, Германии, Голландии, Сербии, Австралии, Новой Зеландии, а также из стран ближнего зарубежья – Грузии, Узбекистана, Белоруссии. После богослужения в ночь на 17 июля состоялся царский крестный ход, который возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие архипастыри. Путь длиной в 21 километр крестоходцы прошли за 4 часа. В молитвенном шествии приняли участие клирики и миряне из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Красноуфимска и других городов. Крестный ход завершился молебном святым царственным страстотерпцем у сердца царской обители шахты номер 7. Утром в монастырских храмах была совершена литургия. Также отмечается, что в день памяти святой царской семьи у поклонного креста в монастыре на Ганиной яме в течение всего дня совершался молебен с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем. Ну и к другим сообщениям выпуска. Митрополит Волоколамский Антоний и иерарх Иерусалимской церкви митрополит Вострский Тимофей совершили литургию в Николаевском храме в Лимассоле. 21 июля этого года, праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и экзарх Пресвятого гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей Иерусалимского патриархата совершили божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в кипрском городе Лимассол. Архипастырем сослужил настоятель храма протоиерей Павел Поваляев и паломники в священном сане. По окончании литургии состоялась братская беседа владыки Антония и митрополита Тимофея. Во время встречи участники обменялись подарками и обсудили текущие вопросы межправославной повестки. Ну и последнее сообщение выпуска. В египетской пустыне обнаружен древний христианский город. Египетские археологи раскопали прекрасно сохранившиеся поселения византийской эпохи и обнаружили новые свидетельства существования хорошо организованной христианской общины, которая процветала в западной пустыне примерно 1600 лет назад. Эта находка

0: позволяет получить уникальное представление о повседневной жизни, богослужениях и общественном устройстве ранних христиан, живших вдали от основных центров античного мира. В центре древнего города стояла христианская базилика, построенная в середине 4 столетия. Археологи полагают, что она была сосредоточием богослужебной жизни достаточно развитой христианской общины. Также среди наиболее значительных находок – дом человека по имени Тис, который, как выяснилось, благодаря археологическим находкам, был церковным диаконом, жившим во второй половине 4 века. Исследователи предполагают, что здание, возможно, функционировало и как домашняя церковь. Другой дом, более раннего периода, принадлежавший человеку по имени Топип, также, по мнению экспертов, был местом молитвенных собраний ранних христиан. О повседневном быте жителей древнего христианского города также можно узнать благодаря сохранившимся замечательным артефактам. Археологи нашли хлебные печи, кухни, жернова и различные инструменты, которые красноречиво рассказывают о том, как горожане готовили себе пищу. Обнаружены также и бронзовые монеты с изображением византийских императоров, христианских символов и латинскими надписями, а также золотые монеты эпохи римского императора Констанция II, который правил с 337 по 361 год. Среди наиболее ценных находок около 200 кусочков глиняной посуды, которые использовались в качестве письменных принадлежностей. Надписи на коптском и греческом языках содержат сведения о торговых сделках, переписке и повседневных делах горожан. Также среди находок вырубленные в скале гробницы, погребальное сооружение из известняка, глиняные изделия, лампы и большой гранитный саркофаг с человеческими останками. Остатки домов, культовых мест и сделанные древние записи рассказывают нам об общине верующих, которые жили, трудились и молились в суровых условиях пустыни, оставив после себя свидетельства веры, которые сохранились на многие века после того, как их город исчез под песками. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Вы находитесь все так же на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. Ну что ж, пришло время познакомить вас с теми программами, которые сегодня днем, вечером до полуночи составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Совсем скоро передача из цикла «Азбука финансов». А в 12:30 главы из книги под названием «Долгота дней», которую написал отец Ярослав Шипов. В 13:15 «Детям о Боге». Очередные главы из Евангелия в переложении для детей. В 13:40 у микрофона Виктория Кауган расскажет много интересного. В 14:20 передачи из цикла «Беседы о вечном». Разговор со священником на душеполезную тему. В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает». Напомню, что в ней священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. Соответственно, задать их вы можете, позвонив к нам в студию. В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. Узнаем, каких святых мы сегодня чтим. В 16:20 «Детям о Боге». В 16:40 у микрофона Виктория Кауган. Она расскажет, как прошло архиерейское богослужение на престольный праздник Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. В 17:20 программа «Гость в студии». Продолжаем читать и подробно изучать важнейшие памятники древнерусской литературы. 18:05 «Детское время. Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской для самых маленьких радиослушателей. А вот в 18:30 программа Ольги Мануйловой про стихи. В 19:10 Марьяна Ильина у микрофона. Она познакомит нас с мамиными вестями. В 19:30 мы повторим для вас программу «Звучащая книга» в 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. А в 21:40 псалмы царя Давида на русском языке прочитает Лев Прыгунов. В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов». В 22:30 духовное слово. Ну а в 23:30 очередная часть из книги под названием «О молитве Иисусовой. Умное деланье» схиигумена Харитона Дунаева. Вот такие программы сегодня днем и вечером до полуночи вы услышите в нашем эфире. Замечательного вам дня, дорогие друзья, помощи Божьей, и оставайтесь с нами.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Кто такие дропперы? Или как не стать соучастником преступления? Мошенники стараются не светить свои банковские счета в преступных схемах. Они используют дропперов, посредников, которые получают деньги от жертвы обмана. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки личных карт. Давайте разберемся, как мошенники ищут дропперов, можно ли оказаться замешанным в преступлении по неведению и чем грозит такое посредничество. Задача дропперов, иногда их называют просто дропами, стать ширмой для мошенников. Они получают на свои карты и счета деньги от жертв обмана, а затем переводят украденные суммы или передают их наличными организаторам преступления. Если афера раскроется, в первую очередь под угрозой окажется именно посредник. За свою работу дропперы получают комиссию или фиксированную разовую оплату. Часто они даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном.
2: Как мошенники ищут дропперов?
1: Обычно аферисты предлагают людям несложную подработку. Они распространяют информацию о вакансии через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и даже с помощью листовок на улицах. Приглашают всех желающих. Для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт. Достаточно банковской карты или онлайн-банка. Поэтому дропперами могут стать самые разные люди, от школьников до пенсионеров. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Вот самые распространенные из них. Легенда первая. Предлагают получить должность администратора лотереи. Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путанные объяснения, почему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты так называемого администратора приходят ворованные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам. Легенда вторая. Вам предлагают выручить менеджера банка. Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать от 1500 до 5000 рублей за то, что человек оформит карту и сразу отдаст ее сотруднику или предоставит ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки. Они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо сделать. Все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку. Легенда третья. Вам предлагают стать внештатным сотрудником полиции. Обманщики выдают себя за сотрудников правоохраны и убеждают человека помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Для этого доброволец должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги. Затем нужно не переправлять их аферистам, а снять и отдать следователям. За работу гарантируют вознаграждение. Если человек хорошо себя проявит, то обещают официальное трудоустройство в МВД. Но по факту доброволец не изображает дропера, а становится им. Ему приходят ворованные деньги, и он передает их самым настоящим преступникам. Легенда четвертая. Вас просят помочь финансовой организации обойти санкции. Обманщики предлагают неофициальную подработку от имени банка или брокерской компании. Говорят, что они придумали, как вернуть в Россию активы, заблокированные за рубежом из-за санкций. Им нужен человек, который примет перевод от иностранного посредника, а затем обналичит их и отправит по реквизитам на безопасный счет. На самом деле никакого иностранного посредника, конечно же, нет. Деньги снова должны перекочевать от жертвы обмана к мошенникам. А в некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке, просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от жертвы, которую мошенники уже обманули. Теперь они хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им. Иногда за эту услугу могут предложить вознаграждение. Если человек согласится, то сам того не ведая окажется дропером.
2: Почему опасно становиться дропером?
1: Жертва обмана переводит деньги именно дроперу, и именно его она считает преступником, сообщает о случившемся в свой банк и подает на него заявление в полицию. Собрать больше информации о нем удается по номеру телефона, банковской карты или счета. Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу дроперов, которую ведет Банк России. К этой базе подключен каждый банк страны. Когда человек попадает в нее, все его карты блокируются. Банк также отключит дроперу дистанционный доступ к счетам через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Снять деньги, которые были на счетах и вкладах, клиент сможет только в офисе банка. Любой перевод дроперу банки будут блокировать и предупреждать отправителя, что он, вероятнее всего, отправляет деньги на мошеннический счет. Исключение – заработная плата и выплаты от государства, например, пенсия или субсидии. Они поступят на счет, но их можно будет получить только в отделении банка. Если жертва мошенников подаст заявление в полицию или обратится в суд, последствия для дропера станут еще серьезнее. Придется вернуть деньги, которые ему перевел пострадавший, а также есть риск оказаться в тюрьме.
2: Как случайно не стать дропером?
1: Когда вы ищете работу, не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег. Не отдавайте карту посторонним людям и не раскрывайте им доступ к своему онлайн-банку. Работодатель, который соблюдает закон, никогда о таком не попросит. Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Если у вас есть дети, которым уже исполнилось 14 лет, расскажите им о дроперстве и объясните правила финансовой безопасности.
2: А если банк заблокировал мою карту, но я не дропер, как мне быть?
1: Банки замораживают счета и карты не только из-за подозрений в дроперстве. Карта может перестать работать, например, если вы сами трижды неправильно ввели пин-код. Банк в таких случаях думает, что карту украли и отключает ее до конца дня или на целые сутки. Или вы, скажем, хотели отправить крупную сумму родственнику из другого региона глубокой ночью. Банк может решить, что это преступники пытаются обчистить ваш счет и заморозить карту на 2 дня. Кроме того, банк блокирует карту, если подозревает вас в отмывании доходов. А вы, возможно, просто собирали деньги с родителей всего класса, чтобы отпраздновать выпускной в школе. Свяжитесь с банком, чтобы прояснить ситуацию. Если произошло недоразумение, он разморозит вашу карту.
2: Кажется, я все же дропер. Что же мне теперь делать?
1: Первым делом прекратите все контакты с мошенниками. Они могут попытаться вас запугивать, шантажировать тем, что вы уже выполняли для них какие-то операции. Но риск гораздо выше, если вы останетесь их сообщником. Если столкнетесь с угрозами, обратитесь в полицию с заявлением, что вас обманом вовлекли в аферу. Когда вы передали незнакомцам свою карту, или раскрыли им секретные данные для входа в свой банковский кабинет, немедленно обратитесь в банк, заблокируйте карту и дистанционный доступ к счетам. Если вы уже попали в базу дропперов и банк сам отключил ваши карты, лучше всего прийти в его отделение и попросить менеджеров о помощи. Объясните, что не собирались становиться посредником в мошеннических схемах, осознали свою ошибку и больше ее не повторите. Банк может направить запрос регулятору, чтобы вас удалили из списка дропперов, но он не обязан этого делать и вправе отказать. Тогда сами подайте заявление в интернет-приемную Банка России. Подробно напишите о случившемся и попросите исключить вас из базы дропперов. В обращении обязательно укажите данные паспорта, СНИЛС, свой телефон, название вашего банка, а также номера карт или счетов, которые могли засветиться в мошеннических схемах. Банк России в течение 15 рабочих дней примет решение, удалять ли вас из дропперской базы. Но если в нее вас внесла полиция, вопрос не удастся решить, пока не закончится следствие.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: На наших волнах звучит очередная часть из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы под названием «На крыльце» и «Кабаны».
2: На крыльце. Конец августа. Тихий, солнечный, по-осеннему прохладный день. Ни слепней, ни комаров, ни мух, только паутинки летают. После службы мы со старым знакомым, настоятелем небольшого монастыря, приехавшим меня навестить, ходили по грибы. На обратном пути заглянули в магазин купить хлеба, а там обеденный перерыв. Сели на крылечко, ждем, отдыхаем. Подошел хромой мужичок, инвалид военного времени. Поздоровался, примостился рядом на истертых досках. Потом по дороге из школы привернул учитель математики, молодой человек одинокого образа жизни. Сидим, молчим. Тишина. Где-то вдалеке слабо затарахтел мотор. Громче, громче. Появляется мотоцикл с коляской. Веселый электрик, приветствую, машет рукой. За спиной у него какая-то женщина. В коляске удочки. «Это приезжая», — говорит хромой, щурясь от папиросного дыма. «Отпускница». «Она, по слухам, легкого поведения», — тревожится преподаватель. «А для такого дела особо тяжелого и не надо», — заключает хромой. И опять тишина. По пыльной обочине бежит барсик, тащит в зубах котенка. Увидев меня, останавливается, бросает котенка и мяукает неприятным голосом. «Ну и чем мы его кормить будем?» — спрашиваю я. Барсик снова мяукает, подбирает котенка и бежит дальше. «Что это он?» — изумляется архимандрит. «Да Нелькина кошечка от него родила», — объясняет хромой. «А Нелька и сама шалопутная, и кошчонка ее, видать. Доверия к ним нет. Он и забирает детишек на хозяйский кошт». «А как кормить-то?» — недоумевает архимандрит. «Котенок-то еще совсем маленький, грудной, наверное». «Да никак», — отвечаю. «На какой-нибудь попутке отправим назад. Он их приносит каждый день, я каждый день возвращаю». «Вот скажите», — вскидывается вдруг хромой, «как это вы в религии ударились?» «Да мы вроде и не ударялись», — надоел мне этот безответный вопрос. «Но отец архимандрит богослов вдумчивый и обстоятельный, а кроме того в своем малолюдном монастыре от общения не переутомился». «Господь каждому дарит веру, а мы отказываемся, как капризный ребенок, которому подносят ложку ко рту. Один раз смири упрямство, прими дар, и тебе откроется истина». «Идеалистическая», — иронично вставляет учитель, «а мир материален». «Полагать, что существует только то, что можно пощупать, и есть идеализм», — чеканит архимандрит. «Вера — это реализм. Она включает в себя представление о мире видимом и о мире невидимом. А истина вообще одна. Аз есть путь и истина, и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Христос. Это пространное заявление надолго погружает всех в состояние глубокой задумчивости. Мы смотрим в беспредельную даль неба, испещренную белыми полосами самолетных следов. Над нами проходит воздушная трасса из Европы к Тихому океану. Когда-то мне доводилось летать по этому пути. Я видел из Поднебесья речку, шоссе, свою деревню. «А вот у меня вопрос», — снова учитель. «Вы говорите, что истина одна — Христос. А при этом христиане разделены на православных, католиков и так далее». «Это просто», — с готовностью отвечает архимандрит. Те, кто остался при кресте на Голгофе, называются православными. Некоторые решили, что не обязательно находиться на самой горе, когда под нею богатый еврейский город. Спустились вниз, в харчевню, и оттуда смотрят на крест. Это католики. Другие вообще пошли в услужение торговцам и ростовщикам. Это, стало быть, протестанты. А, к примеру, свидетели Иеговы где разместите? На ступеньках синагоги. Да они и вышли из ее дверей. Пусть так. А разногласия между самими православными по поводу календаря? Ну, кое-кто не выдержал долгого стояния у креста и отступил на шажок другой. А сербы и мы остались. Заметьте, сербы и мы. Лишь наши церкви отказались менять календарь, да и вообще сохранили в неприкосновенности заветы, переданные апостолами от самого Христа. И это главное. То есть дело не столько в цифрах и астрономии, сколько в преданности Христу. Так что, молодой человек, понятно вам, кого больше всех должны ненавидеть, и те, кто убил его, и те, кто сошел с Голгофы. Учитель хочет еще что-нибудь возразить, но хромому непонятности надоели, и он круто меняет ход разговора. Не знаю, дадут или не дадут 5 буханок. А на кой вам столько, спрашивает учитель. Как на кой? Для поросенка, удивляется его несообразительности хромой. «А-а-а-а», кивает учитель, «ну, конечно, для поросенка. Я тут как-то подсчитал, во что обходится вам центнер дрянного сала, произведенного из хлеба и молока. Вышло, что можно на эти деньги съездить в Питер или в Москву, купить тот же центнер самых лучших копченостей, да еще Третьяковскую галерею или Эрмитаж посмотреть». Я уж не говорю о затратах труда. Каждое утро в 5 вставать, готовить пойло, кормить, убирать хлев. Это у вас никогда в счет не шло. Вы себя, наверное, из-за людей не считаете. Хромой обиженно отворачивается и закуривает. Фантастические люди, продолжает наш математик. Никто из них сроду не пробовал молодой картошки. До сентября едят старую. «Ну так она еще растет, вес набавляет», — обиженно поясняет хромой. «Вот-вот», — подхватывает учитель, — «вес набавляет». «Я завез сюда кабачки, хорошо растут почему-то. Так народ спрашивает меня, как я ем кабачки, если об них и бензопила зубья ломает?» Говорю, не ждите, пока сгазовый баллон вырастет. А мне в ответ, они же еще растут, вес набавляют. Так и не едят, вырастят и на семена. На следующий год снова вырастят и снова на семена. Зачем? Никто из нас не может ответить. Хоть чем-нибудь интересовались бы, обиженно продолжает учитель. Я на уроке деткам рассказываю о полярных сияниях, которые зимой тут частенько бывают. А они даже не знают, что это такое. Родители на собрании попросил выйти с детьми из дому посмотреть. А мне отвечают, некогда. Вечерами многосерийные фильмы. «А чего оно есть, сияние это?» — поинтересовался хромой. «Ну вот видите», — учитель горестно указал на него рукою. «Не, ну, чего? Сполохи, что ли?» «Сполохи, сполохи», — успокоил я старика. «А-а-а, ну это, говорят, бывает. Правда, сам я ни разу не видел, врать не буду». «Вот!» — победно восклицает учитель. «А то еще по лесным опушкам горы валунов. Это ведь от древних цивилизаций, как в Шотландии». «Это от трактористов!» Растерянно возражает хромой. «Они каждый год камни с полей вывозят».
3: «Точно?» — учитель краснеет.
2: «Точно», — вынужден подтвердить я. «Да ты не кипятись», — успокаивает его архимандрит. «Все будет нормально». Наконец является продавщица. Покупаем хлеб, выпрашиваем 5 буханок хромому и расходимся.
3: Барсик вылизывает чуть живого котенка, лежащего у закрытой двери, и взглядывает на меня. В который раз начинаю втолковывать ему, что мы не сможем выкормить его чадо. Амурка эта, какой бы беззаботной она ни была, все-таки мамаша и имеет возможность для прокормления таких мелких детишек. Останавливаю проезжающий мотоцикл. Электрик говорит, что вода высокая, клёва нет, но, судя по его смущенному виду, отпускница оказалась совсем нелегкого поведения. И сидит она теперь не за спиной у него, а в коляске с удочками, чтобы, стало быть, даже и не касаться ухажера. Вручаю ей котенка и прошу электрика поскорее свести доходягу домой. Они уезжают. Барсик долго нюхает след мотоциклетных колес, а я смотрю на него и думаю, неужели опять побежит в село за котятами? Но нет, вернулся во двор. Не иначе убедил ты его, оценивающе произносит архимандрит. И мы отправляемся жарить грибы. Кабаны. Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привезли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь домой, доски свалены у огорода. Дело между тем происходило в середине сентября, зарядили дожди, а у меня каждый день службы или требы. Домой возвращаюсь в полной темноте и никак не доходят руки порядок навести». Наконец, в один из вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу на потолок, чтобы, значит, не мокнуть тем более под дождем, а сушиться под крышей и ожидать своего часа. Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил на нее бак с бельем для кипячения. И вот таскаю я доски, стираю одежду, свет в доме горит, двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя. И вдруг в полусотни метров захрюкали кабаны. Ну, думаю, совсем обнаглели. А потом вспомнил, у меня же картошка не выкопана, у всех выкопана, а у меня нет. Времени все не хватает, ночью, что ли, ее копать. Вот, стало быть, на картошку они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают. Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тогда слышится сердитый охрюк, иначе не назовешь. Сильный шлепок и жалобный визг. Тем не менее звери подходили все ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух. Стадо припустилось к реке. На другой день получился нечаянный выходной. Где-то размыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и до картошки, благо дождь перестал. Копаю-копаю, подходит к прясу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой, в пору собачьих свадеб, настрелял он собак. Говорил, что только бродячих, но по деревням разом исчезло несколько общеизвестных псов. Оттого мужики верили ему слабо, напротив, сомневались и подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шкуры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую-то охотничью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с жалобой и обидой. Вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью книжку и стал пункт за пунктом проверять, так ли он делал. Оказалось, что кислоты вбухано в пятеро больше нормы. «Зачем же, не понял я?» «Так для себя же», — объяснил знатный добытчик. И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и покуривал папироску. «Ты, паря, не выручил бы меня?» А в чем дело? Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объявила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число подписчиков на следующий год. и сосед просит меня назвать ему счастливейшее число и обещает 250 тысяч. Пытаюсь объяснить бессмысленность этой затеи, но кажется безуспешно. Он мне не верит. А за 300? Да если, говорю, ты и угадаешь, они всегда могут изменить это число. Ну тогда ладно. И обиженно вздыхает. А чего ты вечером свет сжег? Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет: «Кабан!» Оборачиваюсь. По деревенской улице спокойно бредет огромнейший вепрь. «Ничего себе туша!» — бормочет сосед. «Может, того подстрелим? Мол, оберегаясь от опасности, а? Весной медведя-то подстрелили, который на пасеке домики поразломал?» «Подстрелить подстрелили, но составили акт и мясо сдали в столовую», — охлаждая я пыл соседа. «Ты лучше сгоняй к егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной душой». «Лицензия паре денег стоит. Да и времени нет. Я уж так как-нибудь». И, пригнувшись, убегает к своему дому. Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается. «Чего-то, говорю, не было слышно выстрелов». Сосед только машет рукой. «Что такое?» «Я его преследовал, преследовал, смотрю, приворачивает к ферме. Думаю, со свиньями познакомиться хочет. А там ведь свинарь, его опять же защитить надо». «Ну, паря, я аж бегом бросился. И вдруг кабана этого собаки в ворота пропускают, а на меня набрасываются». Тут свинарь вышел и говорит: «Спасибо, что Борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня куда-то». «Так что не повезло мне». «Да чего же, говорю, не повезло? Вот если бы подстрелил, тогда бы точно не повезло. И за кабана платить бы пришлось. И ружье бы, наверное, отняли». «Вообще-то, да», — удивленно соглашается он. И вдруг замечает: «Картошки, паря, у тебя маловато». «Мне 2 мешков хватит». «А я, паря, нынче 40 мешков собрал. Девать некуда». «У тебя мелкой-то много?» «Попадается». «Ты ее отдельно откладывай. Я для поросенка возьму. Тебе она все равно без надобности». «Ладно, говорю, отложу». «Слышь, паря, это, а за 500? Хорошие, между прочим, деньги. Ну что тебе, трудно, что ли?» «Помолись, расспроси там», — указывает пальцем в небо, — «насчет этой цифры». Снова начинаю объяснять, но он не слушает. 500, говорит, — «мое последнее слово, больше не дам», — и уходит.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги рассказов под названием «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучали рассказы под названием «На крыльце» и «Кабаны». Продолжение следует.

во тьме сокрытый мною клад, а там начало смерти век.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Казани состоялся традиционный крестный ход с казанской иконой Божьей Матери. 21 июля этого года в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, в столице Татарстана, состоялся традиционный крестный ход с казанским образом Царицы Небесной. Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Молебен Божьей Матери в Благовещенск. Молебен возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на крестный ход. По традиции в нем участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана и паломники из разных регионов России. Казанская икона Божьей Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божьей Матери после ее обретения в 1579 году. Также 21 июля было совершено великое освящение отреставрированного храма. Там богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ну и следующее сообщение. Выпуска, оно из Екатеринбурга. Благочинный русских приходов в Новой Зеландии. Протоиерей Владимир Байков встретился с православной молодежью уральской столицы в рамках царских дней. Встреча состоялась в библиотеке храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. На ней отец Владимир поделился своей жизненной историей и опытом духовной жизни за границей. Каждый год он приезжает в Екатеринбург на царские дни. Для него это является особенным событием. В этот день, 17 июня 91 года, он был рукоположен во священники и святые царственные страстотерпцы являются покровителями его священства и вдохновляют на служение. Ну и следующая новость тоже из Екатеринбурга. У нас появится мурал с образом святого царя-страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов. Созданный им образ еще одного святого, благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост, на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. На данный момент идет согласование места, на котором будет расположен мурал. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Твоя любовь светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю за пробуждение. Святое небо, твой шатер.

прости за слабость этих слов. Молитва маленькая.

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги под названием «Новый Завет в пересказе для детей. Евангелие. Очередная часть».
2: Насыщение 5 хлебами 5000 человек. Не один раз вы слышали, дети, что за Христом ходила целая 1000 народа. Один раз Иисус Христос с учениками своими ехал на лодке по озеру. Плывут они в лодке по озеру недалеко от берега, а народ по берегу идет пешком и смотрит, где остановится лодка. Иисусу Христу жалко было этих людей, которых некому было научить добру. Он велел остановиться лодке и вышел на берег. Тут он исцелял больных, которых принесли к нему, и учил народ, который стоял вокруг него и со вниманием слушал слова Спасителя. Наступил вечер, а народу все прибавлялось и прибавлялось. Ученики сказали тогда Иисусу Христу: «Время уже позднее, отпусти народ. Пусть пойдут в окрестные деревни ночевать, купят себе хлеба, потому что им нечего есть, а мы здесь в пустынном месте». «Зачем им расходиться?» – отвечал Иисус Христос. «Накормите их». Потом он спросил апостола Филиппа: «Как бы нам купить хлеба, чтобы накормить их?» Филипп отвечал: «Им на 200 динариев мало будет хлеба, чтобы каждому досталось хотя бы понемногу». «Пойдите, посмотрите, не найдется ли у вас хлеба», – сказал Иисус Христос. Пошли разыскивать, нет ли у кого хлеба. Апостол Андрей нашел и сказал Иисусу Христу: «Здесь есть один мальчик, у которого нашлось 5 ячменных хлебов и 2 жареные рыбки. Ну что это для такого множества?» Иисус Христос приказал: «Принесите мне их сюда». Потом он велел рассадить народ на траве по кучкам, где по 100, а где по 50 человек. Расселись все на зеленом лугу и насчитали 5000 одиноких мужчин, не считая женщин и детей. Тогда Иисус Христос взял 5 хлебов и 2 рыбы, посмотрел на небо, помолился, разломил хлеб на кусочки и начал раздавать своим ученикам. А те разносили народу. И 2 рыбы он разделил и отдал всем. Никого не забыли, всем дали, и все ели досыта. Когда же наелись, Иисус Христос велел собрать объедки. И набрали кусков, оставшихся от 5 ячменных хлебов и остатков от 2 рыб, целых 12 корзин. Народ, видевший это чудо, стал говорить: «Это и есть тот пророк, которому должно прийти на землю». Хотели даже выбрать Иисуса Христа своим царем, но он не хотел этого. Когда же совсем стемнело, Иисус Христос велел ученикам своим сесть на лодку и ехать на другую сторону озера, а сам взошел на гору, чтобы помолиться. Народ весь разошелся. Иисус Христос ходит по воде. Ученики Иисуса Христа переезжали через озеро. Сам же Иисус Христос остался на берегу. Выехали они поздно вечером, и когда добрались до середины озера, их застигла темная ночь. Поднялась страшная буря. Лодку вертела, как щепку, и заливала волнами. Бывшие в лодке испугались и каждую минуту ждали: вот перевернет их лодку, и все они пойдут ко дну. Как вы думаете, дети, уже ли Иисус Христос забыл своих учеников, не видит, что они тонут? Уже ли он не поможет несчастным пловцам? Нет, мои милые дети, никого не забывает Иисус Христос. Он помнит всякого несчастного. Он видит наше несчастье и всегда поможет нам, когда нужно. Только вы не забывайте своего Спасителя. И прежде всего у Него просите помощи и молитесь Ему. Знаете, чем больше несчастье, чем страшнее опасность, тем Господь ближе к вам. Тонете ли вы? Горите ли вы в пожаре? Заблудились, больны? Христос подле вас и готов помочь вам. Только вспомните его, призовите на помощь и помолитесь ему». Начинало рассветать, буря не унималась. От берега лодку унесло, верст на 5. Вдруг видят ученики Христова, что по морю, по высоким волнам идет к ним Иисус Христос. Они очень испугались. «Учитель остался на берегу. Мы уже далеко отъехали. Как же он идти по волнам?» — говорят апостолы между собою. «Это нам только кажется. Это призрак!» — с испугом кричали они. «Это я! Не бойтесь!» — говорит Иисус Христос. Тогда апостол Петр говорит: «Господи, если это ты, позволь мне прийти к тебе по воде!» «Иди!» — говорит ему Иисус Христос. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу Христу. Он верил, что Господь не даст ему погибнуть, и шел по волнам. Когда уже Петр по морю довольно близко подошел к Иисусу Христу, вдруг сильно подул ветер. Петр испугался, забыл, что подле него Христос, и подумал, как бы не утонуть. Петр в самом деле стал тонуть. Тогда он закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус Христос подал Петру свою руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем ты подумал, что я дам тебе утонуть? Зачем ты не понадеялся на меня?» И когда Иисус с Петром вошли в лодку, ветер утих, и буря унялась. Бывшие в лодке подошли к Иисусу Христу, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Можете ли вы, дети, указать мне на другое чудо, которое походит на это чудо? Иисус Христос, плывя на лодке со своими учениками, одним словом своим укротил бурю, запретил дуть ветру и подниматься волнам. Вспомните, когда это произошло.

0: Часть третья. Третья Пасха. Исцеление бесноватой дочери Кананеенки. Не только по иудейской земле ходил и учил Господь наш Иисус Христос. Он ходил иногда далеко к морю Средиземному, где города Тир и Сидон. Там жили язычники, кананеи, с которыми, если вы помните, очень часто воевали евреи. Однажды Иисус Христос удалился в страны тирские и сидонские. И вот женщина, кананеенка, вышедшая к нему навстречу, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя очень беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которым она наскучила своими криками, стали просить его: «Отпусти ее, сделай, что она просит, потому что она кричит и идет за нами». Иисус Христос сказал им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я хочу сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников». А женщина, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же не отвечал: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам». Женщина не обиделась тем, что Иисус Христос сравнил ее с собакою. Она видела, что Господь не бранит ее, а хочет научить ее. Хочет показать, что люди, забывшие Бога, хуже собаки, которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божией, и сказала: «Это правда, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет, как ты хочешь». И исцелилась дочь ее в тот же час. Дети, что значит, что Иисуса Христа многие из иудеев и Хананеенка называют сыном Давидовым? Пророками было предсказано, что Христос родится в потомстве Давидовом, то есть царь Давид будет прадедом Спасителя нашего. Значит, и те израильтяне, которые называли Иисуса Христа сыном Давидовым, и Хананеенка верили, что Иисус есть именно Спаситель мира, Христос, Сын Божий, родившийся от Девы Марии, которая происходила от царя Давида, была внучкою внуков этого царя. Исцеление глухонемого. Вышедший из земли Тирской и Сидонской, Иисус Христос опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к нему глухонемого и просили возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемому, потом, плюнув на свой палец, дотронулся до его языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал: «Откройся». И глухой тотчас же стал слышать и начал говорить. Иисус Христос не велел никому рассказывать о своих чудесах. Но сколько он не запрещал, они еще больше рассказывали. Все очень удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Исцеление многих больных и насыщение 4000 человек семью хлебами. Озеро Галилейское, на котором Иисус Христос усмирил бурю и ходил по водам, было очень большое, так что многие называли его морем. Один раз пришел Иисус к этому озеру, взошел на гору и сел. К нему собралось много народу. Приносили и приводили всяких больных, хромых, слепых, немых, увечных и клали их к ногам Иисусовым. И он исцелял их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, больных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими. и прославляли Бога. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их голодными я не хочу, чтобы не ослабли в дороге». И говорят ему ученики его: «Где нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» «Сколько у вас хлебов?» – спросил Иисус Христос. Они отвечали: 7 и немного рыбы. Тогда он велел народу сесть на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, благословил их, разломил и дал ученикам. А ученики разнесли народу. Ели все, и все насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 мужчин, не считая женщин и детей. Потом он отпустил народ, а сам сел в лодку и поехал в другое место. Дети, вы помните еще чудеса, совершенные Иисусом Христом, которые походят на это чудо? Совсем недавно я рассказала вам, как Иисус Христос 5 хлебами, а хлеб у евреев пекся небольшой, и 2 рыбами накормил 5000 человек. Вспомните первое чудо Христова, как Он на браке в Кане Галилейской притворил воду в вино, благословил воду, и из воды в 1 минуту сделалось хорошее, вкусное вино.
1: В программе «Детям о Боге» слушали «Новый Завет» в пересказе для детей. Звучали очередные главы из Евангелия в переложении для самых маленьких. На этом на сегодня все, ну а наш эфир продолжается. И я передаю микрофон Виктории Кауган.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. 7 июля 2026 года, в день Рождества честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию. Богослужение состоялось в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Уральской столицы. Для храма это престольный праздник. Также хочется сказать, что это один из старейших соборов города, который не закрывался никогда. Его высокопреосвященство сослужили настоятели храмов, руководители епархиальных отделов, благочинные, клирики Мурского монастыря во имя святых царственных страстотерцев, а также духовенство Екатеринбургской епархии. Песнопение исполнил хор Иоанно-Предтеченского храма. По завершении богослужения состоялся торжественный крестный ход в честь праздника, а также правящий архиерей поздравил всех с Днем памяти Иоанна Крестителя. Сначала мы услышим фрагмент проповеди от правящего архиерея, а потом я поговорю с отцом Петром, клириком Иоанно-Предтеченского храма, а также с прихожанкой Ульяной о том, почему для нее важно быть сегодня в храме.
2: Собратья пастыри, дорогие братья и сестры, здесь стоя перед этим дорогим нашему сердцу храмом, построенным во имя в память пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна в честь его Рождества. Но сердце христианское, оно исполняется большой радостью. И радости наших человеческих, которые, когда оказывается человек в каком-то месте, приходит на день рождения к человеку. Вот человек, родившийся сегодня, и ты оказался здесь. И радость приходит. Приходишь ты в какое-то место, день основания города, горожане здесь, и радость исполняется сердце. Но здесь оно преисполняется не только человеческого какого-то трепета, переживания, осознания того, что происходит, но и Божьей благодати. Сегодня здесь сугубо присутствует храм, который не закрывал свои двери, свои врата, самые суровые годы гонений, годы военные, годы послевоенных, гонений, который сохраняет не только свое убранство, но который сохранял внутреннюю традицию. Архипастыри совершали в Екатеринбурге, Свердловске, Екатеринбурге совершали здесь свое служение, как вот последняя лампада града Екатеринбурга. Здесь рождались новые священники и расходились, как апостолы, по всему нашему краю и дали особое место силы. Сегодня мы празднуем Рождество Предтечи. А о событиях Рождества, я думаю, что вот сейчас любого позвать сюда, поставить и сказать, ну-ка расскажи про первосвященника Захарию, про его супругу Елизавету, про то, как они ожидали, что Господь им дарует продолжение рода и никак не могли дождаться, но не роптали, а оставались праведными, и Господь им даровал за это плод их ожидания сына, которого они по слову Господню родили Иоанна. Я думаю, что каждый из вас расскажет, когда мы смотрим, унесли, надо же носить вовремя все, унесли икону Рождества Иоанна Предтечи, подойдите еще раз к ней, посмотрите. Как-то она, знаете, такая красивая, сюжетная, там много фигур изображено. И если попытаться найти там Иоанна Предтечи, то не сразу это получается. Вот, конечно, Елисавета, матерь святого пророка. Вот Захария, который сидит и на дощечке чем-то, вот, каким-то угольком, писал, выводит имя Иоанн, будет имя ему. Вот жены, которые как-то сопутствуют, задействуют всякому Рождеству. Все это есть. А Иоанн маленький, в стрелочке завернутый, в уголке иконы, его и не видно даже. В этом на самом деле особый смысл.
3: Каждый ребенок,
2: когда рождается, он очень маленький и непонятный. Вот младенчик, завернутый в пленочки. Что это будет? Кто это будет? Кто скажет? Никому не известно. Это будет крупный ученый, это будет какой-то очень добрый человек и одержимый страстей. Это будет человек, который оставит после себя след славный, что люди будут благодарить, называть города и улицы в честь него. И это будет человек, чья память сотрется и будет проклятием само имя его, неизвестное. И вот такой неизвестный, тайна такая неизвестная, вот она обернута в пеленки, на пелены, на этой иконе находится. И хотелось сказать об этом два слова. Каждый из нас прошел этим путем, был рожден матерью, завернут в пеленки. На нас смотрели глаза наших родителей, близких, родных, возлагали какие-то надежды. Кто будет дитя сие? Говорили они, желали, чтобы хороший получился. Что такое человек? Вот сегодня ученые говорят о том, что даже целая наука есть генетика, что есть гены, у всех у нас человеческие гены, их ни с чем не перепутаешь. Они отличны от гена любого творения живого на Земле. Но при этом и мы тоже, вроде бы по одному человеческому гену собраны, сконструированы, но все разные. Я бы сказал так, что ген человека – это как проект. Знаете, архитекторы проектируют различные строения, дома. Вот они, архитектор, нарисовал, посчитал хорошее здание. Вот здание живое, дом. Вот больница, вот станция метро спроектирована, хорошая, красивая. Вот спроектированы производственные цеха, вот гаражи. Все это проектируется. Но после того, как спроектировано, приходит... Кто приходит? Строители. И они начинают строить по проекту. И знаете, по-разному получается. Бывает, вот у нас какие-то Чебурамаши, там с одной стороны дома, такого послевоенного проекта, которые строили пленные немцы, а по другую сторону дома, которые строили осужденные наши соотечественники. И время прошло, и сейчас те, кто занимается ремонтом этих домов, говорят, слушайте, удивительно, по одному проекту построено, но одна сторона стоит, как будто построена только сейчас. Все хорошо. А другая сторона рассыпается, как будто ей уже 3000 лет. Вот так и человек. Господь нам дал каждому проект. Он в нас заложил все необходимое для того, чтобы прожить хорошо, благо эту жизнь и войти в небесное царство. Все заложил. А потом приходят строители. Строители разные. А кто строители? Ну, в какой-то мере, это наши родители, это наши учителя, те, кто нас воспитывали, учили, но в самой большой степени строители – это каждый из нас. Кто как себя соседает, кто как себя воспитывает, кто как себя спрашивает и проверяет, кто трудится с 5 утра и до 10 вечера, а кто-то приходит на 2 часа, что-то там помашет и уйдет дальше отдыхать. Вот кто и получается? Получается, либо человек, как его называют, homo sapiens, разумный, или homo non sapiens, человек неразумный. Господь и в Иоанна Крестителя, и в святых, которых мы жития читаем, вложил одни гены. Он вложил свой проект. Да, у кого-то этот проект был великий, царский, у кого-то преподобнический, у кого-то родительский, у кого-то учительский, у кого-то такой. Господь всякого человека благом облагодетельствовал. А вот то, что получилось построить, об этом мы рассказываем еще не по наивной идее. Об этом мы все тогда, как так беспристрастно смотрим на себя, на свою жизнь. Святой Предтеча – это тот человек, который не просто, как сказал Спаситель, больше из рожденных женами, а он больше из тех, кто созидал, из тех, кто создал человека по образу и по подобию Божию, кто воплотил в себе все то, что Богом было вложено, не исказив, не умалив, не испортив никакой части, ни души, ни духа, ни тела. Сегодня, взирая на него, на этом образе изображенном, пусть каждый подойдет, посмотрит на этого младенца в пеленах, посмотрит на себя, воздохнет о грехах, ответит на призыв Предтечи, покайтесь, покайтесь, потому что неправильно не соответствует с Божьим замыслом, Божьим проектом, с Его указаниями в Евангелии изложенными, созидая свою жизнь, покайтесь. Потому что Царство Небесное приближается, ничто нечистое не входит в Него. И можно вот этому младенчику, передав погибнуть, помолиться. Святой Предтеча, ты в своей жизни все, что Господь в тебя вложил, а тебя ожидал, ты все воспринял и все реализовал. Научи меня, как сейчас молитву мы просили, неразумно. Научи меня даже сейчас, сегодня, начать жить в соответствии с планом Божьим, в соответствии с Божьими ожиданиями от меня. Я думаю, что если такая молитва прозвучит, и мы усилия приложим вот к тому, чтобы себя в соответствии с Божьим замыслом, с Евангелием созидать, это будет лучшим подарком всему рожденному младенцу на его день рождения, на его Рождество. Давайте добрый подарок принесем, добрые дары своей жизнью своей, своими поступками, своими исканиями, желаниями принесем святому пророку, предтече, Крестителю. А он, как больше из рожденных женами, так помолится за нас, чтобы наше немощное восполнилось Божьей благодатью, у нас получилось построить доброе здание человека, христианина. Желаю, чтобы святого христианина. Аминь. Дорогие прихожане, дорогой отец Павел, сердечно вас поздравляем и благодарим за то, что всегда люди, которые приходят в этот храм, говорят, такое ощущение, ну, как князь Владимир, где я был? Я переступил, как будто царский порог. Я желаю, чтобы отец Павел вам хватало, и вам, дорогие братья и сестры, хватало сил, чтобы храм был благоукрашен, и в храме жила любовь к Божьей. Праздником! Слава тебе, Боже!
1: Здравствуйте, отец Петр.
4: Добрый день.
1: С престольным праздником вас, Иоанна Предтеческого храма. Вы уже в нем служите несколько лет, насколько я знаю, преподаете в воскресной школе. Что для вас вот, Иоанна Предтеченский собор, который, кстати, не закрывался никогда в годы Великой Отечественной и советской власти, был всегда открыт?
4: Очень отрадно, что есть такое место в нашем городе, куда люди приходят с разными судьбами через 10, и через 20, через 30 лет и говорят, вот я помню, меня здесь крестили, вот я здесь оканчивал воскресную школу, вот помню, меня бабушка еще водила в этот храм. Вот. И это вот такое место, вот, которое многие наши горожане вот, в какой-то момент вспоминают, и это их привлекает к Богу, и они приходят действительно к Богу, вот тогда, когда вот зов Божий, они вот почему-то начинают слышать. И в Иоанно-Претеческом вот соборе таких вот историй бесчисленное множество. И мне очень радостно, что вот в нашем городе действительно есть такой замечательный храм, вот, у которых, вот, о котором в нашем районе очень много воспоминаний, он очень многих и очень разных людях. И это их объединяет между собой, привлекает к Богу.
1: Спасибо вам большое. И вы духовник воскресной школы Иоанна Предтеческого собора. Давайте вот сейчас лето, конечно, июль, но всех с сентября, с октября пригласим в воскресную школу Иоанна Предтеческого собора. Приходите.
4: Да, у нас очень дружно, очень тепло, теплая атмосфера, вот, забота о детях. Есть некий вот костяк вот родителей, многодетных, глубоко верующих родителей, которые создают вот этот вот, вот эту как раз атмосферу, что нам это очень надо. И что вот дети приходят, они приходят из дома, в котором молятся, в котором изучают заповеди Божии. И они, конечно, влияют и на других детей, которых вот этой благодати дома нету. Вот. И они тоже... зачастую вот как-то так вот воспринимают вот, вот это. И я считаю, что действительно замечательно, если ребенок имеет возможность и желание вот, ходить в воскресную школу. Также у нас для родителей тоже есть беседы во время занятий детей.
1: Вот. Параллельно, да, они идут?
4: Да, параллельно идут беседы на интересующие темы, самые разные у нас циклы бесед возникают. Вот. У нас есть возможность, мы ее реализуем, вот, детские литургии, когда у нас вот школа работает, у нас детские литургии, которые вот, вот помогают, дети поют, дети, молятся дети со своими родителями. Это тоже вот такой вот опыт, вот, который, конечно, запомнится на всю жизнь.
1: Здравствуйте, сейчас я дам слово Ульяне, прихожанке храма. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: архиерейское богослужение, престольный праздник, что вам запомнилось?
5: Мне запомнилось, было очень здорово, что много людей было, мы все молились очень дружно, и был так благолепно украшен храм, как никогда. Очень запомнилось мне, что соборная молитва — это, конечно, такое большое дело, когда люди собираются вместе в день любимого святого, в храме, который нас всех объединяет. И вот этот дух общей молитвы, соборного пения, богослужения, что священники так благоговейно служат, все это вместе создает такую неповторимую атмосферу, при которой хочется жить лучше, творить больше добрых дел. Мне кажется, что это самый большой подарок, который может нам подарить святой Иоанн Предтеча в этот прекрасный день. И всем желаю, кто нас слышит и кто слушает наши программы, вот, и кто ходит в этот замечательный храм, желаю всем собранной внутренней жизни, чтобы вот этот дух богослужения мы смогли сохранить и пронести до следующего престольного праздника.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об архиерейском богослужении, престольный праздник Иоанна Предтеченского собора Уральской столицы. Службу совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А с вами был репортаж Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Нигерии открыли первый памятник христианам, убитым в этой стране за веру. В штате Бенуэ в Нигерии открыли первый памятник в честь всех жертв религиозных преследований, абсолютное большинство которых – христиане. Мемориал установлен в деревне Иелвата, в которой в июне прошлого года, в день отца, боевики-исламисты и радикально настроенные вооруженные пастухи жестоко убили 270 христиан – мужчин, женщин и детей. Отмечается, что в день нападения экстремисты совершили скоординированные рейды на христианские общины. Нападавшие врывались в дома и расстреливали ни в чем не повинных людей. На открытом памятнике высечены имена всех жертв массовой расправы. Монумент установила миссионерская группа из правозащитной организации. Также уточняется, что несмотря на то, что христиане составляют примерно 45-48% населения Нигерии, это более 100 миллионов человек, она официально признана одной из самых опасных стран мира для христиан. По уровню смертельного насилия Нигерия лидирует в скорбном списке уже много лет подряд. Ну а следующая новость выпуска из Москвы. Там храм в честь праведного воина Федора Ушакова на речном вокзале планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. Одной из его архитектурных особенностей станет звонница. По благословению святейшего патриарха Кирилла на севере Москвы строится капитальный храм в честь святого праведного воина Федора Ушакова и расположится представительство Среднеазиатского митрополичьего округа. Новый храмовый комплекс возводится на Ленинградском шоссе рядом со станцией метро «Речной вокзал». Проект представляет собой одноэтажный храм вместимостью около 500 человек со звонницей, а также двухэтажный приходской дом. Архитектурный облик комплекса сочетает традиции византийского и греческого храмового зодчества с современными строительными решениями. Ну и последнее сообщение выпуска. Казанский Богородицкий монастырь становится одной из духовных доминант России. Возрождающийся Казанский Богородицкий монастырь в Казани становится одной из духовных доминант России. Об этом сказал глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Он отметил, что в целом государственные власти и религиозные лидеры делают сегодня многое, чтобы в Татарстане сохранялся межнациональный и межрелигиозный мир. Напомню, что 21 июля этого года в Казани состоялась встреча главы Республики Татарстан с патриархом Кириллом. На ней Рустам Миниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и его жителям, а также совершенный в республику визит. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественный

0: эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в гостях у программы сегодня настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Любит ли Господь всех одинаково? Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Если присмотреться, на самом деле кажется, что нет. Все люди разные, разные судьбы, разное здоровье, разная внешность. Кто-то болен и одинок, а кто-то счастлив и любим. Кто-то от рождения заслужил лучшую судьбу, родившись в большой, богатой и любящей семье, а кто-то должен работать во всех смыслах, чтобы хоть чего-то в жизни добиться. Если Бог любит всех одинаково, почему у всех такие разные судьбы? Именно на этот вопрос сегодня и постараемся ответить. Итак, батюшка, что же такое божественная любовь? Это эмоция или это некая константа, которая не зависит от нас с вами?
2: Ну, во-первых, божественная любовь – это свойство самого Бога. То есть то свойство, которое принадлежит одновременно Отцу, Сыну и Святому Духу. И об этом говорит как раз Иоанн Богослов. Бог есть любовь. То есть это свойство Его природы, явленное по отношению к нам. Потому что мы о Его внутренней природе ничего не можем сказать. А вот то, что Он проявляет по отношению к нам, об этом мы можем говорить. Поэтому мы знаем Его имена теми свойствами, теми, скажем, какими-то действиями, энергиями, которые Бог являет нам, в частности, Он являет нам бытие. Это одно из имен Бога. Второе, Бог есть жизнь. И Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Да? Бог есть разум. И кроме того, конечно, истина. Вот истина и любовь. Вот мы можем перечислить некоторые из небольшое количество Его энергий, которые Он проявляет по отношению к нам. Он дает миру это бытие. Он дает миру, части, так сказать, сотворенного мира, такое свойство, как жизнь. И мы не знаем, что это такое, понимаете? Это то, что есть у Бога, и то, чем Он делится с нами. И сколько бы мы ни пытались определить, жизнь – это вот способ существования белковых тел, как Маркс говорил, или еще каким-то образом способ размножения, там, перемещения или еще что-то. Это все будет только внешние какие-то факторы, которые не определяют самого главного сути этого явления – жизнь. Бог имеет разум и делится этим разумом с нами в разной степени. Очевидно, что разум, улитки или разум кота, разум коровы, разум собаки или там обезьяны, дельфины, они разные. И эти разумные, в общем-то, существа, они приспособлены к жизни в своей среде, во-первых. Во-вторых, и к разному, так сказать, вот, разному виду жизни. Понятно, что допустим, даже домашние, вот животные, коты и собаки. Есть люди, которые любят больше котов, есть люди, которые любят больше собак, но мы понимаем, насколько это животные разные. И можно любить и кота, и собаку. И, в общем-то, мы будем любить их по-разному. Да потому что кот требует одного, или кошка, да, а собака требует другого отношения. Они разные по своей природе. И поэтому даже при том нашем каком-то таком высоком человеколюбии, если мы будем их любить одинаково, то мы просто нарушим всякое природное такое свойство. Разве можно собаке не дать косточку? А кошке, коту надо молочка там или корм его специфический. Собака вряд ли большая, особенно умная собака, вряд ли пойдет ловить мышей. А для кота это естественно. Поэтому, видите, здесь разные природы и разные проявления этой природы. И разный разум. Да? Вот, и по-разному они проявляют свою любовь к человеку, допустим. Вот. Поэтому здесь надо учитывать то, что Бог сотворил огромное количество живых существ и по-разному наделил их тем разумом, который им свойственен. Вот есть коллективный разум у пчел, например. Бог любит пчел, конечно, любит пчел. Он их и наделил и теми свойствами, которые нужны именно пчелам. И он создал этот мир, вообще говоря, в первую очередь из любви к человеку. Вот теперь надо, наверное, подойти все-таки к тому, о чем люди спрашивают, потому что люди спрашивают не в первую очередь не о животных, да, и сейчас абсолютно упуская из виду, что этих животных огромное количество. Вот почитаем рассказы, допустим, Лермонтова или там Толстого или еще кого-нибудь, да, как относились к коням. Это особенно боевые, да, офицеры, там, солдаты, которых был конь. И как они с ним находили согласие в боевых действиях и так далее. Вот тоже ведь понятно, да, что речь идет не о конях сейчас, а в первую очередь о том, что людей-то волнует, а их волнует вот то самое неравенство, которое они наблюдают вокруг себя в мире. И при этом, что интересно, они совершенно не против неравенства, которое бывает в семье. Ну, допустим, у кого-то вот 7, 8, 10 детей. И сказать, что вот родители кого-то, может, не любят, кого-то любят, а это, в общем-то, при нормальных отношениях, при том, что родители совершенно нормальные, здоровые, психические люди, вот, они, я думаю, всех любят, иначе бы они их просто не рожали. Они их родили, они их любят, но как по-разному, опять же, любовь должна проявиться к мальчику, который должен вырасти будущим мужем, отцом, воином, работником, и к девочке, которая в будущем должна быть женой, матерью, вот, в большей степени домашней хозяйкой. Поэтому и подготовка разная, и жизненные условия, в котором им предстоит проявлять свою природу. Природа мужчины и природа женщины, она несколько различна. И в этом плане Бог сотворил Адама, а затем помощницу ему. То есть вот здесь уже наблюдается некое, ну скажем, неравенство, да, потому что вот полного равенства здесь знак равенства не поставишь. Это разные природы сотворены для разного, так сказать, бытия, для проявления себя в этой мире. Хотя сказать, что мужчины в основном умнее, нет. Женщины тоже бывают очень умные. Мужчины добрее, тоже нет. Бывает, что женщины добрее, но бывает и наоборот. Сколько у нас великих физиков, допустим, если начнешь перечислять, ну, это более моя область, знакомая мне. Поэтому я могу с утра начать, к обеду еще не кончу, перечислять великих физиков, это в основном мужчины. Их Бог предназначил к этому, чтобы они совершали вот эти открытия, чтобы кто-то не спал по ночам, кто-то мучился творческим порывом. Вот. И философы, например, тоже. Художники, хотя уже с древних времен, уже с Возрождения, известные женщины-художницы, не менее знаменитые и ни в чем не уступающие мужчинам-художникам, ну, может, не достигающие такого уровня, как Рембрандт, или Тициан, или Веласкес, но, тем не менее, тоже на достаточно высоком уровне писали замечательные произведения живописи. Сейчас много выставляется тоже работ женщин. Поэтому давайте мы к этому отнесемся более спокойно и разумно. Дальше начинается вопрос, в первую очередь, который здесь задан, это о социальном неравенстве. Опять же, вернусь к тому, что вот, допустим, в семье, ну, к примеру, 5 мальчиков, ну, там еще есть девочки, но 5 мальчиков, допустим, в семье. И вот оказывается, что один сидит усердный за уроками, другой бежит слушать музыку и потом просит, чтобы ему купили какой-то инструмент, он хочет играть. Третий увлекается футболом. Четвертый вообще до какого-то времени ничем не увлекается. Занимается там всякой вроде бы второстепенной вещью. А что из них вырастет? Может быть, один будет академик, другой, может быть, станет музыкантом великим, а может, не станет великим музыкантом. И первый, может, не станет академиком. На каком-то этапе он поймет, что все, его уровень вот такой. А есть где-то в другом месте тот, который станет академиком, сделает какие-то открытия математики, физики, химии, биологии или еще чем-то заинтересуется. Вот, пожалуйста. Поэтому как мы можем здесь требовать социального равенства? Кому-то... Это вот в армии очень хорошо видно. Если ты, допустим, сержант, это не значит, что ты не можешь совершить подвиг. Но твой подвиг, подвиг сержанта и подвиг генерала, он разный. Если генерал будет просто кидаться, так сказать, в атаку и быть простым штурмовиком, то он погубит огромное количество людей. Сам погибнет и задачу не выполнил. И подвел солдат, а дальше из-за этого, что называется, и на этом месте уже образовался прорыв, враги, ну, идут наступление, дальше гибнут люди, ну, то есть дальше идет. Но мы же с этим тоже не согласны. Мы говорим, ты генерал, руководи. Ты начальник цеха, руководи как начальник цеха, а если ты начальник, это директор завода, так руководи как директор завода. Конечно, люди злоупотребляют, и это, опять же, в природе греховности нашей, что если человек достигает каких-то должностей, подчас не чувствуя ответственности, сопряженной с этой должностью, использует это в своих корыстных целях. Ну вот, пожалуйста, вот Украина, она очень хорошо показала, как бывает и с правителями, и с народом, вообще говоря, страдающим от того, что вот такие правители... Но вот Господь попустил, опять же, из любви к тому, чтобы привести к разумению людей. Но если не вразумляются, что сделаешь? Ведь и мы тоже, если ребенок не слушается, мы наказываем и правильно делаем. Потому что иначе может ребенок просто погибнуть. Но вот раз объяснил, что в пальчики в розетку нельзя совать. Проводки вот туда, в оба отверстия розетки нельзя, током убьет или стукнет очень сильно, он инвалида может дать. Второй раз сказал, не понимает, но потом по рукам дал, трогано показал пальчиком, а то и в угол поставил для разумения. Кстати, в угол раньше ведь ставили не просто в угол, да, а ставили перед иконами, чтобы ребенок покаялся перед Богом. Вот, посмотрел на лики святых и пообещал им, в первую очередь, потом и родителям, что больше так не будет делать. Он понял, он разумился. И учитель не может, кстати, тоже ставить всем одинаковые оценки. Один постарался, написал на пятерку, другой кучу ошибок, все неправильно решил, ну, получи двойку, знай, что ты не в этом предмете не достиг понимания. Иди потрудись. Двойка — это тоже ведь, понимаете, с одной стороны наказание, а с другой стороны призыв. Призыв к тому, что давай одумайся. И так Господь вразумляет, и через нас, кстати, вразумляет, вот через взрослых людей вразумляет детей, через начальство вразумляет подчиненных. Об этом, кстати, апостол Павел говорит, что не случайно страж носит меч и правитель управляет для того, чтобы вразумить и ограничить грех, который может возникнуть вот среди людей. Поэтому есть и полицейские, есть армия, они служат именно для обуздания греха. А есть вот такое явление, к сожалению, когда народ сам начинает настолько искать своей собственной корысти, не Царства Небесного, да, не правды Божьей, не заботиться ни об истине, ни о любви, ни... А вот в первую очередь все погружено в сознание только земными удовольствиями и стремлением к богатству, власти и так далее. Ну вот, пожалуйста, получается, что и народ таким образом может погибнуть. Да и многие народы погибли не потому, что Бог их не любил, а потому что они, отказавшись от познания истины, впали в безумие, как и говорит пророк, псалмопевец Давид, «Речет безумец в сердце своем, нет Бога, не видит Бог, буду делать все, что хочу». И вот в результате этого такого поведения своего и перед Богом, и среди людей возникает то самое социальное расслоение, нестроение, противоречие, не симфония, не органическое соединение начальствующих и подчиненных, взрослых, пожилых людей, взрослых и детей и так далее. То есть вот все это разрушается. Но кто же виноват? И когда, как мы тогда будем спрашивать, Господи, ты всех любишь? Да, Господь всем готов дать разум. Всем, говорит, хочу спастись и в разум истины прийти. Всех хочу видеть, всех, кого я сотворил, я хочу видеть у себя в раю. Но он же говорит тем же иудеям, сколько раз, говорит, я хотел собрать вас, как кокош, то есть орел собирает птенцов под крыльями своими, а вы не захотели. Но если не захотели, это же ваша воля, вот Господь как раз ценит вашу волю, понимаете? Господь наделяет не только разумом, чувствами человека, он наделяет его волей, свободной волей. И поэтому он настолько уважает вот эту волю людей, что дает ей проявляться, в том числе и в отрицании самого Бога, так как вот это сделал Каин. Когда Господь уже видит, что он готов идти на убийство своего брата, он говорит, грех лежит у тебя на пороге. То есть я вижу, что ты хочешь совершить такое страшное преступление, но ты господствуй над ним, он призывает его, победи этот грех, отбрось эту мысль от себя. Каин идет и убивает, не слушает Бога. Потом, когда Господь уже призывает его к покаянию, где твой брат? Ну скажи, что я убил, я вот каюсь. Нет, Каин говорит, я разве сторож, брат? Он что, не знает, с кем он разговаривает? Он что, не знает, что Господь видел все это? А тем не менее отвергает и божественную любовь, и разумность даже. Вот. Но тогда уже приходится сказать, что кровь брата вопиет ко мне, говорит Господь Каину. Вот. Так что давайте будем подходить к этому вопросу очень разумно и понимать, что Господь нас всех любит по-разному, по нашей природе, по нашему состоянию, как можно одновременно любить одинаково и старика, и ребенка. Одному нужны уже почет, уважение, там, какую-то помощь в его состоянии. Но, допустим, нужно или там палочка для того, чтобы ходил, или там даже такие другие вспомогательные средства. А ребенку это все не нужно. Ему нужно, наоборот, игры, развитие и прочие вещи. Поэтому мы тоже исходим из того состояния, той природы, которую мы имеем. И страна в этом отношении, вот наша страна в том числе, например, если уж говорить, конечно, мы тоже, с одной стороны, являемся и Россией, и Третьим Римом по-прежнему являемся, никто не отменил этого некое постановление, что мы хранители православия до скончания века. И то, что мы удел Богородицы, потому что очень много святых, которые чтили Богородицу. И то, что мы отступили от Бога. В 17-м году совершили революцию, убили помазанников царя. Потом пошли строить рай. Все это Господь видел, все это Он попустил нам. Из любви, опять же, призывая нас к покаянию. С тем, чтобы мы вот вошли в разум истины и спаслись. Поэтому здесь надо очень осторожно понимать. Речь идет не о чувствах, вот эмоции. Да? У нас сейчас любовь вообще стала понятием таким, знаете, почти доходящим до кощунства, когда начинают объяснять, как вот эти извращенцы любят друг друга там, когда педофилы там тоже у них все это извращено. И мы отвергаем это называем это извращениями, не любовь. И Господь всему дает имена тоже, правильные имена. Вот явил, допустим, Серафим Саровский любовь к Матери Божьей. преподобный Сергий Радонежский, недавно отмечали память его, и является ему и Матерь Божья, вот, и говорит с ним. А другому не явится, потому что еще не готов человек принять ту благодать, которая сопровождается вот этим явлением. А, понимаете, нельзя вот дать больше, чем человек может вместить. Поэтому если мы будем просто спокойно понимать, что на каждом нашем месте, вот как говорят святые, где стоишь, там и спасайся. Если ты слесарь, выполняй свою работу хорошо, а главное эту работу и достоинство этой работы посвящай Богу. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу вот в этой работе, которую ты совершаешь. Если ты чиновник, на своем месте трудись ради Бога. Учитель, воспитывай и учи ради Бога и так далее. Вот так, если все это так будет выстроено, то и народ будет жить по совести, по правде и по справедливости, по той самой справедливости, которая не приводит к возмущению, понимаете, что «а вот почему это так?» А потому это так, что грех у нас сейчас в нашей жизни, к сожалению, преобладает, а мы с ним не боремся. И уважая наш выбор, свободу нашей воли, Господь попускает в том числе и этому греху. Поэтому не будем здесь, что называется, требовать. Ведь в основном это, знаете, опять же, некое требование эгоизма. А почему моему соседу там, а почему моему сослуживцу дано больше чего? Больше материальных благ. На это мы в первую очередь обращаем внимание. Измеряем все материальными благами. А любовь Божья благами материальными не измеряется. Это надо четко понять. Она измеряется совершенно другим. Она измеряется тем, что Бог нас любит так, чтобы мы спаслись, чтобы были всегда с Ним в Царстве Небесном. Примерно так.
1: Сейчас эра социальных сетей, и в эти социальные сети все, конечно же, выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение, но при этом выставляют, конечно, только хорошее, никто никогда плохим не делится, ну или хотя бы делают это гораздо реже, чем какими-то хорошими и позитивными моментами делятся. И вот когда на все это смотришь, то действительно кажется, что у всех все идет хорошо и замечательно, у одной тебя все идет плохо. Вот какие конкретные духовные шаги вы посоветуете предпринять, когда, насмотревшись в соцсетях или наслушавшись в личных беседах, потому что тоже действительно мало кто делится своими какими-то переживаниями, да, тебе начинает казаться, что Бог любит всех, кроме тебя, а тебя не любит от слова совсем?
2: Ну, в первую очередь, понимать, что эти красивые картинки – это соблазн, это в основном внешнее. Это не значит, что те люди, которые выставляют и хвалятся там какими-то своими вот эти то ли богатством, то ли еще чем-то, своим состоянием, положением и прочее, что они счастливы, понимаете, в чем дело? Мы часто соотносим вот эти два совершенно разных понятия. Счастье и равно власть, равно богатство. А это совсем здесь нету никакого равенства, даже наоборот, более того. Как правило, люди, которые богаты и не чувствуют ответственности за это богатство, не благодарят за него Бога, превозносятся перед другими людьми, или богатством, или вот этим каким-то там положением своим, да, они несчастны. Вот давайте просто так вот, то, что приходилось тоже видеть, как некую рекламу, вот она, какая-то яхта миллионера, вот там какие-то девушки, красавицы, вот там команда и друзья этого миллионера, и вот все радуются, там и шампанское, и все такое, вот эти вот картинки, да, ну, я так условно говорю, может, это сейчас молодежь уже, слава богу, не привлекает, но вот как нам в свое время показывали, когда мы вот из Советского Союза вдруг увидели красоты, так сказать, вот этого другой жизни, ну, его вроде как называли капиталистической жизнью. Так вот, на самом деле это очень несчастные люди. И этот миллионер, который потратил столько денег, а они по сути действительно те, которые кто-то работал, он это все скопил у себя. И он потратил это не на благо, не на просвещение народа, а он потратил это вот для того, чтобы испытать вот это самое райское наслаждение. Рай на земле построить. И вот он так видит этот рай. И об вокруг себя собрал тех, кто точно так же видит этот рай. Это несчастные люди. Потому что на самом деле земного рая нет вот на земле. Это все когда-то кончится. Оно, во-первых, он может кончиться просто смертью. Каким-то несчастьем. Каким-то нестроением внутри той же самой группы. Поэтому дальше начинается, пожалуйста, это английский детектив, французский детектив там. И вот все там что-то уже появляется. Не рай, понимаете, а копошение. Но, по сути, вот кусучих тварей, которые кусают друг друга за больший кусок, там, за все, короче, вот они друг друга начинают ненавидеть. Там нету любви, там нет радости, нету вот даже, если сравнить, допустим, взвод, который воюет, вот сейчас, допустим, да, наши воюют, да, взвод, и там братство есть, там любовь есть, там взаимовыручка, спасение. А там, на этой яхте, как правило, вот этого ничего и нет. Я вовсе не против того, чтобы у людей была яхта, и чтобы можно было и выехать с друзьями, действительно с друзьями, если это заслуженно, если это не относится к этому, понимаете? Я имею в виду людей тех, которые всю цель своей жизни построили в том, чтобы вот этот рай обрести, а в результате обретают не рай, обретают некоторым образом его противоположность, по сути, ад. Ну вот таким вот образом давайте не будем с точки зрения собственного эгоизма и зависти вот этой завидовать тем, кому завидовать-то, по сути, не о чем и незачем. А наоборот, пожелаем им покаяния и возвращения, что называется, на путь истинный, вот чтобы им не услышать потом от Господа на страшном суде: ты уже получил, как богатый услышал это в рассказанной притче Господом, ты уже получил богатство свое. Давайте прочитаем еще раз притчу о богатом и Лазаре. Вот. Ты уже получил богатство свое. Ты жизнь потратил на то, чтобы праздно провести ее, веселиться, наслаждаться, а теперь мучаешься в аду. А вот бедный Лазарь, он уже наслаждается в раю, потому что он не роптал, не гневался, прожил свою жизнь не только скромно, но в страдании. Но Господь компенсировал все это страдание вечным благом, вечным наслаждением жизни райской. Так что вот с этих позиций сразу все становится более-менее легко и просто. Нам, кстати, православным, поэтому истинно православным людям, да, нам, в общем-то, на этом свете не так тяжело живется. При всех наших каких-то неустроениях, неустроенности, тем не менее, эта жизнь, она интересна и наполнена. Она не пустая, она наполненная. В том числе наполненное счастьем и ощущением божественной любви.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал Татарстан замечательным примером межрелигиозного сотрудничества. Об этом он заявил на встрече, которая состоялась 21 июля этого года в Казани, с раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. В частности, святейший отметил, что Татарстан является действительно замечательным примером межрелигиозного сотрудничества и примером того, как люди, принадлежащие к разным религиям, но будучи гражданами одной страны, могут реально совместно трудиться во благо своих общин и во благо нашего государства. Предстоятель указал на особую роль главы республики в поддержании такого климата. Патриарх Кирилл также выразил радость по поводу того, что в России нет какого-либо межрелигиозного, межнационального конфликта или подозрительности. В частности, он отметил: «Я глубоко убежден, что такой стиль отношений должен быть примером не только для регионов нашей страны, но и вообще для всего мира. Ведь до сих пор есть регионы, где существует реальное религиозное противостояние. Поэтому пример Татарстана, пример России имеет цивилизационное значение». Со своей стороны Рустам Минниханов подчеркнул, что такому положению дел, о котором сказал патриарх, способствует позиция президента России Владимира Путина и самого святейшего. Ну и к другим сообщениям выпуска. Память о царской семье в русском храме канадского Джеконс-Пойнта впервые совершили ночную литургию. В ночь с 16 на 17 июля этого года в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери Русской Православной Церкви за границей в городе Джеконс-Пойнт, города Онтарио, что в Канаде, впервые состоялась божественная литургия в память о царственных страстотерпцах. Ее возглавил настоятель храма протоиерей Максим Оброскин. После литургии отец Максим с прихожанами прошли крестным ходом к часовне, построенной к столетию мученической кончины царственных страстотерпцев. Там также был отслужен молебен, по окончании которого протоиерей Максим произнес проповедь. Также 12 июля на приходе состоялось открытие выставки, посвященной святой царской семье. Выставку посетил и особый гость, исследователь и писатель, автор журналов и книг о царе-страстотерпце Николае II Пол Гилберт, который выступил с лекцией «Мифы и ложь о царской семье». Ну и последнее сообщение выпуска. В Сербии снимают документальный фильм и сериал о святом Савве Сербском. Участие в съемках кинопроектов о первом архиепископе Сербской православной церкви и одном из самых почитаемых в Сербии святых принял участие патриарх сербский Порфирий. Режиссером и продюсером картины выступает документалист профессор Желько Миркович. Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте Белградского храма святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых. В целом, съемки проходят в Сербии, на Афоне и в США. Авторы кинопроектов намерены показать зрителям святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей. По словам создателей фильма и сериала, проект рассчитан на самую широкую аудиторию и призван рассказать молодежи о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Кстати, задать ваши вопросы к нам в программу вы можете по телефону 278-96-41, код города 343. Батюшка с нами на телефонной связи, ну а мы смотрим, что пришло на этот раз. Итак, вопрос первый. Здравствуйте, моя жена неверующая. У нас недавно родился ребенок, и я хочу его крестить. Жена не против, но говорит, что на крещение не пойдет. Как мне поступить? Крестить ребенка без нее или отложить крещение и постараться убедить ее прийти?
1: Вы знаете, здесь прямого такого ответа нет. Будь я на этом месте, я бы все равно содействовал крещению младенца. Вот. Как человек, насколько он, так сказать, по-другому может поступать, тоже не грех. Здесь ведь забота о чем? В первую очередь о том, чтобы ребенок возрастал в вере. И если для этого человека важно, чтобы вот не только он ходил, да, но и ребенок с ним рядом был, то, конечно, надо крестить, а там, глядишь, и жена подтянется. Вот. Поэтому дай Бог выбрать правильный путь и по нему поступить. А для этого нужно, опять же, тоже сходить к батюшке и посоветоваться. Вот. И, конечно же, для ребенка, если это мальчик, нужен в первую очередь крестный отец. Выбрать такого друга православного, чтобы он содействовал тоже воцерковлению этого ребенка по достижению взрослого возраста, чтобы он уже добровольно ходил. Так что вот таким образом надо пойти к священнику, тоже посоветоваться и выбрать путь, который ведет к цели, заключающейся в том, чтобы вся семья была православной и ходила в церковь.
0: Ну и второй вопрос, звучит он так. Батюшка, здравствуйте. Начала замечать, что в последнее время церковь активно участвует в общественно-политической жизни. Освящает оружие, благословляет военных, поддерживает государство. При этом Евангелие говорит: «Царство мое не от мира сего». Так где проходит грань между миссией церкви и ее сращиванием с государством? Не становится ли церковь инструментом политических манипуляций вместо того, чтобы быть голосом совести?
1: Ну, во-первых, церковь, конечно, не может становиться чисто таким инструментом манипуляции государства. Слава Богу, церковь у нас жива. И каждый раз мы свидетельствуем, что на литургии, допустим, когда духовенство служит, то свидетельствует Христос посреди нас. И ответ есть и будет. И до скончания века церковь устоит. Поэтому давайте будем больше заботиться о своем спасении, предоставляя священноначалию решать вопрос вот этого взаимодействия и решать его именно на пользу нашему православному народу, а в перспективе и, как хочется верить, нашему православному государству, потому что у нас не случайно вот эта формула существует, что Москва, то есть государство московское, да, тогда теперь Россия, Российская Федерация, третий Рим, а четвертому не быть. То есть здесь провозглашается это как раз о государственности нашей, что наше государство является третьим Римом, то есть хранителем православия до скончания века. А значит, и оборонять это государство от супостатов необходимо. А для этого священники благословляют и воинов, и то оружие, с помощью которого воины отстаивают независимость нашего государства и вообще говоря, приход на нашу землю вот этих самых супостатов, которые, собственно, и мы сейчас молимся, что они хотят разделить и погубить православный народ. И вот здесь приходится выбирать. Знаете, грех убийства, он не отменяется, но этот грех совершается ради того, чтобы не совершился больший грех. Потому что если придут вот эти самые враги наши, то они, что называется, камня на камне не оставят ни от наших святых, как это было, святынь, как это было во времена прихода Наполеона. Когда, почему народ-то восстал против Наполеона? просто потому что он увидел, что те совершают безобразие в храмах, что они храмы используют как конюшни, как непотребные места. Вот. И тогда народ начал просто-напросто уничтожать этих захватчиков. В принципе-то, почему и Наполеон возмущался и писал Александру Первому о том, что народ твой ведет себя недостойно. На что царь ответил, что он не может запретить своему народу отстаивать, так сказать, правоту своей веры и понимание нашего вот жизнеустроения. Точно так же и вроде бы как хотел Гитлер использовать церковь для того, чтобы в пику коммунистам, так сказать, ее говорить, вот вы запрещаете церковь, а я разрешаю. Но это было только совершенно лукавое действие, потому что во всех своих доктринах было написано уничтожение церкви православной, что, собственно, мы сейчас наблюдаем в действиях нацистов украинских. То же самое происходит. Поэтому надо понимать, насколько мы сейчас, церковь озабочена, вообще говоря, своим состоянием. Вот немножко поясню, что значит свое состояние. А что есть такое церковь, да? Или кто есть такая церковь? А церковь на самом деле это мы. Это вот православный народ. Это не только архиереи, не только священство, диаконство, не только монашествующие. Это все люди, которые крещены в православии, кто принял символ веры православной, исповедует его. И в той или иной мере, конечно, является воцерковлённым человеком. Вот, поэтому на самом деле сейчас просто православный народ, он осуществляет в своей собственной организации, то есть православной церкви, вот с нашей конфессии, русской православной церкви, осуществляет самозащиту. Вот давайте на это будем так смотреть. И, конечно, будем желать победы нашему воинству, мудрости властям, и властям светским, и властям духовным. И союз духовной и светской власти только и может, на самом деле, обеспечить победу всего народа. Так было, кстати, и в Великую Отечественную войну. Первыми, кто обратился к народу и призвал на защиту Отечества, это был тогда митрополит Сергий. То есть православная церковь обратилась с призывом встать на защиту Отечества. Хотя Отечество было совершенно не православное в тот период, но народ оставался православным. И на защиту вот будущего нашего теперешнего, даже если хотите, благополучия в плане вот исповедания веры, что у нас нет гонений там и так далее, вот ради будущего народа, страны и государства, уже тогда церковь призвала стать на защиту Отечества, благословляла и собирала, кстати, и танки, и самолеты, православные люди собирали деньги на это все. И сами шли воевать. Будем поступать и впредь так же. Русь святая, храни веру православную, в том числе и в ситуации военной. Этот призыв, он никак не может быть отменен.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Священник отвечает» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. У микрофона была Мария Заостровных. А задать ваши вопросы к нам в программу вы все так же можете по телефону 278-96-41. Код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы размышляем, разговариваем о жизни и творчестве двух выдающихся уральских писателях, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. Слушайте продолжение.
1: И вот этот старт, причем маленькая деталь, это вот у Мамина-Сибиряка описано и в документальных его исследованиях, и гениально в этом романе. То есть абсолютно криминальная основа. То есть вообще Зотовы, Расторгуевы, Харитоновы по степени, вот откуда они взяли первоначальное накопление, это можно сравнивать только с эпохой флибустьеров Карибского моря при Елизавете Великой, там какой-нибудь Фрэнсис Дрейк или Кровавый Морган. Буквально, и там это все в романе описано, там и замурованные скелеты в стенах дома и так далее. И дальше символика – скелеты в шкафу. Вот скелеты в шкафу в этом романе – они и в прямом, и в переносном смысле слова. Тем более, что там сюжет, приказчик жил с цыганкой, которая была любовницей хозяина, они боялись разоблачения, они хозяина пьяного с третьего этажа выкинули, он благополучно сломал шею там и так далее. А потом о чем роман? Дело в том, что вот эта «Золотая лихорадка», которая у Мамина-Сибиряка в очерке «Город Екатеринбург» описана на 5 страницах, как говорит, воссияли все, воссияли золотодобытчики, воссиял мир горных инженеров. А я напомню, Екатеринбург не входил в Пермскую губернию и имел статус главного горного центра Российской империи. Сейчас у нас здание консерватории и колледжа Ползунова. Да. Самое старое здание города, которое построил забытый всеми архитектор Иоганн фон Баннер, а переделывал уже великий Малахов впоследствии. И вот, говорит, и еще там куча всяких прихлебал, как пишено, которые сосали баловней судьбы. Прямо известная песня Александра Новикова. «Конокрады, казнокрады, все гостям приезжим рады, всех мастей слетались гады». И это вот и страшный крах конца 50-х. Почему? Потому что включились сибиряки. С какой стати это, эти уральские нахалы сосут наше золото? И вот, вот эта конкуренция уничтожила уральскую золотую горячку и разорила большую часть их вот этих вот нуворишей. Рязановы уцелели, Бахаревы в романе. Кстати, всем советую съездить на улицу Куйбышева рядом с банями, да, и посмотреть, в каком свинском состоянии находится, да, дом Рязановых, причем он жилой дом, да он уже ушел по третий этаж в асфальт. Это место должно быть музеифицировано. Нежели нельзя отселить людей дальше бесполезно. Дальше, как написано у Герберта Уэллса, дальше рассказ «Викария» состоял из одних междометий. Вот это же и будет. И вот роман о крахе золотой лихорадки. Причем, знаете, Мамин-Сибиряк сам писал в своих документальных изысканиях, самое потрясающее, что эта золотая лихорадка ничего позитивного не оставила. Вот поразительный факт. Потом, когда будет поколение Агафуровых, Поклевских, Козел, будут меценаты. А вот это поколение хищников, оно ничего после себя не оставило.
2: Да.
1: Это почти в этом смысле аналог роман Фрэнсиса Бретгарта «Габриэль Конрой», по которому у нас был поставлен в свое время фильм «Вооруженный очень опасен». отечественный вестерн.
0: «Приваловские миллионы», они, по-моему, экранизированы были нашим Ярополком Лапшиным,
1: да,
0: на очень... нашей киностудии.
1: Да. Вы знаете, только я вам так скажу. Дело в том, что в этом фильме есть два отступления от... «Мамина сибиряка», да, которых не могло не быть. Во-первых, в финале такой, знаете, Привалов разорился, этот дядюшка говорит, и внуки будут владеть, и правнуки, а рабочие угрюмо стоят, и мы знаем, что никаких правнуков не будет. И, во-вторых, образ Лоскутова. Дело в том, что в постановке
0: Ярополка Лапшина,
1: он был сделан чуть ли не большевиком. Вот. А Лоскутов, там у «Мамина сибиряка» даже отдаленно этих мотивов нет. Кстати, мы сейчас увидим очень одну интересную вещь, я ее оставляю на закуску, о политических и экономических взглядах «Мамина сибиряка». Об этом будет два слова позже. Вот. И Лоскутов, я бы сказал, персонаж даже довольно малоприятный. Вообще, в романе, если мы посмотрим. Хотя, вы знаете, я вам скажу, особенность романа, что в нем, в этом смысле он Чехова напоминает, а там вообще нету стопроцентно положительных персонажей. Там есть, ну, единственный персонаж, которого по-настоящему жалко, это вот эта певичка. Которая в конце, в романе, эта сцена, кстати, у Лапшина полностью перекочевала, которая решила стать любовницей одного очень крутого нувориша, а влюбленный в нее мелкий чиновник ее просто застрелил на сцене. Элементарно, когда он увидел, что она приняла его букет, он тут же достал пистолет и выстрелил ей в сердце. И все. Вот это единственное. Потому что все остальные точно так же, как я вам скажу, перескакивая, конечно, гениальная и страшная повесть «Золотопромышленники».
0: Да.
1: Кстати, тоже и экранизованная, да, в свое время, и неоднократно постановки в театрах. Вот. Ведь что в этой пьесе? Там тоже обстановка золотой горячки.
0: Да.
1: И обстановка превращения людей в крыс.
0: Да.
1: По сути дела. То есть там один из героев говорит...
0: Ну, простая пессельмяжная правда, когда...
1: Да, говорит, была заповедь «люби друг друга», сейчас заповедь «разори друг друга».
0: Да.
1: Но там самое страшное — это образ вот этой девушки Анисьи Тихоновны, которая ради мести выходит замуж за человека, разорившего его отца. То есть проституирует, по сути дела, и выходит замуж для того, чтобы уничтожить его бизнес. Более того, не только бизнеса. У нее, например, у нее был любовник-приказчик, который тут же ее бросил, как только она разорилась. Она этого приказчика доводит, чтобы он изнасиловал дочь его мужа от первого брака. И в конце, когда это все всплывает, потрясенный этот уничтоженный муж стреляет в эту женщину. И вот самое, знаете, вот в этой постановке 50-х годов там было самое... Она, умирая, смеется каким-то инфернальным смехом, потому что она себя казнила больше всех.
0: То есть она осознала...
1: Конечно, и она, так она этого и с самого начала знала, что она, мстя за отца, уничтожая вот эту все практически, вот, она убивает прежде всего себя. Она убивает в себе человека, она убивает в себе женщину. В этом смысле это уровень Достоевского в этой пьесе. И, конечно, тот же самый вариант – это роман «Золото». Кстати, он недавно был тоже экранизирован, Сергей Безруков играл. Вот, до масштаба романа не дотягивает. Вот, но это тоже такая, знаете, вот скрупулезная, почти медицинская вот такая вот повествование. Все-таки на врача учился человек. Вот. Полной потери человека в себе.
0: Да.
1: Вплоть до уголовка, это еще полбеды, в уголовку они все скатываются, но до сумасшествия,
0: до шизофрении, когда люди доходят в этом стремлении обрести, да?
1: Кстати, это в этом смысле, это даже страшнее, чем у Брейвгарта в этом плане. И тем более страшнее, чем у Джека Лондона. У Джека Лондона интонация интонация другая. Там он, описывая золотую лихорадку, он описывает в первую очередь через человек и природа. Через преодоление, поэтому у него другая. У Брэдгарта очень страшно. Вот. А у «Мамин сибиряка» это самый страшный вариант.
0: Ну, это по принципу золотой антилопы, да, когда...
1: Да, да. Да, только там в сказке есть цвет в конце туннеля, как в любой нормальной сказке в этом плане.
0: Ну, да.
1: Вот. А у «Мамина сибиряка», и это роднит его с Решетниковым, это вот выхваченный кусок, причем тоже невероятно колоритный. Один адвокат Веревкин чего стоит, понимаете, в этом самом, в «Приваловских миллионах». Один Игнатий Лихновский чего стоит. Кстати, немножко тоже с Поклевского «Козел». Вот интересно, он его дважды вывел в «Хлебе», положительный персонаж, в «Приваловских миллионах» совсем даже наоборот. Понимаете, вот, и его дочь Зося, которая, ну, понимаете, вообще, если говорить о тематике «Приваловских миллионов», ведь там маленькая деталь, для того, чтобы сорвать в момент вхождения Привалова в собственность, Половодов ему подкладывают свою жену.
0: Да.
1: А потом Зосю, на которую он тоже имел виды, так сказать, и все это нормально. Единственным, кто отказался, была певичка. Певичка отказалась. А Зося и жена Половодова, да, всегда, всегда с удовольствием. Причем жена Половодова еще и всерьез начала все это делать, то есть наставлять мужу рога.
0: Да. Да.
1: Зося-то с самого начала. Кстати, по сюжету Зося вообще была влюблена в Лоскутова.
0: Да, да.
1: А он в упор ее не заметил. Все, она озлобилась, и дальше она будет мстить всем мужчинам в этом плане. То есть... Опять-таки, как у Решетникова, колоритнейший язык. Вот. Особенно советую «Ахонины брови» перечитать. Ты чья девка? Не девка, а отецкая дочь.
0: Да, да.
1: Вот это. Это вообще отдельный литературный кайф в этом смысле. По обеим его «Мамина сибиряка». И вот теперь надо сказать о его... книге «Город Екатеринбург».
0: Да.
1: Значит, дело в том, что вот эта книга, строго говоря, «Мамина сибиряка» ставит в один ряд с великими историками. Вот почему я говорю, что этот человек был с совершенно ренессансным складом ума, просто откровенно. И исследование, я бы даже так сказал, вот с чем бы я его поставил на одну доску, это с историческими изысканиями Александра Сергеевича Пушкина. Вот потому что именно писал великий художник, который начал работать вот в этой сфере, и, ну, никто лучше об истории нашего города и нашего края не написал. Всем рекомендую эту книгу прочитать. Кстати, она издавалась юбилейным изданием. В свое время, я помню, была такая зеленая книжечка, где был какой-то сказ Бажова, были какие-то две исторические повести современных уральских писателей, в частности, Алексея Туболева «Бунт» про Пугачевщину. Интересная очень повесть, затрагивающая восстание в Нижнем Тагиле и в Невьянске в 1762 году. И вот книга «История города Екатеринбурга».
0: Ну, в интернете, по-моему, сегодня это все доступно. Ну,
1: абсолютно.
0: Да.
1: Потрясающая деталь. Смотрите, там повествование прямо с первобытности. Вот где ему пригодилось Иолия, и его археологические раскопки. Все абсолютно... Причем я обращаю внимание, вы знаете, ведь вот у нас очень скоро будет разговор о русской исторической науке. Многие русские историки до реформенной эпохи грешили стилем фэнтези. Ну, классика жанра Нечволодов. У него весь первый том – это вообще сплошное фэнтези практически. «Мамин сибиряк» подходит абсолютно профессионально. Никаких домыслов, никаких гипотез, которые, знаете, ласкают патриотическое сознание. Он описывает то, что мы знаем, что мы можем потрогать.
0: Документы, факты.
1: Да. Вот очень интересно все, что связано с топонимикой и гидронимикой нашего края. А у нас ведь какая особенность? Вот вы, любой, кто меня сейчас слушает, может мои слова в общем посмотреть сам. Вот Екатеринбург находится, как известно, в точке, где прогиб Уральских гор. Из-за этого у нас погода
0: отвратительная. Погода, да, он как бы в низине.
1: Да, потому что все заваливается.
0: Да.
1: А с другой стороны, это единственное место на всем континенте Евразии, оцените, где сливаются европейские и азиатские реки.
0: Да.
1: Уральский хребет играет роль водораздела. Но здесь они, ну, самое простое, река Исеть, на которой стоит наш город, она азиатская. Она впадает в Тобол, Тобол в Иртыш, Иртыш в Обь, Обь в Карское море. А река Пышма европейская, она попадает в Чусовую, в нашу знаменитую эмблему Урала, Чусовая, в Каму, Кама в Волгу, Волга в Каспийское море. Так вот, расстояние между этими реками в черте нашего города, между ними 1.5-2 километра.
0: Да, да.
1: То есть практически...
0: То есть вот она Чусовая, да?
1: Да.
0: И вот она и сеть.
1: Да. И сеть, и Пышма.
0: Да, и Пышма, да.
1: Вот, я к чему хочу сказать. Татищев и Генин ведь почему выбрали это место? Именно поэтому, значит, место, где естественный коридор из Европы в Азию, потому что от себя добавлю, до возникновения Екатеринбурга таким коридором были Шигорские ворота на Северном Урале, и там Верхотурье, но это не очень удобный путь, это северный путь, там его, здесь гораздо удобнее, это и климат лучше, и стык тайги или со степи, ведь предлагаю любому сесть на автобус, поехать в направлении Белоярки, и вы увидите, выезжая из Екатеринбурга, как через 10 минут после выезда природа меняется. Начинается лесостепь. Вот она будет до Шадринска, лесостепь. За Шадринском просто степи.
0: Просто, да.
1: Курган уже в степной области лежит. А до Шадринска вот это расстояние, это лесостепи. Но это совсем... То есть поехать на Нижний Тагил и поехать на Белоярку, как говорится, почувствуйте разницу.
0: Да.
1: Вот. Поэтому здесь стык. Вот. И транспортный узел. Кстати, в Приваловских миллионах наш город зашифрован как узел.
0: Узел.
1: Узел. Вот. А у «Мамин Сибиряка» есть и статья на эту тему «Живой узел». И вот все он это в городе. То есть это просто узнаваемо. Просто узнаваемо. Так вот, и вот если мы посмотрим на топонимику и гидронимику, мы что увидим? К северу от Екатеринбурга все названия финно-угорские.
0: Да.
1: Тагил, Ирбит, Нейва, Сосьва, Сылва, Лозьва, Каква, Иньва, Ивдель, Пелым там и так далее, Качканар. Вот это все из финно-угорского. Это либо Коми, либо Ханты-Манси.
0: Да.
1: К югу, да, или русифицировано Алапаевск. По такому же принципу. К югу все названия тюркские, татаро-башкирские, степное. Увильды, Уфарей, Уфалей, Куяк, Брадакалмак, там, Байрамгулова, да даже Челябинск, Челяби, это по-татарски уважительное обращение, господин. Вот. Ну, могут быть совсем русские там названия, Троицк, Златоуст, Магнитогорск, но они тонут в тюркской топонимике, тонут просто элементарно. Вот. Это все у него описано.
0: У
1: него все это описано очень тщательно. Кстати, «Мамин Сибиряк» же пытался покупать у башкир земли с золотыми россыпями и заниматься золотодобычей. Но прогорел.
0: Да.
1: Вот. Ну, гении редко бывают акулами бизнеса. Вот. Но, правда, прогорел не так, чтобы бедствовать. Все к этому времени уже все нормально было. Потом приход русских. Тоже все это описано. И вот колоритнейшая описанная Петровская эпоха. Как возникали вот эти сперва к северу от Екатеринбурга вот эта империя Демидовых. Потом приехали Татищев-Генин, а это государственная структура. Mm-hmm. Там описано, Петру Первому предлагали в Екатеринбурге тоже частный сделать вариант, ссылаясь на пример Саксонии. Петр Первый написал резолюцию, разрушившую все построения. Саксонский манир отставить. Mm-hmm. Вот. Но при Бероне тут... Приехали свои люди, тоже крутили. Екатеринбург, как он пишет, устоял. Да, ну потому что история, как менялись хозяева, скажем, как Савва Яковлев, например, нарисовался в Алапаевске, в Синичихе. Это же фантастика русской истории. Он прослав... он попал на глаза Елизаветы Петровны за то, что хорошо пел фразу «Свежая телятина». Он торговал ей. Все, она на это запала. Возможно, он даже побывал в ее опочивальне. Все, воспользовался тут же концессией. Все, отсюда этот вот завод Синичиха. Потом на него в суд подали, а вот, ну, вся история Демидовых, тут надо читать «Горное гнездо», да, естественно, вот, потому что там четко совершенно.

Время нашей передачи близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла вместе с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить и перелистывать уральскую страницу вместе с ее главными героями, известными русскими писателями, литераторами, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

епископа Ремезианского Стефана. Ночное богослужение в царской обители на Ганиной Яме возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Патриаршее послание участникам царских дней у храма памятника на крови зачитал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Также владыка передал всем участникам торжеств патриаршее благословение. Отмечается, что за главным богослужением царских дней были вознесены молитвы на разных языках. Молились паломники из Италии, Франции, Германии, Голландии, Сербии, Австралии, Новой Зеландии, а также из стран ближнего зарубежья – Грузии, Узбекистана, Беларуси. После богослужения в ночь на 17 июля состоялся царский крестный ход, который возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие архипастыри. Путь длиной в 21 километр крестоходцы прошли за 4 часа. В молитвенном шествии приняли участие клирики и миряне из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Красноуфимска и других городов. Крестный ход завершился молебном святым царственным страстотерпцем у сердца царской обители, шахты номер 7. Утром в монастырских храмах была совершена литургия. Также отмечается, что в день памяти святой царской семьи у поклонного креста в монастыре на Ганиной Яме в течение всего дня совершался молебен с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем. Ну и к другим сообщениям выпуска. Митрополит Волоколамский Антоний и иерарх Иерусалимской церкви митрополит Вострский Тимофей совершили литургию в Николаевском храме в Лимассоле. 21 июля этого года, праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и экзарх Пресвятого гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей Иерусалимского патриархата совершили божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в кипрском городе Лимассол. Архипастырем сослужил настоятель храма протоиерей Павел Поваляев и паломники в священном сане. По окончании литургии состоялась братская беседа владыки Антония и митрополита Тимофея. Во время встречи участники обменялись подарками и обсудили текущие вопросы межправославной повестки. Ну и последнее сообщение выпуска. В египетской пустыне обнаружен древний христианский город. Египетские археологи раскопали прекрасно сохранившиеся поселения византийской эпохи и обнаружили новые свидетельства существования хорошо организованной христианской общины, которая процветала в западной пустыне примерно 1600 лет назад. Эта находка позволяет получить уникальное представление о повседневной жизни, богослужениях и общественном устройстве ранних христиан, живших вдали от основных центров античного мира. В центре древнего города стояла христианская базилика, построенная в середине 4 столетия. Археологи полагают, что она была сосредоточием богослужебной жизни, достаточно развитой христианской общины. Также среди наиболее значительных находок – дом человека по имени Тис, который, как выяснилось, благодаря археологическим находкам, был церковным диаконом, жившим во второй половине 4 века. Исследователи предполагают, что здание, возможно, функционировало и как домашняя церковь. Другой дом, более раннего периода, принадлежавший человеку по имени Топип, также, по мнению экспертов, был местом молитвенных собраний ранних христиан. О повседневном быте жителей древнего христианского города также можно узнать благодаря сохранившимся замечательным артефактам. Археологи нашли хлебные печи, кухни, жернова и различные инструменты, которые красноречиво рассказывают о том, как горожане готовили себе пищу. Обнаружены также и бронзовые монеты с изображением византийских императоров, христианских символов и латинскими надписями, а также золотые монеты эпохи римского императора Констанция II, который правил с 337 по 361 год. Среди наиболее ценных находок около 200 кусочков глиняной посуды, которые использовались в качестве письменных принадлежностей. Надписи на коптском и греческом языках содержат сведения о торговых сделках, переписке и повседневных делах горожан. Также среди находок вырубленные в скале гробницы, погребальное сооружение из известняка, глиняные изделия, лампы и большой гранитный саркофаг с человеческими останками. Остатки домов, культовых мест и сделанные древние записи рассказывают нам об общине верующих, которые жили, трудились и молились в суровых условиях пустыни, оставив после себя свидетельства веры, которые сохранились на многие века после того, как их город исчез под песками. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 июля по новому стилю или 10 по старому. И сегодня вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году, а также память святых 3-4 века, мученика Аполлония Иконийского, мучеников Вианора и Силуана, мучеников 45 в Никополе Армянском, Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Эникита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих, умученных около 319 года, преподобных пустынников египетских огнем и дымом уморенных около 398 года, преподобного Антония Киево-Печерского, подвижника XI века, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIII-XIV веках, святых, просиявших в первой половине XX века, преподобных Евмения и Парфения Гортинских, священномучеников Василия Победоносцева, Петра Зефирова и Стефана Луканина, пресвитеров, Георгия Бемы и Нестора Гудзовского, диаконов. Прославляется икона Божией Матери Каневская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим об истории Каневского образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, на котором Богомладенец изображен с голубем в руке. Эта икона была принесена со святого Афона преподобным Арсением Каневским в 1393 году. В то время преподобный Арсений провел 3 года на Афоне, достойно подвязаясь в подвигах поста и молитвы. По истечении этого срока он решил возвратиться в родной Новгород. Игумен одного из афонских монастырей, преподобный Иоанн Зидон, напутствуя своего любимого ученика, благословил преподобного Арсения в дорогу чудотворной иконой Божией Матери. На Афоне образ назывался Акафистный, и предсказал Арсению, что он будет игуменом новоявленной обители. Возвратившись на Русь, преподобный Арсений пришел в Новгород Великий к архиепископу новгородскому и псковскому Иоанну, просил у него разрешения на устроение монастыря и удалился на остров Каневец, что на Ладожском озере. С самого начала своих иноческих подвигов на Каневском острове преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь, исходившую от святой иконы. Свидетельством этому является следующее событие. Языческое население этого острова суеверно поклонялось огромному каменному идолу, конь-камню. Преподобный Арсений с чудотворным образом Богоматери совершил крестный ход вокруг этого камня и изгнал целое скопище бесов, которые, приняв вид воронов, улетели на Выборгский берег. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством в этих местах, а икона получила название Каневской. После блаженной кончины преподобного Арсения 12 июня 1447 года Матерь Божия продолжала благоволить к святой обители, являя многие знамения своей помощи. Так, например, в 1573 году Каневская обитель невидимым предстательством Божией Матери была спасена от нашествия шведов. Опустошая Карелию, шведы хотели разграбить Каневский монастырь, но неожиданно разразилась сильная буря, которая взломала лед вокруг Каневского острова, так что шведы не могли пройти по нему, и обитель осталась невредимой. В 1577 году началась длительная война России со Швецией. Неподготовленность России к войне вскоре привела к потере всех ее северо-западных земель. Опасаясь нападения шведов, братья Каневского монастыря вместе со святой иконой в 1581 году переселилась на жительство в Новгородский Деревеницкий монастырь. В 1595 году, когда опасность миновала, иноки вернулись в обитель. В 1610 году в результате активизации военных действий со стороны шведов иноки Каневской обители вновь вынуждены были укрываться в Деревеницком монастыре, а затем в Тихвинской обители. Только в 1766 году, после окончательной победы над Швецией, Каневский монастырь был восстановлен. Но чудотворная икона Божией Матери оставалась в Новгороде до 1799 года. Новгородцы установили ей ежегодное празднование 10 июля. 3 сентября 1799 года по благословению митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила при игумене Каневской обители Варфоломее Афонская святыня была возвращена в Каневскую обитель и поставлена в храме во имя святителя Никона. Начало XIX века – время процветания Каневской обители. В 1802 году над могилой преподобного Арсения был построен храм в честь введения Пресвятой Богородицы во храм. Туда перенесли и Каневскую святыню. Несколько позже над этим храмом построили новый в честь Рождества Божией Матери. В алтаре нового храма поместили список с Каневской иконы. С древней греческой иконы были сделаны и другие списки. Один из них находился в Благовещенской церкви Московского Кремля, а другой – в Воскресенском храме города Торжка. От этих списков, как и от самой иконы, совершались чудесные исцеления всех с верою, притекающих по крову и заступлению Божией Матери. В начале XIX века игуменом Иларионом была написана служба Каневской иконе Божией Матери. Указом Святейшего Синода праздники в честь преподобного Арсения и Каневской иконы Божией Матери 12 июня и 10 июля по старому стилю были внесены в церковный календарь 1819 года. В 1893 году для чудотворной Каневской иконы был изготовлен киот и чеканная серебряная риза. Однако после Первой мировой войны территория, на которой находился Каневский монастырь, отошла к Финляндии, а в 1918 году Финская православная церковь стала автономной. Эти события оказали огромное влияние на жизнь монастыря. Каневская святыня находилась в Веденском храме обители до 1940 года, когда в связи с военными событиями монастырь эвакуировался. Братья Каневского монастыря поселилась в купленной ими усадьбе Хиекка на берегу озера Нилакаярви в 16 километрах от села Кейтале, которую они преобразовали в монастырь. Сюда же привезли и икону Божией Матери. Эта обитель просуществовала недолго, так как в 1956 году, когда в усадьбе осталось всего 6 монахов и 3 послушника, насельники переселились в Нововолаамский монастырь, основанный братьей Валаама в местности Хейневеси. В 70-е годы в Нововолаамской обители был выстроен Преображенский собор с примыкавшей к нему с северной стороны часовней, устроенной специально для чудотворного Каневского образа. В этой часовне святая икона пребывает и по сей день. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги под названием «Новый Завет в пересказе для детей. Евангелие. Очередная часть».
3: Насыщение 5 хлебами 5000 человек. Не один раз вы слышали, дети, что за Христом ходила целая 1000 народа. Один раз Иисус Христос с учениками своими ехал на лодке по озеру. Плывут они в лодке по озеру недалеко от берега, а народ по берегу идет пешком и смотрит, где остановится лодка. Иисусу Христу жалко было этих людей, которых некому было научить добру. Он велел остановиться лодке и вышел на берег. Тут он исцелял больных, которых принесли к нему, и учил народ, который стоял вокруг него и со вниманием слушал слова Спасителя. Наступил вечер, а народу все прибавлялось и прибавлялось. Ученики сказали тогда Иисусу Христу: «Время уже позднее, отпусти народ. Пусть пойдут в окрестные деревни ночевать, купят себе хлеба, потому что им нечего есть, а мы здесь в пустынном месте». «Зачем им расходиться?» – отвечал Иисус Христос. «Накормите их». Потом он спросил апостола Филиппа, как бы нам купить хлеба, чтобы накормить их. Филипп отвечал: «Им на 200 динариев мало будет хлеба, чтобы каждому досталось хотя бы понемногу». «Пойдите, посмотрите, не найдется ли у вас хлеба», — сказал Иисус Христос. Пошли разыскивать, нет ли у кого хлеба. Апостол Андрей нашел и сказал Иисусу Христу: «Здесь есть один мальчик, у которого нашлось 5 ячменных хлебов и 2 жареные рыбки. Ну что это для такого множества?» Иисус Христос приказал: «Принесите мне их сюда». Потом он велел рассадить народ на траве по кучкам, где по 100, а где по 50 человек. Расселись все на зеленом лугу и насчитали 5000 одиноких мужчин, не считая женщин и детей. Тогда Иисус Христос взял 5 хлебов и 2 рыбы, посмотрел на небо, помолился, разломил хлеб на кусочки и начал раздавать своим ученикам. А те разносили народу. И 2 рыбы он разделил и отдал всем. Никого не забыли, всем дали, и все ели досыта. Когда же наелись, Иисус Христос велел собрать объедки. И набрали кусков, оставшихся от 5 ячменных хлебов и остатков от 2 рыб, целых 12 корзин. Народ, видевший это чудо, стал говорить: «Это и есть тот пророк, которому должно прийти на землю». Хотели даже выбрать Иисуса Христа своим царем, но он не хотел этого. Когда же совсем стемнело, Иисус Христос велел ученикам своим сесть на лодку и ехать на другую сторону озера, а сам взошел на гору, чтобы помолиться. Народ весь разошелся. Иисус Христос ходит по воде. Ученики Иисуса Христа переезжали через озеро. Сам же Иисус Христос остался на берегу. Выехали они поздно вечером, и когда добрались до середины озера, их застигла темная ночь. Поднялась страшная буря. Лодку вертела, как щепку, и заливала волнами. Бывшие в лодке испугались и каждую минуту ждали: вот перевернет их лодку, и все они пойдут ко дну. Как вы думаете, дети, уже ли Иисус Христос забыл своих учеников, не видит, что они тонут? Уже ли он не поможет несчастным пловцам? Нет, мои милые дети, никого не забывает Иисус Христос. Он помнит всякого несчастного. Он видит наше несчастье и всегда поможет нам, когда нужно. Только вы не забывайте своего Спасителя. И прежде всего у Него просите помощи и молитесь Ему. Знаете, чем больше несчастье, чем страшнее опасность, тем Господь ближе к вам. Тонете ли вы? Горите ли вы в пожаре? Заблудились, больны? Христос подле вас и готов помочь вам. Только вспомните Его, призовите на помощь и помолитесь Ему. Начинало рассветать, буря не унималась. От берега лодку унесло, верст на 5. Вдруг видят ученики Христова, что по морю, по высоким волнам идет к ним Иисус Христос. Они очень испугались. Учитель остался на берегу. Мы уже далеко отъехали. Как же он может идти по волнам? Говорят апостолы между собою. Это нам только кажется. Это призрак, с испугом кричали они. Это я. Не бойтесь, говорит Иисус Христос. Тогда апостол Петр говорит: Господи, если это ты, позволь мне прийти к тебе по воде. Иди, говорит ему Иисус Христос. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу Христу. Он верил, что Господь не даст ему погибнуть, и шел по волнам. Когда уже Петр по морю довольно близко подошел к Иисусу Христу, вдруг сильно подул ветер. Петр испугался, забыл, что подле него Христос, и подумал, как бы не утонуть. Петр в самом деле стал тонуть. Тогда он закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус Христос подал Петру свою руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, Зачем ты усомнился? Зачем ты подумал, что я дам тебе утонуть? Зачем ты не понадеялся на меня?» И когда Иисус с Петром вошли в лодку, ветер утих, и буря унялась. Бывшие в лодке подошли к Иисусу Христу, поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты, Сын Божий». Можете ли вы, дети, указать мне на другое чудо, которое походит на это чудо? Иисус Христос, плывя на лодке со своими учениками, одним словом своим укротил бурю, запретил дуть ветру и подниматься волнам. Вспомните, когда это произошло.

0: Часть третья. Третья Пасха. Исцеление бесноватой дочери Кананеинки. Не только по иудейской земле ходил и учил Господь наш Иисус Христос. Он ходил иногда далеко к морю Средиземному, где города Тир и Сидон. Там жили язычники, кананеи, с которыми, если вы помните, очень часто воевали евреи. Однажды Иисус Христос удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, кананеинка, вышедшая к нему навстречу, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя очень беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которым она наскучила своими криками, стали просить его: «Отпусти ее, сделай, что она просит, потому что она кричит и идет за нами». Иисус Христос сказал им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я хочу сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников». А женщина, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же не отвечал: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам». Женщина не обиделась тем, что Иисус Христос сравнил ее с собакою. Она видела, что Господь не бранит ее, а хочет научить ее, хочет показать, что люди, забывшие Бога, хуже собаки, которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божией, и сказала: «Это правда, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет, как ты хочешь». И исцелилась дочь ее в тот же час. Дети, что значит, что Иисуса Христа многие из иудеев и Хананеинка называют сыном Давидовым? Пророками было предсказано, что Христос родится в потомстве Давидовом, то есть царь Давид будет прадедом Спасителя нашего. Значит, и те израильтяне, которые называли Иисуса Христа сыном Давидовым, и Хананеинка верили, что Иисус есть именно Спаситель мира, Христос, Сын Божий, родившийся от Девы Марии, которая происходила от царя Давида, была внучкою внуков этого царя. Исцеление глухонемого. Вышедший из земли Тирской и Сидонской, Иисус Христос опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к нему глухонемого и просили возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемому, потом, плюнув на свой палец, дотронулся до его языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал: «Откройся». И глухой тотчас же стал слышать и начал говорить. Иисус Христос не велел никому рассказывать о своих чудесах. Но сколько он не запрещал, они еще больше рассказывали. Все очень удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Исцеление многих больных и насыщение 4000 человек семью хлебами. Озеро Галилейское, на котором Иисус Христос усмирил бурю и ходил по водам, было очень большое, так что многие называли его морем. Один раз пришел Иисус к этому озеру, взошел на гору и сел. К нему собралось много народу. Приносили и приводили всяких больных, хромых, слепых, немых, увечных и клали их к ногам Иисусовым. И он исцелял их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, больных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими. и прославляли Бога. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их голодными я не хочу, чтобы не ослабли в дороге». И говорят ему ученики его: «Где нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» «Сколько у вас хлебов?» – спросил Иисус Христос. Они отвечали: 7 и немного рыбы. Тогда он велел народу сесть на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, благословил их, разломил и дал ученикам. А ученики разнесли народу. Ели все, и все насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 мужчин, не считая женщин и детей. Потом он отпустил народ, а сам сел в лодку и поехал в другое место. Дети, вы помните еще чудеса, совершенные Иисусом Христом, которые походят на это чудо? Совсем недавно я рассказала вам, как Иисус Христос 5 хлебами, а хлеб у евреев пекся небольшой, и 2 рыбами накормил 5000 человек. Вспомните первое чудо Христово, как он на браке в Кане Галилейской притворил воду в вино, благословил воду, и из воды в 1 минуту сделалось хорошее, вкусное вино.
1: В программе «Детям о Боге» слушали «Новый Завет» в пересказе для детей. Звучали очередные главы из Евангелия в переложении для самых маленьких. На этом на сегодня все, ну а наш эфир продолжается. И я передаю микрофон Виктории Кауган.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре состоялись торжества в честь Дня Тихвинской иконы Божией Матери. Более 1000 верующих сегодня собрались в храме и во дворе обители, чтобы принять участие в богослужении и крестном ходе. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Высокопресвященнейшему владыке сослужили митрополит Челябинский и Миасский Алексей, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон и епископ Великолукский Невельский Варнава. После литургии паломники и гости обители прошли крестным ходом вокруг храма с главной святыней монастыря, чтимым списком иконы Тихвинской Божией Матери. Сейчас предлагаю услышать проповедь правящих архиереев. Это митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также приглашенного гостя, митрополита Челябинского и Миасского Алексея. Владыки расскажут нам о празднике Тихвинской иконы и о том, почему важно не забывать молитву Божией Матери ежедневно, а также посещать женскую обитель.
4: Праздником сердечно поздравляем. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы. Икона ее древняя, по преданию пришедшая из византийских пределов, из Константинополя, и удивительным промыслом Божьим, для нас непонятным, непостижимым, прибыла в Тихвинские пределы, явилась народу, который ждал принять святыню. Знаете, есть люди, которые не ждут, занимаются своими делами. Бывает, что перед ними оказывается какое-то чудо, оказывается какое-то особое знамение. Сам Господь оказывается перед ними, а им это не нужно. Но вот тогдашние жители Тихвинских пределов показали совершенно замечательно, удивительно, добрую отзывчивость. Увидев, узрев образ Пресвятой Богородицы, они устремились к нему и пожелали построить часовню, построили храм, построили один, другой, обитель. Везде, где являлась Божья Матерь своим образом, везде ее ждали и желали исполнить то, что было ей угодно. Сегодня мы видим, как ждут, как ожидают. Подобно евангельским разумным девам ожидают Матерь Божию, сестры, святые обители, водимые усердной заботой матушки Домники. Они ждут и ищут возможность, что можно сделать для прославления, для подражания Святой Богородице. А в чем миссия Божьей Матери? В чем миссия ее иконы? Об этом нетрудно узнать, если как-то заглядывать в Евангелие ее сына, быть знакомым с земной жизнью ее сына. Пришел на землю для того, чтобы осветить, просветить, спасти людей и ввести их к себе. Вести их туда, где он сам пребывает. Не куда-нибудь в хорошенькое место, а он куда-нибудь выше, а туда, где он сам пребывает. Наполнить, согреть в вечности своей любовью. Потому что кроме этого, человеку по образу и подобию Божию созданному ничего больше не нужно. Он для этого пришел. И для этого Матерь Божья ждала его. Дева Мария ожидала, подобно тому, как сегодня ожидают иноки, инокини, монахи, монахини, верные христиане, ожидают Господа Иисуса. Вот она также ожидала Мессию, желала Ему послужить. И когда благовестие Архангела Гавриила, она она должна послужить Богу. Она сказала: «Се, раба Господня, буди мне по слову Твоему». Господь совершил дело спасения людей, но совершил намеренно через Пресвятую Богородицу, от нее родившись, ею быв воспитан, ей служа, и показал ей, что те люди, ради которых он пришел на землю, эти люди являются главным предметом его заботы. Не строительство зданий, не устройство дорог, не развитие технологий, а люди и их освящение. И Матерь Божия восприняла и услышала этот главный урок своего сына. И она и при его земной жизни, по его вознесении, она продолжила это дело. Она служила людям Божьим и приводила их к своему сыну. И апостолов, и апостольских мужей, и церковь Иерусалимскую, Иверскую, афонских жителей. Всех Матерь Божия облагодетельствовала при своей земной жизни. Но и даже по ее восшествии на небеса она продолжила это дело. Она не оставила людей и продолжает служить своему сыну через служение нам, людям. Мы говорим: «Пресвятая Богородица, помогай нам». А она что делает? Она внимательно слушает и отзывчиво помогает. Мы говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». И она ходатайствует о спасении, посылая иногда скорби, иногда посылая болезни, иногда посылая нестроение в, казалось бы, наше благоустроенное житие. Но если в нашем благоустроенном житии нет места для Бога, что это за житие? Это пустота. И она вторгается в нашу жизнь, так как она сама разумеет по промыслу Божию, для того, чтобы обратить наши с вами сердца к ее сыну. Что ожидает Матерь Божия от нас? Ну вот, знаете, если представить себе путешествие от нашего рождения в Царстве Небесное, его можно сделать, как бы обрисовать как похожее путешествие, если бы мы отправились сейчас в какой-нибудь далекий город, во Владивосток. У каждого свои пути. У кого-то есть машина, сядет на машину, да поедет. У кого-то нет машины, воспользуется поездом. У кого-то есть возможность, и будет топливо, и самолетом будет двигаться. У кого-то нет такой возможности, и отправиться пешком. Разные пути, разные образы. Но главное, чтобы, вот если говорить по нашему земному исчислению, что мы двигались туда, не куда-нибудь на север, на запад, на юг, а именно туда, на восток, к этому городу. И к Царству Небесному, к обителям небесным тоже разные пути. У кого-то путь семейного жития, у кого-то путь одиночества, у кого-то путь жизни в монастыре, в обители, в братстве, в сестричестве, у кого-то путь здорового, физически небольного, у кого-то от рождения нет рук, ножек, глазок, у кого-то нет ума. Но у всех есть вот это призвание войти, войти в небесное царство, уготованное нам нашим Господом. И Матерь Божия помогает нам на этом пути. В чем? Она ожидает, что мы услышим, уразумеем заповеди, которые нам оставил наш любящий Господь. Те заповеди, которые она восприняла от своего младенчества, которые она в течение жизни, по мере своего взросления, больше и больше воспринимала и исполняла. Что мы будем жить по заповедям Господним. Если мы отправимся, например, на машине куда-нибудь вот по этому пути, как вот в Владивосток, очень важно, чтобы мы знали заповеди водительские. Что на красный свет ехать не надо, что обгонять по встречной полосе не надо, что ехать быстро, быстрее, чем предписано, не надо, потому что все это может привести к крушению. Останемся на пути, не достигнем цели, подскользнемся, соскочим, врежемся, переутомимся и не достигнем той цели, которая, не достигнем города, в который мы отправились. Мы же хотим достичь. А если с нами еще наши спутники, наша семья, это очень важно. И вот так же в нашем шествии небесное наше Отечество, к нашему Господу, очень важно знать правила, по которым нужно жить, чтобы не пройти мимо, чтобы не разбиться, не подскользнуться на этом пути. Это называются заповеди, они просты, понятны. Я думаю, что каждый здесь присутствующий знает. А кто не знает, пусть насытит свой ум сердца, открыв Евангелие, прочитав его, открыв повествование о земной жизни Пресвятой Богородицы и на ее примере, узнав, как можно и нужно жить, идти по этому пути жизни, по заповедям Господним. А кому этого, кто это уже сделал, да утешит себя чтением житий святых, где рассказывается, как другие люди, жившие до нас, прошли этим путем и вошли в небесное царство. Помогут они нам двигаться сегодня, мы же сегодня по этой дороге движемся, чтобы мы по этой дороге шествуя не разбились, не остановились, не потеряли сил, не изголодались, не сошли, не уклонились с этого пути, а шли туда, куда Господь усердием Матери Божией нас ведет, и чтобы вошли. В этом самое главное, что ожидает нас милостивый Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Дева Владычица Богородица. Я хочу пожелать не подвести их ожиданий, не подвести. Они так стараются. Матерь Божия столько образов, икон явила, столько чудес сотворила, чтобы мы просто уверовали в ее Сына и в ее силу, ее ходатайство перед Ним. И чтобы мы прошли верным путем, взошли в небесное Царство Отечества. И я хочу пожелать себе, каждому из вас, вот такого безбедного, правильного, своего, но в нужном, правильном, верном направлении пути к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Сегодня хочу сугубо еще раз поблагодарить Матушку Давнику за такое торжество, которого можно было бы и не делать. Можно было просто повесить объявление на двери, праздник, и, может быть, кто-то пришел бы. Матушка, вы готовили это пространство. Вчера сказал вам о том, как оно видится, что вы усердствуете о том, чтобы в умах и сердцах веренных Богом вам сестер процветал райский сад. Вы с сестрами, поскольку трудитесь над этим, то не может укрыться светильник, его не ставят под спудом, но на свечнице вы стараетесь вот то доброе сокровище вашего сердца износить и его показывать окружающим людям. И вот через красоту благоустройства того, что мы здесь видим, благолепие храма, богослужения, пения, и насаждения, дорожки, во всем этом присутствует образ обители небесных, которые взращиваете вы, Матушка, в сердцах ваших сестер. Господи, помоги вам, пожалуйста, Матерь Божия, в этом усердии, а нам, взирая на эту красоту, помышлять о горнем. Дорогая Матушка, благодарим за то, что вы пригласили ваших сестер, матушек игуменей, игуменью Юлианию из Зачатьевского монастыря из Москвы, матушку Ефросинию, игуменью из Полоцкого монастыря, и благодарим, Матушка Ефросиния, вас и владыку Экзарха, патриаршего Экзарха всей Белоруссии, владыку Вениамина, за то, что по благословению Святейшего Патриарха вы совершили принесение частицы мощей преподобной Ефросинии Полоцкой, в дар Новотихинской родители. Благодарим матушек и гумений нашей митрополии за то, что всегда не только приезжаете сюда на праздники, но и собираетесь друг по другу в монастырях, посещаете,
5: приезжаете.
4: Благодарим Сугуба, царство Мадрида, Варнаву, бывшего сюда владыку, конечно, Варнаву, которого попросили, который впервые вот так вот посещает в архиерейском достоинстве обитель. И вот надеемся, что беседы, которые вы, владыка, с сестрами совершаете и будете совершать, что они послужат на благо, на укрепление веры и благочестия наших систем. И всех, конечно, собравшихся сегодня в обители на литургии сугубо благодарим. Владыка Алексей, владыка Феогност, владыка Павел, наши владыки, владыка Сергий, владыка Мелитон. Сердечно рады вас видеть и приветствовать все обители. Конечно, сегодня мы были свидетелями рождения нового служителя Церкви Христовой, который не так давно принял, обучаясь в Екатеринбургской духовной семинарии, принял монашеский постриг, дал обеты монашеские служить Богу, а сегодня воспринял благодать диаконского служения, дорогой иеродиакон Порфирий. Конечно, мы вас поздравляем и возлагаем на вас большие надежды на то, что вы в вашем служении, диаконском служении, монашеском житии, будете показывать, вы призваны к тому, чтобы призывать людей к молитве, что вы будете сами стараться и в тишине кельи, и в храме молиться, и вот опираясь на эту молитву, конечно же, будете призывать вот всех нас к молитве и благовествовать Евангелие Христово. Поздравляем вас, храни вас, милостивый Господь. И надеюсь, прошу владыку митрополита Челябинского, Мясского, Алексея, благословить нас добрым архипастырским словом.
6: Благословите ваше высокопреосвященство, дорогой владыка Евгений, ваше высокопреосвященство, преосвященство, досточтимые отцы, досточтимые матушки игумены, сестры, дорогие братья и сестры. Вот сегодня богослужение, которое мы с вами вместе здесь совершали, благодарили Бога, оно было исполнено особой благодатью. И сейчас, в окончании богослужения, вспоминаются слова одного доброго канта, который, конечно же, поет, может быть, не про Новотихвинскую обитель, но про другую славную обитель, что много добрых сердец под одеждой святой. И вот здесь, в Тихвинской обители, конечно же, мы понимаем, что это торжество, это радость, это духовное единение, оно возможно только благодаря глубочайшей работе сестер обители во главе с матушкой Домникой, которые доброту и чистоту и смирение своего сердца обильно даруют всем нам. Легко было сегодня молиться, потому что, наверное, все мы стремимся к спасению. А когда люди объединены, то и Господь посреди нас, и слышит нас. И, наверное, то, что в сегодняшний ненастный день, во время крестного хода, о чем мы все вместе, дорогие владыки, отцы, матушки, братья и сестры, молились, вот с неба не было дождя, даже выглянуло солнышко. А сейчас может Господь и благорастворение дать изобилие плодов, для изобилия плодов земных и дождик нам такой мирный дать. И, наверное, это свидетельство того, что здесь, в обители, совершаются добрые дела, совершается спасение. Может быть, непростой это путь, он не бывает простым. Путь к спасению, он всегда связан с трудностями, он связан с искушениями. Но смирение и любовь, она все преодолевает и все покрывает. И от всей души, я думаю, что я скажу слова от всех наших архипастырей, что мы молимся за сестер обители и просим ваших святых молитв. И радуемся, что вокруг вас собирается столько много людей. Просим молитв наших братьев и сестер, за обитель просим молиться, за церковь нашу, за Отечество наше, чтобы Господь всех нас хранил и вел к спасению благочестивой жизни. Аминь.
5: Благодарим, дорогой Владыка.
3: Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, который пребывает в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над Ладожским озером. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Божьей Матери. Очень здорово, что, несмотря на будний день, в храме собрались не только прихожане монастыря, но и паломники из других городов. Сейчас, дорогие друзья, мы услышим комментарии гостей, участников богослужения на престольный праздник.
7: Как вас зовут?
8: Ирина.
7: Только что закончилось богослужение. Прекрасный колокольный звон. Мы от сестер получили подарочки. Я еще в очереди, вы уже с таким пакетиком подарочным. Прослушали проповедь и все радуемся. Во-первых, празднику, Дню Тихвинской иконы. Хорошей погоде. Расскажите, откуда вы приехали, почему?
8: Мы можем сказать, что мы паломницы, потому что мы из другого города. Мы вот так себя сегодня назвали. И встали очень рано и приехали, не могли сюда не приехать. Нам здесь нравится все. Здесь действительно какая-то благодать двойная. Сегодня говорил отец Евгений, что здесь и Господа Бога, и Его Матери. Вот прямо это все ощущается. И погода нам это же показывает, что и солнце выглянуло, и сейчас тепло без осадков. Что только сердце радуется, и душа спокойна, и все будет хорошо.
7: Вы впервые? Впервые в монастыре?
8: Нет, не впервые.
7: Вы специально приехали, да?
8: Специально приехали. Я увидела по ОТВ выступление, наверное, матушки.
7: Сестры. Одной из сестры, да, действительно, я тоже смотрела в этом году. Пригласили на областное телевидение, и очень здорово, что вот так вот рассказывают на светских телеканалах, и люди узнают, потому что некоторые-то действительно не знают о том, что вот такие замечательные богослужения к Дню Тихвинской иконы. Также что вам подарили?
8: Так, нам подарили выпечку, я думаю, наверное, это выпечка, две конфеты.
7: Прекрасно.
8: Птичье молоко, суфле в шоколаде. И вот буклет «Матушка Таисия слышит наши молитвы. 200 лет со дня представления игумени Таисии». И водичку. То есть можно нам еще здесь провести хороший отрезок времени и никуда даже не спешить.
7: Знаете, сейчас многие идут к иконе, еще будет акафист сегодня вечером. Это очень здорово, что все люди приобщаются вот так вот к духовной жизни. Мы вроде бы с вами интервью, да, записываем для, ну, комментарий для православного радио. Колокола, казалось бы, мешают, но на самом деле они только дополняют, только украшают наш диалог. Вам всего доброго, хорошего паломничества, душеспасительного пути.
8: Слава Богу за все. Спасибо огромное за добрые пожелания.
7: А сейчас я дам слово Людмиле. А вы сегодня специально приехали на праздник. Почему?
9: Не так давно воцерковилась, и для меня очень ценно любое опыт, особенно вот когда такие великие праздники происходят, и в обители, чей это праздник является престольным. Богородица вообще защитница и помощница всем нам, особенно вот я являюсь мамочкой, и поэтому это как бы очень такое действенное обращение, когда молишься о помощи за детей своих. Вот. Ну и Тихвинская Богородица, это действительно, вот как бы в Екатеринбурге это престольный праздник и великий праздник. Много священнослужителей приезжают из разных регионов, и поэтому
7: слушали,
9: очень
7: красиво. Слушали проповедь сегодня, да, Владыки? Что вот вас поразило?
10: Простите, помощи не надо.
7: Может быть, что-то открыли для себя, может быть, что-то для себя открыли, потому что слова-то произносил и Владыка Евгений, наш правящий архиерей, и приглашенный Владыка из Миасской Челябинской епархии.
9: Ну, опять же, вот возвращаясь к тому, что я являюсь мамочкой, и у меня сыну 21 год, это такой возраст, когда, ну, сложно объяснить, что вот православие, что вера, что это очень важно. И поэтому слова владыки Евгения мне очень понравились про дорогу во Владивосток. Это когда вот...
7: Метафора такая.
9: Да, метафора, да, что надо соблюдать заповеди. То есть это как правило дорожного движения. Если ты не будешь соблюдать, то ты не доедешь. То есть также мы, если мы не будем соблюдать заповеди, то мы не дойдем. То есть это очень такая, ну, жизненная, ну, доступная для восприятия такая метафора была и проповедь. Поэтому я хочу ее передать своему сыну.
7: Спасибо. Пожелаем всем. И клиру, и миру, и священникам, и пастырям нашим добрым, и, конечно же, людям здоровья и заступничества Божией Матери.
9: Богородица, спаси всех нас.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о престольном празднике одного из старейших монастырей Урала, где 9 июля, в день Тихвинской иконы Божьей Матери, состоялись богослужения на престольный праздник. Божественную литургию возглавил правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, также приглашенные владыки, клирики и сестры Александра Невской, Новотихвинской женской обители. Спасибо матушке Домнике, настоятельнице монастыря, сестрам и всем, кто трудится в женской обители, за помощь в проведении богослужения, за атмосферу и, самое главное, любовь к каждому человеку, кто сегодня был в монастыре. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
11: Новости.
1: Здравствуйте! В Казани состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери. 21 июля этого года в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, в столице Татарстана, состоялся традиционный крестный ход с казанским образом Царицы Небесной. Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Молебен Божьей Матери в Благовещенск. Молебен возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на крестный ход. По традиции в нем участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана и

0: Господня города Екатеринбурга. На ней отец Владимир поделился своей жизненной историей и опытом духовной жизни за границей. Каждый год он приезжает в Екатеринбург на царские дни. Для него это является особенным событием. В этот день, 17 июня 91 года, он был рукоположен во священники. И святые царственные страстотерпцы являются покровителями его священства и вдохновляют на служение. Ну и следующая новость тоже из Екатеринбурга. У нас появится мурал с образом святого царя-страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов. Созданный им образ еще одного святого, благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост, на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. На данный момент идет согласование места, на котором будет расположен мурал. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

Безным, яко сосуды скудельничи, сокрушишия, и ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи.

Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услышамя от горы святые свои я. Аз услухи спах в устах, яко Господь

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: В прошлый раз, напоминаю, в прошлый четверг в это же самое время мы знакомились с биографией Максима Грека. Сегодня, я так понимаю, что-нибудь почитаем из его произведений.
2: Да. Вообще, значит, я напомню, что говорим мы про замечательного духовного писателя первой половины XVI века, преподобного Максима Грека. И говорили мы про его, ну, такую необычную, удивительную судьбу, потому что прежде чем оказаться на Руси, преподобный Максим прошел такой интересный путь. То есть, будучи молодым человеком, он уехал из Греции в Италию, где, так сказать, это был центр новой зарождающейся культуры. Это целая культурная эпоха, которую мы называем эпохой Возрождения. Да? То есть и он жил в городах Италии, в частности во Флоренции, и преподавал греческий язык, переписывал разные греческие рукописи, на которые был огромный спрос, и которым был огромный интерес. Да? И, конечно, вот вращался в этих всех гуманистических кругах, вот, изучая науки. И вот, понимаете, он был, то есть это целый вот период его жизни. Но затем в его жизни происходит некий религиозный поворот, связанный с влиянием Джероламо Савонаролы, о котором мы сегодня еще будем говорить. Это такая знаменитая такая фигура пламенного проповедника, которого потом сожгли, и он очень сильно повлиял на будущего Максима Грека, которого звали тогда еще Михаил Триволис. И он принимает решение уйти в монастырь. И около года он там в качестве послушника подвязался, но потом уехал оттуда. И потом уже, спустя несколько лет, он оставил Италию и отправился на гору Афон. То есть обратно он вернулся в православие. Понимаете, да? То есть когда он был в Италии, то есть он присоединился к католикам. А потом вот как-то серьезные такое вот его серьезные религиозные размышления привели к тому, что он приходит к православию, монастырь Ватопед, богатый своими рукописями, вот. А дальше, значит, в 516 году он отправляется на Русь. То есть он уже в возрасте, родился-то он в 70-м году, то есть ему уже получается 56 лет. По тем временам это уже такой он, как бы, уже, ну, в общем, в возрасте человек, да. И его отправили вот как переводчика, так сказать, для того, чтобы править, переводить книги. И мы говорили про его такую драматичную историю, потому что несколько лет он там этими переводами занимался до 25-го года. Но дальше происходит настоящая драма, потому что у него появляются завистники, он там неосторожные делают высказывания критические, и все, и его обвиняют в том, что он еретически правил книги, его обвиняют в том, что он там критиковал автокефалию русской церкви, в сношениях с турецким султаном, ну, то есть ему припомнили вот все, что только можно, в заточение. Это заключение длилось 22 года. Представляете, из Южной, из Италии, из Греции, из этих южных средиземноморских широт он попадает в Москву, а там он попадает в темницу. Значит, его на 6 лет в Иосифово-Волоколамский монастырь, потом в Тверь его перевели. Там в Иосифово-Волоколамском монастыре он даже писать не мог. То есть без письменных принадлежностей, от причастия его отлучили. Когда взошел на трон Иван Васильевич Грозный, и его интронизация состоялась именно как вот как великий князь, он же был, да, вот его как царя помазали. Его, Максима Грека, наконец освободили, реабилитировали, оправдали. И он последние годы жизни своей провел в Троице-Сергиевой лавре. Да, там о нем много разных историй, о его взаимоотношениях с Иваном Грозным. И вот как это водится у нас на Руси, Ну, к Максиму-то греку было совершенно особое отношение, так сказать, его очень все любили, уважали, считали за великого просветленного старца, понимаете, потому что претерпел такую ужасную жизнь. А восточные монастыри, патриархи уж упрашивали русских царей и великих князей, отдайте нам этого немощного и убогого Максима, отдайте нам его. А отдать уже было невозможно, потому что он тут насмотрелся, ну, всяких, понимаете, негативных моментов. И, конечно, выпускать его он стал невыездной. И вот его такая вот жизнь. И мощи его находятся в Троице Сергиевой Лавре, вот, а канонизировали его в 1988 году. Вот еще как бы поздний советский период. Наряду со многими другими русскими святыми, там Андрей Рублев, там и ряд других, да, вот Максима Грека, значит, прославили. И он, вот видите, как бы человек такой вот гуманистической культуры, глубоко образованный, то есть богослов и так далее, попадает на Русь, где вот эта высокая культура интеллектуальная, она отсутствовала, она отсутствовала. Такое высшее богословское знание у нас отнюдь не культивировалось. И, ну вот, он... Вот такая у него судьба. И он оставил значительное количество сочинений. То есть, ну, вот собрание его творений – это три таких тома. Понимаете, Мария, где ему приписывается 3,5 сотни посланий, писем, каких-то трактатов, на которых он писал на злободневные темы, против астрологии, полемика с мусульманами, с армянами, с... там с латинянами, с католиками, значит, писал всякие обличительные послания на дикие всякие нравы, что там, если утопленника, например, ну, там, знаете, такие народные суеверия, там, что умер неправильной смертью, например, да, человек утонул, и, ну, в деревнях-то считалось, что и такого человека нельзя погребать, да, то есть надо его там относили на болото и засыпали ветвями, да, а вот если погрести, тогда будут неурядицы, тогда будет там скот гибнуть, холода ударят, ну, то есть потому что нельзя таких людей вот хоронить, неправильно они умерли, и преподобный Максим против этого убеждения, против этого суеверия выступает. Много критического он писал, и вот, понимаете, такое огромное, прекрасное наследие он оставил. И мы некоторые моменты разберем, потому что действительно вот это уже наш писатель. Вы понимаете, Мария, в такой-то биографии он уже определенно наш. То есть четверть века он у нас жил и, понимаете, познал, так сказать, все стороны, значит, государства российского и нашей судьбы. И вот и у нас вот на родине он написал все эти сочинения, связанные, вот как бы он адресует их русским людям, и сам становится русским человеком, понимаете, то есть все Максим Грек. И вот, наверное, мы сегодня почитаем одно из самых таких, они у него все важные, все интересные, но вот это такое сочинение называется «Повесть страшная и достопамятная». «Совершенной иноческой жизни». Это сочинение, оно автобиографично. Не совсем точно я сказал. Вот автобиография, человек пишет о себе. А здесь он пишет, он делится своими воспоминаниями молодости об Италии. И он описывает вот этого человека, который оказал на него вот это глубокое духовное влияние. Джероламо Савонарола. Вот про личность этого Савонаролу как раз он и пишет. И в чем смысл этого сочинения? Давайте я поясню в двух словах. Значит, вот эта повесть страшная, достопамятная, где он вспоминает, так сказать, вот эту итальянские свои впечатления, она, получается, была написана до 1525 года, то есть до его ареста, осуждения, то есть когда он еще был вот на свободе и писал, и переводил, и все-все-все. И вот здесь мы видим очень интересный момент, потому что вроде бы преподобный Максим рассказывает про то, как устроена вот эта была жизнь во Франции, в Италии, как у них устроено образование, как у них устроены монастыри в особенности. И вот рассказывает про этого Савонаролу. Занимательно, интересно, мы почитали, да, почитаем. Вот, Мария, к чему он это рассказывает?
1: Ну, видимо, для того, чтобы рассказать, что это такое, и преподать нам пример, чтобы у нас такое же было.
2: Вот, вот. В этом и суть. Что, конечно, это сочинение имеет критическую направленность. Потому что все, ну, как бы, понимаете, все те язвы, против которых выступал Савонарола, они все имели место на Руси. Понимаете, имели место на Руси. Ну, мы это увидим. Он там бичевал содомский грех Савонарола. Во Флоренции бичевал проценты ростовщичества. И это имело место на Руси, Мария, я вам так скажу, весьма широкое. В XVI веке по сообщениям там всевозможных путешественников, ну, большому количеству источников. Ну вот русское общество не надо идеализировать, понимаете? То есть эти все вот такие нравы, то есть они были во Флоренции, но Флоренция была такое рафинированное, очень культурное общество, где это все процветало. У нас это носило более, конечно, такие, ну, более грубые, конечно, формы, но тоже имело широчайшее распространение. И долговая кабала, и закабаление там вот этих всех холопов, и процент, и вот это вот расслоение богатых и бедных, это все имело место. Да, кабальное такие вот долговое рабство. Это такая социальная язва была той эпохи. И, ну вот, понимаете, содомский грех. То есть это имело место и в Москве, и в высших слоях общества, и в монастырях это имело место. И во многих местах, понимаете, Мария? И вот он... И вообще, то есть он видит не строение. Преподобный Максим видит не строение. В монашеской жизни видит не строение. Что монахи имеют имущество, что они переходят из монастыря в монастырь, что нет там порядка и это самое. И он как бы рассказывает про свои впечатления молодости, но именно с прицелом. Вот посмотрите, как, в принципе, можно эти все социальные язвы решить и исцелить. И вот давайте. И поэтому... Речь здесь пойдет про Запад. При этом преподобный Максим подчеркивает: не думайте, говорит, что я тут хочу всех склонить к латинству. Тут уже раскол случился, уже полтысячелетия, да, расхождение между католической церковью и православной. И он говорит, здесь не думайте, что я всех тут склоняю в латинство. Латинские догматы я сам вот там был, у них жил, так сказать, и я этих латинских догматов не разделяю, которые есть отступление от апостольской веры, значит, они вот неприемлемы, но это никак не значит, что там нет благочестивых людей, которые имеют чистую и неложную веру Христову, и которые имеют благочестие, от которых нам бы, так сказать, следовало поучиться. То есть это никак не отменяет вот этого факта. И вот он делится. И вот, значит, это сочинение, оно как бы состоит из двух таких новелл. Первое – о монашеский орден. Тут подчеркивает преподобный Максим, что у латинян монахи, они живут не по одному уставу, а там есть много уставов, он пишет, много разных организаций. Это то, что вот мы называем монашеские ордена. Понимаете, Мария? То есть, такая вот специфика на Западе сложилась, орденская система, то есть орден – это порядок, какой-то монашеский орден, который преследует какие-то цели определенные. То есть, например, там бенедиктинцы, они вот там такое вот классическое монашеское общежитие, да. А вот доминиканцы, допустим, да, вот у них все то же самое, но есть акцент на полемике с еретиками. Вот целая история про этого святого Доминика, как они там боролись с альбегойской ересью, и вот это монахи, которые уделяли этому большое внимание, полемике, опровержению всяких ересей. А вот, например, Франциск Ассизский. Вот это такой орден с акцентом на миссионерство, например, да. Или орден иезуитов. Но это орден, возникший в конце XVI века, через, ну там уже реформация когда пошла, вот, чтобы бороться с реформацией, да. Бороться с влиянием протестантизма, и это как бы такая военизированная структура, которая всячески пыталась защищать католическую веру и бороться с влиянием протестантизма. То есть, понимаете, есть ордена, которые имеют там социальную направленность, там есть такой орден баландистов, например. Самый удивительный орден, он маленький, и он, это орден монахов, которые занимаются собиранием и изданием житий святых. Понимаете, Мария? Вот такой вот удивительный орден. Значит, и вот они ездят по этим древним там библиотекам, там монастырям, для того, чтобы найти какого-нибудь святого и описать, и издать его жизнеописание. Вот орден баландистов. Вот, то есть, видите, орденская система. И он вот как бы описывает вот эту вот систему. И вот, значит, давайте почитаем. Давайте почитаем. «Повесть страшная и достопамятная, совершенной иноческой жизни». Вот он пишет, начинает говорить: «Не думайте, что я лгу. Да, я об истинном пишу, и это все я сам видел и прочел, и слышал от мужей правдивых, добродетельной жизнью и мудростью многих украшено. И это все я видел и слышал очень юным, и где в Италии, где прожил многие долгие годы. А при этом не думайте, что я, значит, люблю латинское учение, но Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, и его дары есть и у латинян, которым мы можем и поучиться». И первая история происходит в городе Париже. Мария, значит, город Париж.
3: Да.
2: Париж, вот, 16 века. Вот сейчас у меня к вам будет вопрос, Мария. Давайте вот. Смотрите, как начинается. «Париж – город славный и многолюдный в Галлии, которая ныне называется Францией. Держава великая и славная, и богатая бесчисленными благами. А среди них первое и лучшее. К чему стремятся, значит, все, как бы, жители этой страны? И в чем они преуспевают? Как вы думаете, в чем? Вот есть у вас варианты?»
1: Ну, на самом деле, очень хочется верить, что это было что-то такое из духовного мира, но, мне кажется, это что-нибудь такое, наоборот, максимально материальное. То есть, не знаю, там, торговля, может быть, кухня.
2: Ну, да, Франция процветала в торговом отношении в 16 веке, это правда. Вообще, тут какие варианты? Что они любят вкусно покушать, да, ну, французская кухня, да. Или они любят приодеться, французская мода, да. Первое и лучшее, пишет Максим Грек, это забота и усердие относительно философских и богословских догматов, даром преподающихся всем, стремящимся к таким превосходным наукам. Ибо преподавателям этих наук плата значительная выдается ежегодно из царской казны, так как тамошний царь имеет великую ревность и заботу о словесных науках. Тут он говорит ни о чем ином, как о Парижском университете. Понимаете? Вот. Это Максим Грек вот прям берет и намекает русскому читателю, и русским элитам, и московскому великому князю, что вот посмотри, великий князь, во Франции, в славном городе Париже, даром, то есть бесплатное образование в этом университете, студенты могут приехать со всей Европы учиться философским и богословским догматам, и с них плата не будет взиматься, потому что преподаватели получают эту плату из царской казны. Вот так вот. То есть небывалое дело. Парижский университет. Не организовать ли нам подобное в Москве? Понимаете? То есть тут намек-то вот именно об этом. Там преподаются всякие науки, не только по части нашего благочестивого богословия и священной философии, но о внешней мудрости. Внешняя мудрость – это внешние науки. Понимаете, медицина, там, право, какая-нибудь естествознание. Но и о внешней мудрости всяческие науки, которые доводят ревнителей своих до совершенного познания. И этих ревнителей там великое множество, как я слышал от некоторых. Со всех западных стран и северных собираются в упомянутый город Париж, одержимые стремлением к словесным наукам, не только дети простых людей, но и родственники, достигших царского престола или боярского и княжеского сана. У одних сыновья там, у других братья, внуки, родня. То есть и простые люди, и элита, и все могут туда детей своих отправить, и если они на то способны, будут учиться. И каждый из них достаточное время, пробыв в учении прилежном, возвращается в свою страну, исполненный всякой премудрости и разума. И он служит украшением, предметом похвалы для своего отечества, становится советником прекрасным, руководителем опытным, помощником рьяным во всем, в чем будет потребность. Таким должны быть и становиться для своего отечества те, которые у нас благородством и обилием богатства весьма хвалятся, и которые священным учением словесных наук, наставляемые просвещают, смогут не только свои непотребные страсти одолеть, вот, но и других заставят подражать себе, любить всякую богоугодную жизнь. Вот так. То есть это для русского читателя, ну, сразу как некий такой вот намек. Посмотри, как там у них разумно было устроено вот это образование, то со всей Европы люди могли приехать и принести туда вот это знание, вот эту мудрость и везде все настроить. На Руси такой образовательной системы не было. Мы об этом много раз говорили, не сложилось по объективным причинам. Преподобный Максим это видит и вот как бы дает пример. Организуйте что-то подобное Парижскому университету, и будет у нас на Руси большое благо. Но на самом деле, смотрите, это получается где-то 20, напишет он это 20-е годы 16 века. Мы знаем, что проект был реализован два столетия спустя. Уже Михаил Ломоносов, вот первый русский университет, Московский университет. То есть Максим Грек очень сильно опережал вот свое время именно вот на русской почве. То есть, ну, потому что вот этот западный опыт позволял ему видеть вот эти вот какие-то недостатки и предугадывать вот этот путь, которым мы пойдем. И вот он пишет, знаменательная история. Вот он говорит, в знаменитом городе был некий муж, искушенный во всякой премудрости внешней и священного богословия, учитель великий первый. Вот. И этот муж очень сильно возгордился своим внешним знанием, толкуя богословские изречения блаженного апостола Павла. И он как-то, ну, жизнь его не соответствовала тому, чему он учил, но вот он такой вот, понимаете, был высокоумный, горделивый, и как-то он заявил. Вот это богословское изречение, даже сам Павел не мог постигнуть и объяснить, как это сделал я, понимаете? То есть из Павла он взял, из послания апостола Павла он взял какое-то изречение, сказал, что даже сам Павел сам до конца не понимал, чего он тут сказал, а вот я-то тут вот это все объяснил. Какое безумное велеречие, дерзость, многолетнее неразумие. Вот. Но Божий суд, который гордым противится, не замедлил и тотчас его настиг. И этот человек внезапно вот хватил его удар, и он стал мертвым. То есть он умер внезапно. Такая скоропостижная смерть вот этого парижского, понимаете, учителя богословия. И вот он уже мертв и безгласен. Многочисленные его ученики, ужасом, страхом охваченные из-за вот этой вот, вот этого события, положив во гроб умершего, в церковь отнесли и совершили положенное над умершим обычное пение. И вот он страшный рассказ, преподобный Максим рассказывает. В ходе этой самой, в ходе отпевания, Мария, мертвый ожил и, сев в гробе, воскликнул: «Я поставлен перед судьей». И, сказав это, опять опустился без дыхания и без глаза мертв. Все были в ужасе, поскольку они видели, и от того, что они видели и слышали, и продолжали молиться: «Господи, помилуй». Но мертвый вновь ожил и сказал: «Я был испытан». То есть первое, я поставлен перед судьей, потом он сказал: «Я был испытан», и снова мертвый опустился во гроб. Всех объял еще более великий ужас. «С погребением не будем спешить», — говорили они, — «услышим, чем кончится необычное это явление». И вдруг умерший ожил, и последний звук издал, и сказал: «Я осужден». И больше он уже ничего не, он уже не оживал и ничего не говорил. Таков был конец знаменитого сего наставника. И таким было возмездие за безумное превозношение, за его такую гордыню. Потому что знание делает гордым, а любовь назидает. Знание надмевает, любовь назидает, из апостола Павла. И после этого случая, пишет преподобный Максим, ученики его, многие числом, благородные, богатые юноши, презрев приходящие красоты суетной жизни и усердие излишнее в науках, и славу этих наук, презрев, отвергнув, все дружно отреклись от житейских забот, и свои богатства раздав нищим, устремились единодушно в отдаленное место и организовали там себе монастырь. Исследователи пишут, что это был орден картузианцев. Они отделили малую часть богатств монастырю на пропитание, и, значит, все остальное там нищим раздали, и вот они ввели вот это правило, порядок, не для всякого легко выполнимое. И вот это вот первая часть вот этого повествования, где он описывает, ну, слушайте, некий, ну, идеальный монастырь. Вот то, как, по мнению преподобного Максима, должен быть устроена монашеская жизнь. И он тут противопоставляет, конечно, нестроениям, которые он видел, ну, так сказать, вот в наших реалиях, да. Он говорит, каждый обязан жить один в своей келье, не выходя наружу, ни с кем не беседуя, возлюбив совершенное молчание. Вот. И эти собрания, значит, во время собраний в церкви с кротостью, молчание посвящают люди Богу, о житейском не говорят между собой. Каждый в своей келье ест то, что приносится общим слугой. Этот слуга, это вообще как бы, ну, такой, вот такой вот монастырь, какой-то скитский образ жития, понимаете? Практически такое затворничество. Они молчат, это они безмолвствующие, им подаются через окошко пища, которую благословил настоятель, и в трапезную они собираются по воскресеньям. За каждой кельей у них был маленький садик на малую им утеху, колодец маленький. Вот. И в кельях ничего не найдешь другого, кроме нескольких книг и рубища, которые носят на себе. И где у них, какая вкусная пища, или напиток, или овощи, услаждающие гортань? Где у них накопление серебра, золота, подвижники? Где празднословие, смех несвоевременный, пьянство, избыток вкусной еды, об этом даже и не слыхать? Серебро и лихоимство, ростовщичество, лукавство почитается у них мерзким, проклятым. Одежда у них была волосяная, вся белая, не беленная, да, не крашеная, обозначающая чистоту их жизни, а ложь. Ослушание, пререкания исчезли у них окончательно. Других обителей из-за частых переходов они не знают. Не как мы переходим бесчинно из одной обители в другую, Но они вот держатся одного места и подвизаются. И дальше они, значит, и вот они вот так вот живут. Кроме того, он пишет, значит, западных пишет он монастырях. В одних монастырях много монахов, а в других там, например, возникает ситуация, где недостаток, да, то есть, ну, мало подвязающихся, а некоторые многолюдные монастыри. И он говорит, что одни переполнены иноками, диаконами, другие терпят недостатки, ибо у латинян существуют разные монашеские ордены, а не один, как у нас. И вот тогда настоятель каждого ордена, которого называют генералом, ну, то есть генерал – это как бы… Ну, как руководитель этого, вот этого, ну, как архимандрит. Это примерно то же самое, что у нас архимандрит. И он говорит, он собирает игуменов, начальников из всех монастырей для рассмотрения. Город их питает, да, город рад, что тут собирается иногда и тысячи человек, и больше тысячи. И они рассматривают порядок в монастырях. Все на совете решают, где недостаток, туда отправляют из других монастырей, где избыток, ну, соответственно, вот они вот это все вот эти вопросы решают, и все это делается с большой любовью и по согласию, и по какому-то такому разумному, так сказать, порядку. И смещают или назначают игуменов, и епитимью там налагают, и вот решают всевозможные вопросы. И он тоже это ставит, как бы в пример, потому что это все-таки такой разумной монашеской жизни. И вот он описывает практику, как они там собирают подаяние у жителей, значит, этого, ну, там, вот этих итальянских городов, потому что, чтобы не жить вот этим вот крестьянским-то трудом. И получается вот некий такой вот очень нестяжательный и созерцательный и разумный образ жизни он среди них наблюдает. Вот это первая часть вот этого, значит, сочинения. Давайте уже про Савонаролу, получается, центральный элемент этого сочинения уже в следующий раз, Мария.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На прямой телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Нигерии открыли первый памятник христианам, убитым в этой стране за веру. В штате Бенуэ в Нигерии открыли первый памятник в честь всех жертв религиозных преследований, абсолютное большинство которых – христиане. Мемориал установлен в деревне Иелвата, в которой в июне прошлого года, в день отца, боевики-исламисты и радикально настроенные вооруженные пастухи жестоко убили 270 христиан – мужчин, женщин и детей. Отмечается, что в день нападения экстремисты совершили скоординированные рейды на христианские общины. Нападавшие врывались в дома и расстреливали ни в чем не повинных людей. На открытом памятнике высечены имена всех жертв массовой расправы. Монумент установила миссионерская группа из правозащитной организации. Также уточняется, что несмотря на то, что христиане составляют примерно 45-48% населения Нигерии, это более 100 миллионов человек, она официально признана одной из самых опасных стран мира для христиан. По уровню смертельного насилия Нигерия лидирует в скорбном списке уже много лет подряд. Ну а следующая новость выпуска из Москвы. Там храм в честь праведного воина Федора Ушакова на Речном вокзале планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года.

Казанский Богородицкий монастырь становится одной из духовных доминант России. Возрождающийся Казанский Богородицкий монастырь в Казани становится одной из духовных доминант России. Об этом сказал глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Он отметил, что в целом государственные власти и религиозные лидеры делают сегодня многое, чтобы в Татарстане сохранялся межнациональный и межрелигиозный мир. Напомню, что 21 июля этого года в Казани состоялась встреча главы Республики Татарстан с патриархом Кириллом. На ней Рустам Миниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и его жителям, а также совершенный в республику визит. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составит Екатерина Попова. На календаре четверг, 23 июля. Ну и расскажу вам о том, какие программы совсем скоро вы услышите на наших волнах. Итак, в вечернее время вот такие передачи мы ждем в эфире. Совсем скоро главы из книги «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Это детская книжка, поэтому приглашаем самых маленьких радиослушателей к радиоприемникам. 18.30 у микрофона Ольга Мануйлова и ее программа «Про стихи». 19.10 Марьяна Ильина познакомит нас с «Мамиными вестями». В 19.30 программа «Звучащая книга» выйдет в повторе, в 20.20 беседы о вечном, в 21.10 и в 23.10 вечернее молитвенное правило. В 21 час 40 минут псалмы царя Давида на русском языке. Услышим псалмы со 111 по 115. В 22.10 программа из цикла «Азбука финансов». Она тоже выйдет в повторе. Ну а в 22.30 программа «Духовное слово». Напомню, в ней слушали главы из книги под названием «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23.30 «Умное деланье о молитве Иисусовой» – очередная часть из этой книги. Ну а в 0 часов 20 минут «Акафист дня». А в час 10 ночи псалмы со 111 по 115. На этот раз их читает Александр Бондаренко. Ну а для тех, кто не спит в ночное время, на наших волнах звучит духовная музыка, а также повторы программ. По одной передаче в каждый час. В час 30 звучащая книга, затем беседа о вечном, репортаж от Виктории Кауган, 13-е кафизма и духовное слово. А вот в 6.20 утра мы начинаем новый день с молитвой. Помолимся утренним молитвенным правилам. Для тех, кто так рано не встает, через час в 7.20 мы его для вас повторим. В 6.45 ждем православный календарь уже на завтрашний день, а в 7.50 Евангелие дня также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8.20 утра передача из цикла «Гость в студии». Вот такие программы совсем скоро вы услышите на наших волнах. Теплого вам вечера, дорогие друзья, помощи Божьей, и оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас на наших волнах будет звучать очередная часть из книги под названием «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Откуда берутся сказки? Шел дождь. В домике в маленькой комнате сидели двое ребят. Они по очереди брали из вазочки печенье, запивая его сливками, и смотрели на серые занавески дождя, которые колыхались за окном. «Ой, похоже, он никогда не кончится!» — недовольно сказал один из мальчиков, Хьюги. Понятно, что дождь разозлил Хью. Его друг Барт пришел в гости, и они собирались погулять вместе, а из-за плохой погоды вынуждены сидеть в комнате. В ответ на мрачное пророчество по поводу бесконечности дождя, Барт со злостью вгрызся в очередное печенье, представляя, что он съедает серые тучи, закрывшие солнце. Однако с коржиком было покончено раньше, чем с дождем, и опять пришла тоска. «Да, и в лес не пойдешь в такую погоду», — вздохнул Хьюги. «И в мяч не поиграешь во дворе», — откликнулся его друг. «Я уж не говорю о том, чтобы устроить рыцарский турнир, а ведь мы собирались». «Ну что ж поделаешь, так получилось», — развел руками Хью. «Не повезло», — подытожил Барт. «А хочешь еще печенья?» — безрадостно предложил гостеприимный хозяин. «Нет, хватит с меня. Давай придумаем какую-нибудь интересную игру здесь, в комнате». Хьюги задумался. «Даже не знаю, что придумать. Книжки ты все мои видел 1000 раз. В футбол дома не поиграешь. Стрелять из лука тоже небезопасно». И он замолчал. «А может, отправимся в путешествие?» предложил Барт. «Это интересно как, не выходя из дому?» «Да, а у тебя есть подвал в доме?» «Да знаешь ведь, что есть, зачем спрашивать?» вяло отозвался Хьюги. «Только он закрыт на замок. Поищем ключ?» Барт был полон жажды деятельности. «Да не стоит, там все равно нет ничего интересного. Бочки с вином, да копченое мясо, ну еще овощи. Даже не походишь там особенно. Места нет», — пояснил Хью. «Места нет», — задумчиво повторил за ним Барт. «Нет места в подвале. Но ведь есть чердак, а там что?» «Ты знаешь, я даже не представляю, что там. Ну, должно быть, всякие старые вещи». «Я там очень давно не был», — сказал Хьюги. «А пойдем посмотрим». «А ключ есть?» — спросил Барт. «Ну, где-то должен быть. Найдем». «Здорово ты придумал про чердак», — повторял Хьюги, заглядывая в ящики и разные коробки с вещами. «Только ключа нигде нет», — он огляделся. «А где же-то он может быть?» «А где он раньше был?» «Да не помню я». «Но он где-то в коробке, может, там?» Хью поднял голову. «Посмотрим». Барт с тревогой наблюдал, как его друг пытается залезть на шкафчик для посуды. Сервиз за стеклом недовольно вздрагивал от каждого движения лезущего на шкаф мальчика. Наконец, при помощи 2 табуреток вершина была покорена. Хью торжествующе достал коронную коробку со шкафа и, не удержавшись на качающейся пирамиде из табуреток, спрыгнул вниз. Коробка и 2 табуретки немедленно с грохотом последовали за ним. Сервиз лицемерно звякнул, зная, что ему больше ничего не угрожает за стеклянной стенкой. Слава богу, кроме коробки никто не пострадал. Да и она осталась цела, только все содержимое высыпалось на ковер. «Нашел!» — радостно завопил Хьюги, как тигр, набросившийся на добычу. Он разобрал мотки проволоки, старые медные ручки для дверей, коробку с гвоздями и извлек из-под всей этой груды небольшой почерневший от времени ключик. «Это точно тот самый ключ!» — сказал он. Наскоро побросав все обратно в коробку, мальчики, вооружившись ключом, пошли брать приступом чердак. Хью, как положено хозяину, шел впереди. Они поднялись по лестнице до маленькой двери, на которой висел ржавый замок, а дверь вела на чердак. «Открывай, Хью!» — скомандовал Барт. Хьюги вставил ключ в замочную скважину. Несколько минут замок сопротивлялся, а потом сдался. Ключ повернулся с ужасным скрипом, и дверь открылась. Мальчики зашли внутрь. Небольшая комнатка с круглым окном была погружена во мрак. Серое пятно окна не пропускало достаточно света, можно было лишь рассмотреть, что здесь полно всевозможных вещей. Осторожно переступая, чтобы не споткнуться обо что-нибудь, Хью подошел к стене и снял висящий там старый фонарь со свечкой. Достав из кармана спички, он открыл стеклянную дверцу фонарика. Мягкий неяркий свет скользнул по стенам. Друзья осмотрелись. Барт восхищенно присвистнул. «Ух ты! Здорово здесь! Чего только не было на старом чердаке! На полках по стенкам, да и прямо на полу лежали разные вещи. Несколько поломанных стульев стояли вдоль стен, посредине валялся опрокинутый круглый черный столик с гнутыми ножками, а в дальнем углу, слева от окошка, блестел стеклами какой-то высокий узкий шкафчик. Первым делом мальчики перевернули столик и установили на него фонарь. Потом они принялись разглядывать вещи на полках. «Хью, ты посмотри, что я нашел! Подзорная труба!» «Осторожно, Барт, где-то здесь на полке стоит мышеловка. Не попадись в нее», — предупредил Хью. «Постараюсь. А как думаешь, летучие мыши есть здесь?» «Да не знаю, может, и есть. Но в такую погоду они же точно спят, так что мы их не увидим», — ответил Хьюги, держа в руках большой морской компас. «Ты смотри, он работает! Сколько всего! Хью, а как сюда попали эти вещи?» «Ну, это или старинные вещи, память о чем-то, или то, что нужно чинить, но нету времени. А эта труба... Ты смотри, стекла целы!» Барт вертел подзорную трубу и заглядывал в нее с обоих концов. «Это еще дедушкина. Мой дедушка Марч был моряком», — пояснил Хьюги. «Интересно, а что это за мячик?» Хью вытащил из ящика темный шар. Он сверкал множеством золотых точек и нитей. В нем насквозь было проделано отверстие. «Ой, я знаю, что это!» — сказал Барт, повертев шар в руках. А он был размером с футбольный мяч. «Это глобус! Вот только ось его куда-то делась!» «Да ты шутишь! Разве это глобус? А где же на нем Африка, Америка, все остальное? И мы, наконец!» Хью с любопытством осмотрел шар. «Тут только точки, соединенные линиями в непонятные фигуры». «Эх ты, внук моряка!» — усмехнулся Барт. «Это же глобус звездного неба. Здесь нарисованы созвездия. Ну, я, правда, не знаю, где тут что. Нельзя разобрать, что написано». И мальчики продолжали поиски. Но тут послышался странный скрип, будто гудели пружины какого-то механизма, и вдруг раздался бой часов. Раз, два, три... 14 раз пробили часы совсем близко. Мальчики переглянулись. Стоящий в углу узкий шкафчик оказался старинными часами. За стеклянной поцарапанной дверцей качался маятник. 2 часа, машинально заметил Хьюги. Но ведь они же не работают. Еще как работают. Веками, отозвался тонкий старческий голос. Друзья разом обернулись. На столике возле фонаря расхаживал старичок с седой бородой в халате и в остроконечном светло-синем колпаке, расшитом звездами. Хьюги и Барт изумленно уставились на него. «А вы кто?»
2: «Я лорд-хранитель сказок этого чердака. Живу здесь больше 300 лет. А вы кто, молодые люди?»
1: «Я Хьюги, это дом моей семьи, а это мой друг Барт. Мы пришли поиграть здесь».
2: «Ну и как? Нашли что-нибудь интересное? Узнали новые истории, а?» — скрипуче спросил старичок.
3: «Какие истории?» — не понял Барт. «Мы нашли здесь много старинных вещей».
2: «И что они вам рассказали? Какие сказки?»
1: «Никаких», — растерянно ответил Хьюги.
2: «А разве, сэр, про все эти вещи есть сказки?» И они оба смотрели на старика круглыми от удивления глазами. «Молодой человек, а откуда, по-вашему, берутся сказки?» Старичок хитро улыбался.
3: «Их сочиняют люди», — сказал Барт.
2: «Люди только записывают разные истории, а до этого они уже существуют где-то», — наставительно заметил хранитель.
3: «Значит, про каждую вещь есть сказка?» И их любопытные глаза устремлены были на сказочника.
2: «Но не совсем так. У каждой вещи есть своя история. Надо только услышать ее. Я, например, хранитель таких историй на этом чердаке. В любом доме, где есть вещи, которым есть что рассказать, обязательно назначен хранитель. А раньше в домах победнее служили сверчки. Они жили за печками и рассказывали по ночам сказки всем, кто жил в доме».
3: «Но ведь не все понимают этот язык», — резонно заметил Хьюги.
2: «Ну, конечно. Поэтому сказочники — это те люди, которые умеют слушать и понимают язык всех вещей».
3: «И много таких?» — спросил Барт.
2: «Ну, сейчас-то немного, а раньше были такие люди повсюду. Для них в шорохе леса, в свисте ветра, в тиканье часов, в шуме дождя, волн, во всем были сказки и удивительные истории. Они их слушали, а потом рассказывали другим».
3: «И у дождя? У дождя тоже есть своя сказка?»
2: «А как же! Каждая капля проделывает длинное путешествие, чтобы упасть дождем на землю, а потом уже с зеленых ладоней листьев и трав снова взлетает в небо. Это удивительная история».
3: «А какая история у этой подзорной трубы?» — полюбопытствовал Барт.
2: «Но спросите его, узнайте. Она расскажет вам, как не раз во время шторма смело смотрела вдаль, как среди бескрайней синей пустыни моря она увидела зеленый-зеленый остров и сколько тайн было на нем. Расскажет, как возвещала матросам о появлении вдали родных берегов. Она знает так много».
3: Барт почтительно положил трубу на полку.
1: «А этот глобус?» — подхватил Хью.
2: «О, это чудесная вещь! Он откроет вам тайны далеких звезд, и вы сможете коснуться их, расскажет о небесных животных и людях, спрятавшихся в созвездиях, где у каждого своя сказка. Это небесная карта — целый мир, даже много миров».
1: «А часы, которые так напугали нас, я-то думал, они неисправны, они вон как зазвонили», — вспомнил Хьюги.
2: «Я каждый вечер завожу их серебряным ключиком. Они не останавливались уже больше 200 лет, — важно сказал хранитель.
3: «А что такое время?» — задал вопрос Барт и покосился на часы. «Про него вы тоже можете рассказать историю?»
2: «Ну, еще бы!» — улыбнулся старичок, поглаживая бороду. «Про время есть много историй, и я расскажу вам, из чего состоит время».
3: Мальчишки уселись вокруг стола. Сказочник начал говорить. «Время — это большая-большая река, в которой вместо капель воды минуты и секунды. Волнами в ней катятся дни и часы. Она течет с начала времен и впадает в океан вечности. На ее берегах живем мы. Она омывает нашу жизнь, а в прозрачных водах времени плавают маленькие дракончики. Они играют, выползают на берег и, вертя хвостами, снова ныряют в реку». «А что же они там делают?» — поинтересовались ребята. «Ну, как все драконы, они ищут, чтобы такое съесть», — пояснил хранитель сказок. «Каждый из них забирает себе кусочек времени. Это обед, ужин, сон, игры, интересные книги, уроки в школе, летние каникулы, песни, танцы и все-все, что есть у нас в жизни. И на все нужен кусочек времени. И дракончик получает его. Главное следить, чтобы они не подрались и не покусали друг друга. И еще всегда надо смотреть, чтобы один дракон не ел больше всех, а то он растолстеет, станет огромным и ляжет поперек реки. И что ж тогда будет? Ну, тогда он перекроет ход времени. Река выйдет из берегов и затопит нашу жизнь. А кто из драконов может быть таким прожорливым?» — спросил Хьюги. «Ну, например, война или что-нибудь еще», — ответил хранитель. «В реке времени сливается множество ручейков жизни каждого из нас. На каждом повороте сидит дракон на привязи. Он через какое-то определенное время бросается в воду, получает свой кусок времени и выползает опять на берег. Этот зверь — привычка. Он сидит на цепи и никуда не может деться. Лучше не пускать его к себе, а то придется всегда платить ему дань из своего времени. Нужно, чтобы во времени все было уравновешено, чтобы дракон работа не загрыз домашнего дракона и не оставил без своей порции времени отдыха. А вообще-то у каждого есть свой любимчик. Дракон – любимое занятие, но он должен стоять в очереди и не мешать всем остальным тоже, хотя его никогда не надо забывать покормить вовремя. Много еще разного есть в реке времени, много интересного, но об этом в другой раз». Старик поднял палец, призывая к вниманию. Мальчики прислушались. «Хью! Дождь перестал!» — воскликнул Барт и выглянул в окно. «Точно перестал! Я даже не заметил, когда!» «А я тоже! И этот день, пусть дождем и дома, был совсем не скучным, правда?» «Ага! О, слышишь, щелкнул замок внизу! Наверное, твоя мама пришла!» — сказал Барт. «Хьюги! Барт! Вы здесь, мальчики?» — услышали они снизу женский голос. «Точно она!» — кивнул Хью. «Нам пора идти! До свидания, сэр!» Они оглянулись, а старик-хранитель исчез. «А где же он, Барт?» «Не знаю. Испарился!» Положив свои находки, мальчики пошли к двери. Хью с сожалением погасил свечу в фонаре и повесил его на прежнее место. Они закрыли за собой дверь. Скрипнул ключ в замке. «Вы вслушивайтесь, вслушивайтесь всегда!» — прошептал старческий голос у них над ухом. Они переглянулись. «Мы запомним ваш совет, господин хранитель!» «Хьюги, а что это тут за погром? У нас что, было землетрясение?» — раздался голос мамы снизу из гостиной. Мальчишки с грохотом поспешно скатились с лестницы.
0: Ну вот на сегодня и все. Для наших самых маленьких радиослушателей звучала очередная часть из книги под названием «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Читала Лика Пташук. Продолжение следует. Ну а совсем скоро, буквально через несколько минут, этот микрофон я передам Ольге Мануйловой. В эфире ее программа «Про стихи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». Я ее ведущая Ольга Мануйлова, и мы продолжаем знакомиться с книгой Андрея Юрьевича Санникова «Нежная гордость этого холодного воздуха». И автор сейчас сам почитает для нас свои стихи.
1: Дело в том, что у меня есть дурацкая книжка, такая очень классная, жесткая. Вот она называется «Ангельские письма». Вот. И в этой книжке... Да, она состоит из писем, ангельские письма. Каждое из этих писем, оно, понимаете, оно написано, оно формально совершенно беспомощно написано. Какими-то вот четверостишиями, коробочками. Эти тексты могут образоваться. То есть это не то, что называется вот искусством, да, а вот прямо вот. И там у меня есть маленький цикл, называется «Глухонемые технички». И она идет там из магазина, не замужем, здорова, как резина. И белыми зубами из бетона отмосывает сразу пол батона. Глухонемая, ковалю резина. Она живет на мира Балышева. И дальше так. А я живу на Малышева. Она живет на Балышева мира. А я живу на мира 38. Да? И дальше же там найдена рифма совершенно, душу раздирающая. Второй этаж, квартира 28. Это вот маргинальные тексты, которые не имеют инерции, продиктованной вот прежней поэзией. Поэтому я буду вам читать их в небольших количествах. Да, а сами себе дома несколько месяцев ощущения какой-то важной свободы, приближающейся. Как будто на крыше многоэтажки. Крыша будроновая, ветер ровный, речной. Облака очень большие. Волнуясь и успокаиваясь. Дышишь, смотришь, дышишь. Что-то просторное, главное, начинается. Непоправимые вещи должно успокаивать. Утешать. Спокойно, все потонем. А, ну тогда ладно. Смерть проста. И никакая смерть не обидна. Мы носим погоду как одежду. Одет лето. В чем я тогда был? А, в ноябре-то помню. Черно-синего. Изношенного уже. Смятые, оглядывающиеся серебряные сны. Снятся, как бы многочисленные поезда, как бы составы на расположенных друг за другом параллельно друг другу путях, то идут, то останавливаются. А там, на других еще путях, погромыхивают, переползают невидимые грядущие другие сны, как будто гроза где-то идет, зорницы белесые мигают. Бодрствование – это работа, это как бы я разведчик. Смотрю, записываю, знакомлюсь, а во сне отчитываюсь. Хороший или плохой – непонятно пока. Как будто в невидимой воде по грудь идешь плавно, с усилием, то есть недоумевая. Как будто книгу читаешь, начало чуть не полтома оторвано, а в финале маленький эпилог, что-нибудь типа. Лидия вернулась к себе на архипелаг, иногда она присылает мне письма, собирает для воски песка, шуршащие, если помахать не открытым еще конвертом, как Машу спичкой, пытаясь по душе. Я читаю письма, но ни разу еще не написал ничего Лидии в ответ. Лидии достаточно того, что она может быть уверена. Я читаю ее письма. Никакого промысла в исторических событиях, вероятно, нет. Слово «вероятно» пишу не на всякий случай, а чтобы убрать тяжесть, непредполагающуюся негативность высказывания. Войны, энтузиазмы, помешательства, эпидемии альтруизма, национальная ярость, слезливость, мстительность, массовые приступы гениальности происходят незачем. Разговоры о том, что все не зря, все зачем-то, более не напрасно. Это для того, чтобы не повредиться рассудком раньше срока. Стокгольмский синдром. Осмысленная бессмыслица. Утренний ливень. Ровно с 6 до 8. Я знаю эти июльские ливни. Они несколько дней подряд именно так должны выливаться, как бы утешая заранее день. Так будет детей, будет не хочется, синит сердце, и щуришься от нежности. Да, день. Он именно таким стал, таким прожил кровью, стриженный ребенок, сидящий на краю деревянного стула, не доставая ногами, а половика на полу, побалтывая ногами, держащий руками по краям за сиденье. Вы знаете, вот он ходит и думает, а вот об этом-то, я вот это пространство еще там не был, я вот здесь не рассчитался, не описал. У меня, знаете, мне по отношению к Березнякам, к Уралу, были вот такие невыполненные обязательства. Я выпустил книжку, которая называется «Зырянское стихотворение» у Анатолия. И вот здесь у нас «Зырянское стихотворение» – поразительная очевидно. Вот. И у меня, естественно, была необходимость высказаться вот по поводу тех событий, которые сделали меня вот одиноким человеком. Да? Это очень сложно, потому что это очень простой способ манипулировать. Помните, у нас были с вами несколько занятий в лаборатории, например, манипуляции. Как хорошо, да, описывать одноглазого кота, да, или там поэта, которому там в детстве у него была травма, поэтому вот такой вот, или что-то. Вот. А вот, ребята, без манипуляций, без того, чтобы даже не тебя, а себя жалел, да, вот надо просто вот осмотреться. Знаете же, да, вот на подводных лодках, там когда по ним шарахнут такими глубинными бомбами, когда там, ну, представляете, что это глубинная бомба? Когда штука лопается, вода весит 1 кубометр, 1 тонна. И когда вот это все вдруг сжимается и лодку колотит, там капитан отдает приказ осмотреться в отсеках. И там второй отсек, там течи заделаны, третий отсек. Третий отсек молчит, задрай третий отсек, там что-то. Вот надо было то же самое, осмотреться все как подводники. А вообще вот эта ситуация, ну здесь же нет, наверное, случайных людей. Вот эта ситуация, вот она крайне важна. Океан, море, бесконечное, абсолютная темнота. Ни звезд, ни отблесков. До любого берега не доплыть, до любого. То есть ты можешь, да, сбросить этого человека и поплыть. Но никуда ты не доплывешь все равно. В какую бы сторону ты ни плыл, но надо держать его, и надо в это время вот-вот продолжать движение, понимая, что какого-то вот исхода, исправления ситуации не будет. Вот это такой важный совершенно момент, что с этим вот да. Жизнь моя сложилась несчастье, думаю, что это же не означает, что я должен быть плохим человеком. Как говорил Марк Аврелий? Ничьи слова и никакие события не могут помешать мне стараться быть хорошим человеком. Вот. Вот, а когда ты все это поймешь, разложишь, ты перестаешь себе врать. И когда ты перестаешь себе врать, наступает такая вот исполненная жизнь, такое утешение. Мы сейчас в Сафроне, и тут одна из, ну, у меня батюшка, отец Врама, большая культура. Дайте я вам историю расскажу немножко. Короче, Дима, замечательный ювелир, сверхбогатый человек. Он на длинной машине едет к батюшке, потому что батюшка и его духовник тоже. А у Димы был день рождения, Диме подарили четки. Дима православный, прямо верующий, пожалуйста. А так как Дима супер-ювелир, то ему подарили какой-то ювелирный шедевр. Он сделал из уникальных каких-то черно-зеленых жемчужин, да? Каждый из этих жемчужин проложено, выготовлен двумя золотыми вставочками, а в середине просверлены бриллиантик. Потом я повесил на зеркало, и она у меня, он едет, потрогает. Едет батюшки, приедет батюшки. Дима ее снял, подбегает батюшка. Ну все, ну, благословили. И батюшка, смотрите, что мне подарили. Вот такой ребенок. Батюшка на него посмотрел, Дима, дорого, наверное, по таким четкам-то молиться. Вдовец. Цикл 0-1, стая начинается. И нами по отдельности, но вместе, кварталы снов июльских детства, на тополях нагретых не устало. Я оглянулся и теперь гляжу. Зачем ты умерла, теперь я понял. Зачем ты умирала постепенно, внимательно, спокойно, с интересом, разглядывая что-то сквозь меня, какие-то знакомые ландшафты, какие-то огромные деревья, какие-то кварталы и людей, которые там ходят. Они пришли и смотрят на тебя, как в небо. И достаточно, и нет дел, и будто по кажущемуся городу хожу. Вон оттуда мотается серый и желтый свет из окон, ругань слышна, потом какой-то скрип, потом смех, потом музыка, внезапно сильные песни. Подойдешь туда, заглянешь в окно, этому длинному одноэтажному дому, там нет никого. Там ничего нет. Даже стульев, даже стоящих в углу лыж, никого нет. Никто здесь не жил никогда. Ноябрь. Я забыл, какой рост у меня. Ноябрь. Ходит лохматый, помните? Ходит лохматый, покрытый птицами. Да. В воробьях, в синицах весь ей счастье, вся поверхность шевелится, то он огромный, большой, то обычный, то синицы сядут, как и палеты на плечи, покроют плечи, то поползни по лицу, перебегают, виляя, то он встряхнется и побежит, улыбаясь, и птицы за ним не успевают. Остановится, ждет, пока догонит и снова облегает. Усядутся воробьи, оползни, снегири. Конькобежец. Деревья под водой разглядываю я, катаясь по льду. Вон тополь чуть вращается по часовой, над ним косынка белых пузырей с июньским воздухом из года моего рождения. Как хорошо! Христос придет однажды, все растает. С высоты, много километров, например, 50, они падают. Никаких парашютов. Ничего нельзя изменить, переиграть их. Они падают в смерть вниз. Падая, они держатся друг за друга. Они все равно падают, все равно они упадут. Но они держатся друг за друга, изнемогая от своего терпения. Мы шли на катере вверх по реке Вишера. Отец был за рулем. Весь день мы шли на север. Солнце начинало садиться слева. Отец сказал: «Приготовься, И я увидел справа огромную стену известняка высотой в 100 метров бесконечной длины. Она была розовой в лучах заходящего солнца. Мы сидели на берегу крохотной речки Зырянка. «Мы тебя здесь сделали», — сказал отец. А мама стала смеяться. «Да, мамусь. И вот как я хочу поступить. Приехать в Чернь, войти в колбу по грудь и бросить в воду свои книги, все, какие написал по этому экземпляру, одну за другой, и река потащит их вниз. Какой кайф!»
0: Дорогие друзья, мы с вами познакомились с книгой Андрея Юрьевича Санникова «Нежная гордость этого холодного воздуха». И будем с вами прощаться. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Всем до свидания, до новых встреч, да хранит вас всех Господь. Читайте и слушайте хорошие книги.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал Татарстан замечательным примером межрелигиозного сотрудничества. Об этом он заявил на встрече, которая состоялась 21 июля этого года в Казани, с раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. В частности, святейший отметил, что Татарстан является действительно замечательным примером межрелигиозного сотрудничества и примером того, как люди, принадлежащие к разным религиям, но будучи гражданами одной страны, могут реально совместно трудиться во благо своих общин и во благо нашего государства. Предстоятель указал на особую роль главы республики в поддержании такого климата. Патриарх Кирилл также выразил радость по поводу того, что в России нет какого-либо межрелигиозного, межнационального конфликта или подозрительности. В частности, он отметил: «Я глубоко убежден, что такой стиль отношений должен быть примером не только для регионов нашей страны, но и вообще для всего мира. Ведь до сих пор есть регионы, где существует реальное религиозное противостояние. Поэтому пример Татарстана, пример России имеет цивилизационное значение». Со своей стороны Рустам Минниханов подчеркнул, что такому положению дел, о котором сказал патриарх, способствует позиция президента России Владимира Путина и самого святейшего. Ну и к другим сообщениям выпуска. Память о царской семье в русском храме канадского Джеконс Пойнта впервые совершили ночную литургию. В ночь с 16 на 17 июля этого года в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери Русской Православной Церкви за границей в городе Джексонс Пойнт, города Онтарио, что в Канаде, впервые состоялась божественная литургия в память о царственных страстотерпцах. Ее возглавил настоятель храма протоиерей Максим Оброскин. После литургии отец Максим с прихожанами прошли крестным ходом к часовне, построенной к столетию мученической кончины царственных страстотерпцев. Там также был отслужен молебен.

0: «Сербский Порфирий». Режиссером и продюсером картины выступает документалист, профессор Желько Миркович. Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте Белградского храма Святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых. В целом, съемки проходят в Сербии, на Афоне и в США. Авторы кинопроектов намерены показать зрителям Святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей. По словам создателей фильма и сериала, проект рассчитан на самую широкую аудиторию и призван рассказать молодежи о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» звучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Россиянам рассказали, кто может получить выплату на школьную форму. Многодетные семьи в России могут рассчитывать на такую помощь при подготовке детей к школе. Зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление. Размер помощи зависит от региона. К примеру, в Москве размер такой выплаты равен 14 827 рублей, в Новосибирской области – 4 тысячи. В Ямало-Ненецком автономном округе вместо денежной выплаты многодетным семьям предоставляются электронные сертификаты. Они назначаются при соблюдении двух условий. Школьник учится в этом регионе, а банковская карта подключена к программе «Морожка». Если семья уже получает меры социальной поддержки и необходимые сведения уже имеются у органов соцзащиты на 1 июня текущего года, то электронный сертификат поступает автоматически в приложение программы. В этом году его номинал составляет 16 965 рублей.
0: Спешим на помощь.
2: Марина Потоцкая. Сказка о синеглазом поросенке. Однажды в далекой стране появился на свет поросенок с синими глазами.
3: «Ну и ну!»
2: – сказал хозяин скотного двора, показывая поросенка своей жене.
3: «Ты когда-нибудь видела такое?»
4: «Прелесть!» – воскликнула женщина. «Как это трогательно! Синеглазый поросенок!»
3: «Пап, дай посмотреть!»
2: – попросил мальчик, хозяйский сын.
5: «О, какие глазищи!»
2: И правда, это были очень красивые, совсем не поросячьи глаза. Но сам поросенок еще очень маленький, только бестолково хрюкал, тыкаясь своим мягким пятачком в хозяйские руки.
4: «Он голодный!» – сказала жена хозяина. «Давайте возьмем его в дом, накормим».
3: «Где-то видано, что поросята жили вместе с людьми», – возразил хозяин.
4: «Но это же необычный поросенок», – сказала жена.
2: И поросенок поселился в хозяйском доме. Поначалу все шло хорошо. Множество гостей приезжало к хозяевам, чтобы поглядеть на синеглазого поросенка. Его снимало телевидение. Его фотографии печатали в журналах. Все наперебой играли с ним, кормили самыми вкусными лакомствами, водили гулять. Поросенок же оказался очень скромным и нисколько не хвастался своими синими глазами. Он не был таким толстым, как другие поросята, потому что много ходил и мало спал. Больше всего он любил гулять по саду, опустив голову и нюхая следы на дорожках, совсем как собака. А чтобы поросенок не потерялся, хозяин надел ему красный бархатный ошейник с колокольчиком. Но время шло, и поросенок рос. Все давно привыкли к нему, и никто уже не восхищался его глазами. Больше того, теперь эти глаза даже стали раздражать хозяев поросенка.
3: «Странно»,
2: – пожимал плечами хозяин.
3: «Мне говорили, что с возрастом их цвет изменится».
5: «Где это видано, чтоб свинья была синеглазой? Не полагается?»
4: «Да, да», — вторила ему хозяйка. «Был такой маленький-маленький поросеночек, а теперь большая свинья, да еще и синеглазая».
5: «Ну, чего уставился?»
2: — кричал поросенку хозяйский сын.
5: «Отправьте его на скотный двор, пусть там таращится на других свиней».
2: Поросенок не мог понять, почему все так переменились к нему. Он ведь ни чуточки не был виноват в том, что вырос. Хозяева вызвали ветеринара, врача, который лечит животных. Тот осмотрел поросенка и сказал:
3: «Он абсолютно здоров. А что касается цвета глаз,
2: действительно, редчайший случай. Попробуйте поставить ему горчишник на пятачок. Может, подействует?» И бедному поросенку поставили горчишника на пятачок. Но даже это сильное средство не помогло. Глаза по-прежнему оставались синими. Тогда хозяин открыл ворота, вывел поросенка на улицу и строго сказал:
5: «Ты нам больше не нужен. На скотном дворе от тебя толку не будет, слишком ты худой.
3: Да и потом эти твои глаза,
2: В общем, иди куда хочешь. И пошел поросенок, позвякивая колокольчиком на том самом красном ошейнике, который был ему уже маловат. Шел он, шел, а потом остановился и заплакал. Синие слезы капали на дорогу. И вдруг он услышал веселый голос. «Кто тебя обидел, малыш?» Поросенок поднял голову и увидел бородатого человека в пестрой куртке. «Какие у тебя глаза!» – ахнул тот. «Ну-ка, ну-ка, посмотри на меня еще!»
6: «От того, что у меня синие глаза, хозяева выгнали меня из дому!»
2: – тихонько сказал поросенок. «Не может быть! Знаешь, ведь у меня тоже синие глаза, но это никого не смущает, а некоторым, например, моей жене, это даже нравится!»
6: «Но свиньям не полагается быть синеглазыми!»
2: — объяснил поросенок. «Не полагается?» — нахмурился человек. «Знаю я таких людей, как твои хозяева. Они не верят в чудеса. Они убеждены, что собака должна сторожить дом, а кошка — ловить мышей, и по-другому просто быть не может. А вот у меня была собака, которая прекрасно ловила мышей, и кошка, сторожившая дом, не хуже любого пса. Однажды мой приятель решил над ней подшутить, а потом целый месяц залечивал следы от ее когтей. Послушай, мне нравится, что ты синеглазый. Хочешь жить у меня?»
6: «Хочу», — сказал поросенок грустно. «Ну какой же от меня толк?»
2: «Как это какой толк?» — удивился человек. «Ты будешь смотреть на меня своими чудесными глазами, когда я рисую свои картины. Ведь я художник. Будешь ждать у дверей, когда меня нет дома. Будешь хрюкать от радости, когда я вернусь. Разве этого мало?»
0: Приятный сюрприз.
1: Почему важно обнимать детей и как объятия влияют на развитие, психику и отношения в семье, рассказали психологи. Одним из важных факторов может быть обычное объятие, поясняют специалисты. Например, объятия помогают ребенку чувствовать любовь, безопасность и поддержку. Во время объятий снижается уровень стресса и тревоги. Тактильный контакт способствует формированию здоровой привязанности. Регулярные объятия помогают развитию эмоционального интеллекта. Дети, получающие достаточно ласки, чаще демонстрируют уверенность в себе. Объятия важны не только малышам, но и подросткам. Главное правило – уважать личные границы ребенка. Это все на сегодня. До встречи!

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: На наших волнах звучит очередная часть из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы под названием «На крыльце» и «Кабаны».
2: На крыльце. Конец августа. Тихий, солнечный, по-осеннему прохладный день. Ни слепней, ни комаров, ни мух, только паутинки летают. После службы мы со старым знакомым, настоятелем небольшого монастыря, приехавшим меня навестить, ходили по грибы. На обратном пути заглянули в магазин купить хлеба, а там обеденный перерыв. Сели на крылечко, ждем, отдыхаем. Подошел хромой мужичок, инвалид военного времени. Поздоровался, примостился рядом на истертых досках. Потом по дороге из школы привернул учитель математики, молодой человек одинокого образа жизни. Сидим, молчим. Тишина. Где-то вдалеке слабо затарахтел мотор. Громче, громче. Появляется мотоцикл с коляской. Веселый электрик, приветствую, машет рукой. За спиной у него какая-то женщина. В коляске удочки. «Это приезжая», — говорит хромой, щурясь от папиросного дыма, — «отпускница». «Она, по слухам, легкого поведения», — тревожится преподаватель. «А для такого дела особо тяжелого и не надо», — заключает хромой. И опять тишина. По пыльной обочине бежит барсик, тащит в зубах котенка. Увидев меня, останавливается, бросает котенка и мяукает неприятным голосом. «Ну и чем мы его кормить будем?» — спрашиваю я. Барсик снова мяукает, подбирает котенка и бежит дальше.
3: «Что это он?» — изумляется архимандрит.
2: «Да Нелькина кошечка от него родила», — объясняет хромой. «А Нелька и сама шалопутная, и кошчонка ее, видать. Доверия к ним нет. Он и забирает детишек на хозяйский кошт».
3: «А как кормить-то?» – недоумевает архимандрит. «Котенок-то еще совсем маленький, грудной, наверное».
2: «Да никак», – отвечаю. «На какой-нибудь попутке отправим назад. Он их приносит каждый день. Я каждый день возвращаю».
4: «Вот скажите», – вскидывается вдруг хромой, «как это вы в религии ударились?»
2: «Да мы вроде и не ударялись», — надоел мне этот безответный вопрос. «Но отец архимандрит — богослов вдумчивый и обстоятельный, а кроме того в своем малолюдном монастыре от общения не переутомился».
3: «Господь каждому дарит веру, а мы отказываемся, как капризный ребенок, которому подносят ложку ко рту. Один раз смири упрямство, прими дар, и тебе откроется истина. Идеалистическая», — иронично вставляет учитель, «а мир материален». «Полагать, что существует только то, что можно пощупать, и есть идеализм», — чеканит архимандрит. «Вера — это реализм. Она включает в себя представление о мире видимом и о мире невидимом. А истина вообще одна. Аз есть путь и истина, и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Христос. Это пространное заявление надолго погружает всех в состояние глубокой задумчивости. Мы смотрим в беспредельную даль неба, испещренную белыми полосами самолетных следов. Над нами проходит воздушная трасса из Европы к Тихому океану. Когда-то мне доводилось летать по этому пути. Я видел из Поднебесья речку, шоссе, свою деревню. «А вот у меня вопрос», — снова учитель. «Вы говорите, что истина одна — Христос, а при этом христиане разделены на православных, католиков и так далее».
2: «Это просто», — с готовностью отвечает архимандрит.
4: Те, кто остался при кресте на Голгофе, называются православными. Некоторые решили, что не обязательно находиться на самой горе, когда под нею богатый еврейский город. Спустились вниз, в харчевню, и оттуда смотрят на крест. Это католики. Другие вообще пошли в услужение торговцам и ростовщикам. Это, стало быть, протестанты. А, к примеру, свидетели Иеговы где разместите? На ступеньках синагоги. Да они и вышли из ее дверей. Пусть так. А разногласия между самими православными по поводу календаря?
3: Ну, кое-кто не выдержал долгого стояния у креста и отступил на шажок другой. А сербы и мы остались. Заметьте, сербы и мы. Лишь наши церкви отказались менять календарь, да и вообще сохранили в неприкосновенности заветы, переданные апостолами от самого Христа. И это главное. То есть дело не столько в цифрах и астрономии, сколько в преданности Христу. Так что, молодой человек, понятно вам, кого больше всех должны ненавидеть, и те, кто убил его, и те, кто сошел с Голгофы. Учитель хочет еще что-нибудь возразить, но хромому непонятности надоели, и он круто меняет ход разговора. Не знаю, дадут или не дадут 5 буханок.
4: А на кой вам столько, спрашивает учитель? Как на кой? Для поросенка, удивляется его несообразительности хромой.
3: «А-а-а-а», кивает учитель, «ну, конечно, для поросенка. Я тут как-то подсчитал, во что обходится вам центнер дрянного сала, произведенного из хлеба и молока. Вышло, что можно на эти деньги съездить в Питер или в Москву, купить тот же центнер самых лучших копченостей, да еще Третьяковскую галерею или Эрмитаж посмотреть. Я уж не говорю о затратах труда. Каждое утро в 5 вставать, готовить пойло, кормить, убирать хлев.
4: Это у вас никогда в счет не шло. Вы себя, наверное, из-за людей не считаете. Хромой обиженно отворачивается и закуривает.
3: Фантастические люди, продолжает наш математик. Никто из них сроду не пробовал молодой картошки. До сентября едят старую.
4: «Ну так она еще растет, вес набавляет», — обиженно поясняет хромой.
3: «Вот-вот», — подхватывает учитель, — «вес набавляет». «Я завез сюда кабачки. Хорошо растут почему-то. Так народ спрашивает меня, как я ем кабачки, если об них и бензопила зубья ломает?»
4: Говорю, не ждите, пока сгазовый баллон вырастет. А мне в ответ, они же еще растут, вес набавляют.
3: Так и не едят. Вырастят и на семена. На следующий год снова вырастят и снова на семена.
4: Зачем?
3: Никто из нас не может ответить. Хоть чем-нибудь интересовались бы, обиженно продолжает учитель. Я на уроке деткам рассказываю о полярных сияниях, которые зимой тут частенько бывают. А они даже не знают, что это такое. Родители на собрании попросил выйти с детьми из дому посмотреть. А мне отвечают, некогда. Вечерами многосерийные фильмы.
4: «А чего оно есть, сияние это?» — поинтересовался хромой.
3: «Ну вот видите», — учитель горестно указал на него рукой.
4: «Не, ну, чего? Сполохи, что ли?»
3: «Сполохи, сполохи», — успокоил я старика.
4: «А-а-а, ну это, говорят, бывает. Правда, сам я ни разу не видел, врать не буду».
3: «Вот!» — победно восклицает учитель. «А то еще по лесным опушкам горы валунов. Это ведь от древних цивилизаций, как в Шотландии».
4: «Это от трактористов», — растерянно возражает хромой. «Они каждый год камни с полей вывозят».
3: «Точно?» — учитель краснеет.
4: «Точно», — вынужден подтвердить я.
3: «Да ты не кипятись», — успокаивает его архимандрит. «Все будет нормально». Наконец является продавщица. Покупаем хлеб, выпрашиваем 5 буханок хромому и расходимся. Барсик вылизывает чуть живого котенка, лежащего у закрытой двери, и взглядывает на меня. В который раз начинаю втолковывать ему, что мы не сможем выкормить его чадо. Амурка эта, какой бы беззаботной она ни была, все-таки мамаша и имеет возможность для прокормления таких мелких детишек. Останавливаю проезжающий мотоцикл. Электрик говорит, что вода высокая, клёва нет, но, судя по его смущенному виду, отпускница оказалась совсем нелегкого поведения. И сидит она теперь не за спиной у него, а в коляске с удочками, чтобы, стало быть, даже и не касаться ухажера. Вручаю ей котенка и прошу электрика поскорее свести доходягу домой. Они уезжают. Барсик долго нюхает след мотоциклетных колес, а я смотрю на него и думаю, неужели опять побежит в село за котятами? Но нет, вернулся во двор. Не иначе убедил ты его, оценивающе произносит архимандрит. И мы отправляемся жарить грибы. Кабаны. Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привезли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь домой, доски свалены у огорода. Дело между тем происходило в середине сентября, зарядили дожди, а у меня каждый день службы или требы. Домой возвращаюсь в полной темноте и никак не доходят руки порядок навести». Наконец, в один из вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу на потолок, чтобы, значит, не мокнуть им более под дождем, а сушиться под крышей и ожидать своего часа. Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил на нее бак с бельем для кипячения. И вот таскаю я доски, стираю одежду, свет в доме горит, двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя. И вдруг в полусотни метров захрюкали кабаны. Ну, думаю, совсем обнаглели. А потом вспомнил, у меня же картошка не выкопана, у всех выкопана, а у меня нет, времени все не хватает, ночью, что ли, ее копать. Вот, стало быть, на картошку они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают. Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тогда слышится сердитый охрюк, иначе не назовешь. Сильный шлепок и жалобный визг. Тем не менее звери подходили все ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух. Стадо припустилось к реке. На другой день получился нечаянный выходной. Где-то размыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и до картошки, благо дождь перестал. Копаю-копаю, подходит к прясу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой, в пору собачьих свадеб, настрелял он собак. Говорил, что только бродячих, но по деревням разом исчезло несколько общеизвестных псов. Оттого мужики верили ему слабо, напротив, сомневались и подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шкуры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую-то охотничью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с жалобой и обидой. Вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью книжку и стал пункт за пунктом проверять, так ли он делал. Оказалось, что кислоты вбухано в пятеро больше нормы. «Зачем же, не понял я?» «Так для себя же», — объяснил знатный добытчик. И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и покуривал папироску. «Ты, паря, не выручил бы меня?» «А в чем дело?» Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объявила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число подписчиков на следующий год.
4: и сосед просит меня назвать ему счастливейшее число и обещает 250 тысяч. Пытаюсь объяснить бессмысленность этой затеи, но, кажется, безуспешно. Он мне не верит.
3: А за 300?
4: Да если, говорю, ты и угадаешь, они всегда могут изменить это число.
3: Ну, тогда ладно.
4: И обиженно вздыхает. А чего ты вечером свет сжег? Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет. Кабан. Оборачиваюсь. По деревенской улице спокойно бредет огромнейший вепрь.
3: Ничего себе туша, бормочет сосед. Может, того подстрелим? Мол, оберегаясь от опасности, а? Весной медведя-то подстрелили, который на пасеке домики поразломал.
4: Подстрелить подстрелили, но составили акт и мясо сдали в столовую, охлаждая я пыл соседа.
3: Ты лучше сгоняй к егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной душой.
4: Лицензия паре денег стоит, да и времени нет, я уж так как-нибудь, и, пригнувшись, убегает к своему дому. Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается.
3: Чего-то, говорю, не было слышно выстрелов.
4: Сосед только машет рукой.
3: Что такое? Я его преследовал, смотрю, приворачивает к ферме. Думаю, со свиньями познакомиться хочет. А там ведь свинарь, его опять же защитить надо. Ну, паря, я аж бегом бросился. И вдруг кабана этого собаки в ворота пропускают, а на меня набрасываются.
4: Тут свинарь вышел и говорит: «Спасибо, что Борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня куда-то».
3: Так что не повезло мне.
4: Да чего же, говорю, не повезло? Вот если бы подстрелил, тогда бы точно не повезло. И за кабана платить бы пришлось. И ружье бы, наверное, отняли.
3: Вообще-то, да, удивленно соглашается он. И вдруг замечает. Картошки, паря, у тебя маловато.
4: Мне 2 мешков хватит. А я, паря, нынче 40 мешков собрал. Девать некуда.
3: У тебя мелкой-то много?
4: Попадается.
3: Ты ее отдельно откладывай. Я для поросенка возьму. Тебе она все равно без надобности.
4: Ладно, говорю, отложу.
3: Слышь, паря, это... А за 500?
4: Хорошие, между прочим, деньги.
3: Ну что тебе, трудно, что ли? Помолись, расспроси. Там, указывает пальцем в небо. Насчет этой цифры.
4: Снова начинаю объяснять, но он не слушает.
3: 500, говорит. Мое последнее слово, больше не дам. И уходит.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги рассказов под названием «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучали рассказы под названием «На крыльце» и «Кабаны». Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В ночных богослужениях и крестном ходе в Екатеринбурге в память о царской семье приняли участие 44 тысячи человек. Центральными событиями царских дней стали ночная литургия у храма памятника на крови и крестный ход до Ганиной ямы. Литургию перед традиционным крестным ходом в сослужении клириков совершали 20 архипастырей, включая гостей из братских православных церквей. Представителя патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси митрополита Филиппольского Нифона и представители патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископа Ремезианского Стефана. Ночное богослужение в царской обители на Ганиной яме возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Патриаршее послание участникам царских дней у храма памятника на крови зачитал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Также владыка передал всем участникам торжеств патриаршее благословение. Отмечается, что за главным богослужением царских дней были вознесены молитвы на разных языках. Молились паломники из Италии, Франции, Германии, Голландии, Сербии, Австралии, Новой Зеландии, а также из стран ближнего зарубежья – Грузии, Узбекистана, Беларуси. После богослужения в ночь на 17 июля состоялся царский крестный ход, который возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие архипастыри. Путь длиной в 21 километр крестоходцы прошли за 4 часа. В молитвенном шествии приняли участие клирики и миряне из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Красноуфимска и других городов. Крестный ход завершился молебном святым царственным страстотерпцем у сердца царской обители, шахты номер 7. Утром в монастырских храмах была совершена литургия. Также отмечается, что в день памяти святой царской семьи у поклонного креста в монастыре на Ганиной яме в течение всего дня совершался молебен с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем. Ну и к другим сообщениям выпуска. Митрополит Волоколамский Антоний и иерарх Иерусалимской церкви митрополит Вострский Тимофей совершили литургию в Николаевском храме в Лимассоле. 21 июля этого года, праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей Иерусалимского патриархата совершили божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в кипрском городе Лимассол. Архипастырем сослужил настоятель храма протоиерей Павел Поваляев и паломники в священном сане.

Служениях и общественном устройстве ранних христиан, живших вдали от основных центров античного мира. В центре древнего города стояла христианская базилика, построенная в середине 4 столетия. Археологи полагают, что она была сосредоточием богослужебной жизни, достаточно развитой христианской общины. Также среди наиболее значительных находок – дом человека по имени Тис, который, как выяснилось, благодаря археологическим находкам, был церковным диаконом, жившим во второй половине 4 века. Исследователи предполагают, что здание, возможно, функционировало и как домашняя церковь. Другой дом, более раннего периода, принадлежавший человеку по имени Топип, также, по мнению экспертов, был местом молитвенных собраний ранних христиан. О повседневном быте жителей древнего христианского города также можно узнать благодаря сохранившимся замечательным артефактам. Археологи нашли хлебные печи, кухни, жернова и различные инструменты, которые красноречиво рассказывают о том, как горожане готовили себе пищу. Обнаружены также и бронзовые монеты с изображением византийских императоров, христианских символов и латинскими надписями, а также золотые монеты эпохи римского императора Констанция II, который правил с 337 по 361 год. Среди наиболее ценных находок около 200 кусочков глиняной посуды, которые использовались в качестве письменных принадлежностей. Надписи на коптском и греческом языках содержат сведения о торговых сделках, переписке и повседневных делах горожан. Также среди находок вырубленные в скале гробницы, погребальное сооружение из известняка, глиняные изделия, лампы и большой гранитный саркофаг с человеческими останками. Остатки домов, культовых мест и сделанные древние записи рассказывают нам об общине верующих, которые жили, трудились и молились в суровых условиях пустыни, оставив после себя свидетельства веры, которые сохранились на многие века после того, как их город исчез под песками. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в гостях у программы сегодня настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Любит ли Господь всех одинаково? Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Если присмотреться, на самом деле кажется, что нет. Все люди разные, разные судьбы, разное здоровье, разная внешность. Кто-то болен и одинок, а кто-то счастлив и любим. Кто-то от рождения заслужил лучшую судьбу, родившись в большой, богатой и любящей семье, а кто-то должен работать во всех смыслах, чтобы хоть чего-то в жизни добиться. Если Бог любит всех одинаково, почему у всех такие разные судьбы? Именно на этот вопрос сегодня и постараемся ответить. Итак, батюшка, что же такое божественная любовь? Это эмоция или это некая константа, которая не зависит от нас с вами?
2: Ну, во-первых, божественная любовь – это свойство самого Бога. То есть то свойство, которое лежит одновременно Отцу, Сыну и Святому Духу. И об этом говорит как раз Иоанн Богослов. Бог есть любовь. То есть это свойство Его природы, явленное по отношению к нам. Потому что мы о Его внутренней природе ничего не можем сказать. А вот то, что Он проявляет по отношению к нам, об этом мы можем говорить. Поэтому мы знаем Его имена теми свойствами, теми, скажем, какими-то действиями, энергиями, которые Бог являет нам. В частности, Он являет нам бытие. Это одно из имен Бога. Второе, Бог есть жизнь. И Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Да? Бог есть разум. И кроме того, конечно, истина. Вот истина и любовь. Вот мы можем перечислить некоторые из небольшое количество Его энергий, которые Он проявляет по отношению к нам. Он дает миру это бытие. Он дает миру части, так сказать, сотворенного мира такое свойство, как жизнь. И мы не знаем, что это такое, понимаете? Это то, что есть у Бога, и то, чем Он делится с нами. И сколько бы мы ни пытались определить, жизнь — это вот способ существования белковых тел, как Маркс говорил, или еще каким-то образом способ размножения, там, перемещения или еще что-то. Это все будет только внешние какие-то факторы, которые не определяют самого главного сути этого явления — жизнь. Бог имеет разум и делится этим разумом с нами в разной степени. Очевидно, что разум, скажем так, улитки — или разум кота, разум коровы, разум собаки или там обезьяны, дельфины, они разные. И эти разумные, в общем-то, существа, они приспособлены к жизни в своей среде, во-первых. Во-вторых, и к разному, так сказать, вот, разному виду жизни. Понятно, что допустим, даже домашние, вот животные, коты и собаки. Есть люди, которые любят больше котов, есть люди, которые любят больше собак, но мы понимаем, насколько это животные разные. И можно любить и кота, и собаку. И, в общем-то, мы будем любить их по-разному. Да потому что кот требует одного, или кошка, да, а собака требует другого отношения. Они разные по своей природе. И поэтому даже при том нашем каком-то таком высоком человеколюбии, если мы будем их любить одинаково, то мы просто нарушим всякое природное такое свойство. Разве можно собаке не дать косточку? А кошке, коту надо молочка там или корма его специфический. Собака вряд ли большая, особенно умная собака, вряд ли пойдет ловить мышей. А для кота это естественно. Поэтому, видите, здесь разные природы и разные проявления этой природы. И разный разум. Да? Вот, и по-разному они проявляют свою любовь к человеку, допустим. Вот, поэтому здесь надо учитывать то, что Бог сотворил огромное количество живых существ и по-разному наделил их тем разумом, который им свойственен. Вот есть коллективный разум у пчел, например. Бог любит пчел, конечно, любит пчел. Он их и наделил и теми свойствами, которые нужны именно пчелам. И он создал этот мир, вообще говоря, в первую очередь из любви к человеку. Вот теперь надо, наверное, подойти все-таки к тому, о чем люди спрашивают, потому что люди спрашивают не в первую очередь не о животных, да, и сейчас абсолютно упуская из виду, что этих животных огромное количество. Вот почитаем рассказы, допустим, Лермонтова или там Толстого или еще кого-нибудь, да, как относились к коням. Это особенно боевые, да, офицеры, там, солдаты, которых был конь. И как они с ним находили согласие в боевых действиях и так далее. Вот тоже ведь понятно, да, что речь идет не о конях сейчас, а в первую очередь о том, что людей-то волнует, а их волнует вот то самое неравенство, которые они наблюдают вокруг себя в мире. И при этом, что интересно, они совершенно не против неравенства, которое бывает в семье. Ну, допустим, у кого-то вот 7, 8, 10 детей. И сказать, что вот родители кого-то, может, не любят, кого-то любят, а это... В общем-то, при нормальных отношениях, при том, что родители совершенно нормальные, здоровые, психические люди, вот, они, я думаю, всех любят, иначе бы они их просто не рожали. Они их родили, они их любят, но как по-разному, опять же, любовь должна проявиться к мальчику, который должен вырасти будущим мужем, отцом, воинам, работникам, и к девочке, которая в будущем должна быть женой, матерью, вот, в большей степени домашней хозяйкой. Поэтому и подготовка разная, и жизненные условия, в котором им предстоит проявлять свою природу. Природа мужчины и природа женщины, она несколько различна. И в этом плане Бог сотворил Адама, а затем помощницу ему. То есть вот здесь уже наблюдается некое, ну скажем, неравенство, да, потому что вот полного равенства здесь знак равенства не поставишь. Это разные природы сотворены для разного, так сказать, бытия, для проявления себя в этой мире. Хотя сказать, что мужчины в основном умнее, нет. Женщины тоже бывают очень умные. Мужчины добрее, тоже нет. Бывает, что женщины добрее, но бывает и наоборот. Сколько у нас великих физиков, допустим, если начнешь перечислять, ну, это более моя область, знакомая мне. Поэтому я могу с утра начать, к обеду еще не кончу. Перечислять великих физиков — это в основном мужчины. Их Бог предназначил к этому, чтобы они совершали вот эти открытия, чтобы кто-то не спал по ночам, кто-то мучился творческим порывом. Вот. И философы, например, тоже. Художники, хотя уже с древних времен, уже с Возрождения, известные женщины-художницы, не менее знаменитые и ни в чем не уступающие мужчинам-художникам. Ну, может, не достигающие такого уровня, как Рембрандт, или Тициан, или Веласкес, но, тем не менее, тоже на достаточно высоком уровне писали замечательные произведения живописи. Сейчас много выставляется тоже работ женщин. Поэтому давайте мы к этому отнесемся более спокойно и разумно. Дальше начинается вопрос, в первую очередь, который здесь задан, это о социальном неравенстве. Опять же, вернусь к тому, что вот, допустим, в семье, ну, к примеру, 5 мальчиков, ну, там еще есть девочки, но 5 мальчиков, допустим, в семье. И вот оказывается, что один сидит усердный за уроками, другой бежит слушать музыку и потом просит, чтобы ему купили какой-то инструмент, он хочет играть. Третий увлекается футболом. Четвертый вообще до какого-то времени ничем не увлекается. Занимается там всякой вроде бы второстепенной вещью. А что что из них вырастет? Может быть, один будет академик, другой, может быть, станет музыкантом великим, а может, не станет великим музыкантом. И первый, может, не станет академиком. На каком-то этапе он поймет, что все, его уровень вот такой. А есть где-то в другом месте тот, который станет академиком, сделает какие-то открытия математики, физики, химии, биологии или еще чем-то заинтересуется. Вот, пожалуйста. Поэтому как мы можем здесь требовать социального равенства? Кому-то этого в армии очень хорошо видно. Если ты, допустим, сержант, это не значит, что ты не можешь совершить подвиг. Но твой подвиг, подвиг сержанта и подвиг генерала, он разный. Если генерал будет просто кидаться, так сказать, в атаку и быть простым штурмовиком, то он погубит огромное количество людей. Сам погибнет. И задачу не выполнил. И подвел солдат. А дальше из-за этого, что называется, и на этом месте уже образовался прорыв. Враги, ну, идут наступление, дальше гибнут люди, ну, то есть дальше идет. Но мы же с этим тоже не согласны. Мы говорим, ты генерал, руководи. Ты начальник цеха, руководи как начальник цеха. А если ты начальник, это директор завода, так руководи как директор завода. Конечно, люди злоупотребляют, и это опять же в природе греховности нашей, что если человек достигает каких-то должностей, подчас не чувствуя ответственности, сопряженной с этой должностью, использует это в своих корыстных целях. Ну вот, пожалуйста, вот Украина, она очень хорошо показала, как бывает и с правителями, и с народом, вообще говоря, страдающим от того, что вот такие правители. Но вот Господь попустил, опять же, из любви к тому, чтобы привести к разумению людей. Но если не вразумляются, что сделаешь? Ведь и мы тоже, если ребенок не слушается, мы наказываем и правильно делаем. Потому что иначе может ребенок просто погибнуть. Но вот раз объяснил, что в пальчики в розетку нельзя совать проводки вот туда, в оба отверстия розетки нельзя, током убьет или стукнет очень сильно, он инвалидом может стать. Второй раз сказал, не понимает, но потом по рукам дал, трогал, показал пальчиком, а то и в угол поставил для разумения. Кстати, в угол раньше ведь ставили не просто в угол, да, а ставили перед иконами, чтобы ребенок покаялся перед Богом. Вот, посмотрел на лики святых и пообещал им, в первую очередь, потом и родителям, что больше так не будет делать. Он понял, он разумился. И учитель не может, кстати, тоже ставить всем одинаковые оценки. Один постарался, написал на пятерку, другой куча ошибок, все неправильно решил, ну, получи двойку, знай, что ты не в этом предмете не достиг понимания. Иди и потрудись. Двойка — это тоже ведь, понимаете, с одной стороны наказание, а с другой стороны призыв. Призыв к тому, что давай одумайся. И так Господь вразумляет и через нас, кстати, вразумляет, вот через взрослых людей вразумляет детей, через начальство вразумляет подчиненных. Об этом, кстати, апостол Павел говорит, что не случайно страж носит меч и правитель управляет для того, чтобы вразумить и ограничить грех, который может возникнуть вот среди людей. Поэтому есть и полицейские, есть армия, они служат именно для обуздания греха. А есть вот такое явление, к сожалению, когда народ сам начинает настолько искать своей собственной корысти, не Царства Небесного, да, не правды Божьей, не заботиться ни об истине, ни о любви, ни... А вот в первую очередь все погружено в сознание только земными удовольствиями и стремлением к богатству, власти и так далее. Ну вот, пожалуйста, получается, что и народ таким образом может погибнуть. Да и многие народы погибли не потому, что Бог их не любил, а потому что они, отказавшись от познания истины, впали в безумие, как и говорит пророк псалмопевец Давид, кричит безумец в сердце своем, нет Бога, не видит Бог, буду делать все, что хочу. И вот в результате этого такого поведения своего и перед Богом, и среди людей возникает то самое социальное расслоение, нестроение, противоречие, не симфония, не органическое соединение начальствующих и подчиненных, взрослых, пожилых людей, взрослых и детей и так далее. То есть вот все это разрушается. Но кто же виноват? И когда, как мы тогда будем спрашивать, Господи, ты всех любишь? Да, Господь всем готов дать разум. Всем, говорит, хочу спастись и в разум истины прийти. Всех хочу видеть, всех, кого я сотворил, я хочу видеть у себя в раю. Но он же говорит тем же иудеям, сколько раз, говорит, я хотел собрать вас, как кокошь, то есть орел собирает птенцов под крыльями своими, а вы не захотели. Но если не захотели, это же ваша воля, Господь как раз ценит вашу волю, понимаете? Господь наделяет не только разумом, чувствами человека, он наделяет его волей, свободной волей. И поэтому он настолько уважает вот эту волю людей, что дает ей проявляться, в том числе и в отрицании самого Бога, так как вот это сделал Каин. Когда Господь уже видит, что он готов идти на убийство своего брата, он говорит, грех лежит у тебя на пороге. То есть я вижу, что ты хочешь совершить такое страшное преступление, но ты господствуй над ним, он призывает его, победи этот грех, отбрось эту мысль от себя. Каин идет и убивает, не слушает Бога. Потом, когда Господь уже призывает его к покаянию, где твой брат? Ну скажи, что я убил, я вот каюсь. Нет, Каин говорит, я разве сторож, брат? Он что, не знает, с кем он разговаривает? Он что, не знает, что Господь видел все это? А тем не менее отвергает и божественную любовь, и разумность даже. Вот. Но тогда уже приходится сказать, что кровь брата вопиет ко мне, говорит Господь Каину. И вот, так что давайте будем подходить к этому вопросу очень разумно и понимать, что Господь нас всех любит по-разному, по нашей природе, по нашему состоянию. Как можно одновременно любить одинаково и старика, и ребенка? Одному нужны уже почет, уважение, там, какая-то помощь в его состоянии. Но, допустим, нужно или там палочка для того, чтобы ходил, или там даже такие другие вспомогательные средства. А ребенку это все не нужно. Его нужно, наоборот, игры, развитие и прочие вещи. Поэтому мы тоже исходим из того состояния, той природы, которую мы имеем. И страна в этом отношении, вот наша страна в том числе, например, если уж говорить, конечно, мы тоже, с одной стороны, являемся и Россией, и Третьим Римом по-прежнему являемся, никто не отменил этого некое постановление, что мы хранители православия до скончания века. И то, что мы удел Богородицы, потому что очень много святых, которые чтили Богородицу. И то, что мы отступили от Бога. В 17-м году совершили революцию, убили помазанников царя, потом пошли строить рай. Все это Господь видел, все это Он попустил нам. Из любви, опять же, призывая нас к покаянию. И с тем, чтобы мы вот вошли в разум истины и спаслись. Поэтому здесь надо очень осторожно понимать. Речь идет не о чувствах, вот эмоции. Да? У нас сейчас любовь вообще стала понятием таким, знаете, почти доходящим до кощунства, когда начинают объяснять, как вот эти извращенцы любят друг друга там, когда педофилы там тоже, у них все это извращено. И мы отвергаем это и называем это извращениями, не любовь. И Господь всему дает имена тоже, правильные имена. Вот явил, допустим, Серафим Саровский любовь к Матери Божьей. преподобный Сергий Радонежский, недавно отмечали память его, и является ему и Матерь Божья, вот, и говорит с ним. А другому не явится, потому что, еще не готов человек принять ту благодать, которая сопровождается вот этим явлением. А, понимаете, нельзя вот дать больше, чем человек может вместить. Поэтому если мы будем просто спокойно понимать, что на каждом нашем месте, вот как говорят святые, где стоишь, там и спасайся. Если ты слесарь, выполняй свою работу хорошо, а главное эту работу и достоинство этой работы посвящай Богу. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу вот в этой работе, которую ты совершаешь. Если ты чиновник, на своем месте трудись ради Бога. Учитель, воспитывай и учи ради Бога, и так далее. Вот так, если все это так будет выстроено, то и народ будет жить по совести, по правде и по справедливости, по той самой справедливости, которая не приводит к возмущению, понимаете, что «а вот почему это так?» А потому это так, что грех у нас сейчас в нашей жизни, к сожалению, преобладает, а мы с ним не боремся. И уважая наш выбор, свободу нашей воли, Господь попускает в том числе и этому греху. Поэтому не будем здесь, что называется, требовать. Ведь в основном это, знаете, опять же, некое требование эгоизма. А почему моему соседу там, а почему моему сослуживцу дано больше? Дано больше чего? Больше материальных благ. На это мы в первую очередь обращаем внимание. Измеряем все материальными благами. А любовь Божья благами материальными не измеряется. Это надо четко понять. Она измеряется совершенно другим. Она измеряется тем, что Бог нас любит так, чтобы мы спаслись, чтобы были всегда с Ним в Царстве Небесном. Примерно так.
1: Сейчас эра социальных сетей, и в эти социальные сети все, конечно же, выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение, но при этом выставляют, конечно, только хорошее, никто никогда плохим не делится, ну или хотя бы делают это гораздо реже, чем какими-то хорошими и позитивными моментами делятся. И вот когда на все это смотришь, то действительно кажется, что у всех все идет хорошо и замечательно, у одной тебя все идет плохо. Вот какие конкретные духовные шаги вы посоветуете предпринять, когда, насмотревшись в соцсетях или наслушавшись в личных беседах, потому что тоже действительно мало кто делится своими какими-то переживаниями, да, тебе начинает казаться, что Бог любит всех, кроме тебя, а тебя не любит от слова совсем?
2: Ну, в первую очередь, понимать, что эти красивые картинки – это соблазн, это в основном внешнее. Это не значит, что те люди, которые выставляют и хвалятся там какими-то своими вот эти то ли богатством, то ли еще чем-то, своим состоянием, положением и прочее, что они счастливы, понимаете, в чем дело? Мы часто соотносим вот эти два совершенно разных понятия. Счастье и равно власть, равно богатство. А это совсем здесь нету никакого равенства, даже наоборот, более того. Как правило, люди, которые богаты и не чувствуют ответственности за это богатство, не благодарят за него Бога, превозносятся перед другими людьми, или богатством, или вот этим каким-то там положением своим, да, они несчастны. Вот давайте просто так вот, то, что приходилось тоже видеть, как некую рекламу, вот она, какая-то яхта миллионера, вот там какие-то девушки, красавицы, вот там команда и друзья этого миллионера, и вот все радуются, там и шампанское, и все такое, вот эти вот картинки, да, ну, я так уж условно говорю, может, это сейчас молодежь уже, слава богу, и не привлекает, но вот как нам в свое время показывали, когда мы вот из Советского Союза вдруг увидели красоты, так сказать, вот этого другой жизни, его вроде как называли капиталистической жизнью. Так вот, на самом деле это очень несчастные люди. И этот миллионер, который потратил столько денег, они по сути действительно те, которые кто-то работал, он это все скопил у себя. И он потратил это не на благо, не на просвещение народа, а он потратил это вот для того, чтобы испытать вот это самое райское наслаждение. Рай на земле построить. И вот он так видит этот рай. И вокруг себя собрал тех, кто точно так же видит этот рай. Это несчастные люди. Потому что на самом деле земного рая нет вот на земле. Это все когда-то кончится. Оно, во-первых, он может кончиться просто смертью. Каким-то несчастьем. Каким-то нестроением внутри той же самой группы. Поэтому дальше начинается, пожалуйста, вот это английский детектив, французский детектив там, и вот все там что-то уже появляется. Не рай, понимаете, а копошение, но по сути вот кусучих тварей, которые кусают друг друга за больший кусок, там, за все, короче, вот они друг друга начинают ненавидеть. Там нету любви, там нет радости, нету вот даже, если сравнить, допустим, взвод, который воюет, вот сейчас, допустим, да, наши воюют, да, взвод, и там братство есть, там любовь есть, там взаимовыручка, спасение, а там, на этой яхте, как правило, вот этого ничего и нет. Я вовсе не против того, чтобы у людей была яхта, и чтобы можно было и выехать с друзьями, действительно с друзьями. Если это заслуженно, если это не относится к этому, понимаете? Я имею в виду людей тех, которые всю цель своей жизни построили в том, чтобы вот этот рай обрести, а в результате обретают не рай, обретают некоторым образом его противоположность, по сути, ад. Ну вот таким вот образом давайте не будем с точки зрения собственного эгоизма и зависти вот этой завидовать тем, кому завидовать-то, по сути, не о чем и незачем. А наоборот, пожелаем им покаяния и возвращения, что называется, на путь истинный, вот, чтобы им не услышать потом от Господа на страшном суде. Ты уже получил, как богатый услышал это в рассказанной притче Господом, ты уже получил богатство свое. Давайте прочитаем еще раз притчу о богатом и Лазаре. Вот. Ты уже получил богатство свое. Ты жизнь потратил на то, чтобы праздно провести ее, веселиться, наслаждаться. А теперь мучаешься в аду. А вот бедный Лазарь, он уже наслаждается в раю, потому что он не роптал, не гневался, прожил свою жизнь не только скромно, но в страдании, но Господь компенсировал все это страдание вечным благом, вечным наслаждением жизни райской. Так что вот с этих позиций сразу все становится более-менее легко и просто. Нам, кстати, православным, поэтому истинно православным людям, да, нам, в общем-то, на этом свете не так тяжело живется. При всех наших каких-то неустроениях, неустроенности, тем не менее, эта жизнь, она интересна и наполнена. Она не пустая, она наполненная. В том числе наполненная счастьем и ощущением божественной любви.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Казани состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери. 21 июля этого года в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, в столице Татарстана, состоялся традиционный крестный ход с казанским образом Царицы Небесной. Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Молебен Божьей Матери в Благовещенск. Молебен возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на крестный ход. По традиции в нем участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана и паломники из разных регионов России. Казанская икона Божьей Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божьей Матери после ее обретения в 1579 году. Также 21 июля было совершено великое освящение отреставрированного храма. Там богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ну и следующее сообщение. Выпуска, оно из Екатеринбурга. Благочинный русских приходов в Новой Зеландии. Протоиерей Владимир Байков встретился с православной молодежью уральской столицы в рамках царских дней. Встреча состоялась в библиотеке храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. На ней отец Владимир поделился своей жизненной историей и опытом духовной жизни за границей. Каждый год он приезжает в Екатеринбург на царские дни. Для него это является особенным событием. В этот день, 17 июня 91 года, он был рукоположен в священники и святые царственные страстотерпцы являются покровителями его священства и вдохновляют на служение. Ну и следующая новость тоже из Екатеринбурга. У нас появится мурал с образом святого царя-страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов. Созданный им образ еще одного святого, благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост, на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. На данный момент идет согласование места, на котором будет расположен мурал. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторг мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя Бог Господи повах, спаси мя, к Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почисти покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста партийниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя Агеева и Захариина. Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа, возлюбил он заповеди Его. Сильны будут на земле потомки Его, род праведных благословен будет. Слава и богатство в доме Его, и правда Его пребывает из века в век. Воссиял во тьме свет праведным, милостив и щедр праведник. Добрый щедро дает взаймы, будет оправдан он на суде и вовеки не поколеблется. Навеки памятен будет праведник, дурной молвы не убоится он. Готово сердце его уповать на Господа, непоколебимо сердце его, не устрашится он, взирая на врагов своих. Расточил он имущество свое, раздал убогим, правда его пребудет из века в век, достоинство его вознесется в славе. Грешник увидит это и разгневается, зубами своими скрежетать будет он и чахнуть, надежды его погибнут. Аллилуйя! Псалом 112. Восхваляйте, отроки Господа, восхваляйте имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовеки. От востока до запада да восхвалят имя Господне. Вознесен над всеми народами Господь, слава Его превыше небес. Кто подобен Господу Богу нашему? Он на высотах живет и взирает на смиренных на небесах и на земле. Возвышает Он над землей нищего, из грязи поднимает убогого. И посадит его с князьями народа своего. Поселит он неплодную в доме своем, как мать, радующуюся о детях своих. Аллилуйя! Псалом 113. По исходе Израиля из Египта, рода Яковлева из страны варваров, стала Иудея святыней его, Израиль областью его. Море, увидев, отхлынуло, Иордан возвратился вспять, горы взыграли точно овцы, и холмы точно ягнята. Что стало с тобой, море, что отхлынула ты, и что стало с тобой, Иордан, что возвратился ты вспять? Что взыграли вы, горы, точно овцы, а вы, холмы, будто ягнята? От взора Господня поколебалась земля, от взора Бога Яковлева. Где были камни, создал он озеро полноводное, из недр скалы несокрушимой, по воле его возник источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даруй славу, по милости Твоей и по истине Твоей. Да никогда не скажут язычники, где их Бог. А Бог наш на небесах и на земле все, что восхотел, сотворил. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Уста имеют и не заговорят, очи имеют и не увидят, уши имеют и не услышат, ноздри имеют и не обоняют, руки имеют и не будут осязать, ноги имеют и не пойдут, не подают голоса гортанью своей, да уподобятся идолам, создавшие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев уповал на Господа, податель помощи и защитник он им. Дом Ааронов уповал на Господа, податель помощи и защитник он им. Боящиеся Господа уповали на Господа, податель помощи и защитник он им. Господь помнит нас и благословил нас. Благословил он дом Израилев, благословил дом Ааронов, благословил боящихся его малых и великих. Да умножит Господь благо вам, вам и сыновьям вашим. Благословляет вас Господь, Творец неба и земли. Небо, что превыше небес, обитель Господа. Землю же даровал он сынам человеческим. Не мертвые восхваляют тебя, Господи, и не те, кто нисходит в ад, но мы, живые, благословим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя! Псалом 114. «Возрадовался я, ибо услышал Господь моление мое, ибо Он преклонил ухо свое ко мне, и я во все дни жизни моей призывать буду Его. Объяли меня болезни смертные, беды адовы постигли меня, познал я скорбь и болезнь, и призвал имя Господне. О Господи, избавь от бед душу мою! Милостив Господь и праведен, милует нас Бог наш, хранит младенцев Господь, смирился я, и спас Он меня. Обрети покой, душа моя, ибо Господь сотворил благо тебе, ибо избавил Он душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу на земле живых». Аллилуйя! Псалом 115. «Веровал я и говорил себе, смирился я глубоко. Сказал я в выступлении моем, всяк человек лжив. Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть праведников Его». «О Господи, я раб Твой и сын рабыни Твоей, расторг Ты узы мои, Тебе принесу жертву хвалою и имя Господне призову. Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом Его во дворах дома Господня, в ограде Твоей и Иерусалим».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Здравствуйте. В Нигерии открыли первый памятник христианам, убитым в этой стране за веру. В штате Бенуэ в Нигерии открыли первый памятник в честь всех жертв религиозных преследований, абсолютное большинство которых – христиане. Мемориал установлен в деревне Иелвата, в которой в июне прошлого года, в день отца, боевики-исламисты и радикально настроенные вооруженные пастухи жестоко убили 270 христиан – мужчин, женщин и детей. Отмечается, что в день нападения экстремисты совершили скоординированные рейды на христианские общины. Нападавшие врывались в дома и расстреливали ни в чем не повинных людей. На открытом памятнике высечены имена всех жертв массовой расправы. Монумент установила миссионерская группа из правозащитной организации. Также уточняется, что несмотря на то, что христиане составляют примерно 45-48% населения Нигерии, это более 100 миллионов человек, она официально признана одной из самых опасных стран мира для христиан. По уровню смертельного насилия Нигерия лидирует в скорбном списке уже много лет подряд. Ну а следующая новость выпуска из Москвы. Там храм в честь праведного воина Федора Ушакова на Речном вокзале планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. Одной из его архитектурных особенностей станет звонница. По благословению святейшего патриарха Кирилла на севере Москвы строится капитальный храм в честь святого праведного воина Федора Ушакова и расположится представительство Среднеазиатского митрополичьего округа. Новый храмовый комплекс возводится на Ленинградском шоссе рядом со станции метро «Речной вокзал». Проект представляет собой одноэтажный храм вместимостью около 500 человек со звонницей, а также двухэтажный приходской дом. Архитектурный облик комплекса сочетает традиции византийского и греческого храмового зодчества с современными строительными решениями. Ну и последнее сообщение выпуска. Казанский Богородицкий монастырь становится одной из духовных доминант России. Возрождающийся Казанский Богородицкий монастырь в Казани становится одной из духовных доминант России. Об этом сказал глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Он отметил, что в целом государственные власти и религиозные лидеры делают сегодня многое, чтобы в Татарстане сохранялся межнациональный и межрелигиозный мир. Напомню, что 21 июля этого года в Казани состоялась встреча главы Республики Татарстан с патриархом Кириллом. На ней Рустам Миниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и его жителям, а также совершенный в республику визит. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: тренировки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в SMS-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в SMS-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Кто такие дропперы? Или как не стать соучастником преступления? Мошенники стараются не светить свои банковские счета в преступных схемах. Они используют дропперов, посредников, которые получают деньги от жертвы обмана. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки личных карт. Давайте разберемся, как мошенники ищут дропперов, можно ли оказаться замешанным в преступлении по неведению и чем грозит такое посредничество. Задача дропперов, иногда их называют просто дропами, стать ширмой для мошенников. Они получают на свои карты и счета деньги от жертв обмана, а затем переводят украденные суммы или передают их наличными организаторам преступления. Если афера раскроется, в первую очередь под угрозой окажется именно посредник. За свою работу дропперы получают комиссию или фиксированную разовую оплату. Часто они даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном.
2: Как мошенники ищут дропперов?
1: Обычно аферисты предлагают людям несложную подработку. Они распространяют информацию о вакансии через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и даже с помощью листовок на улицах. Приглашают всех желающих. Для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт. Достаточно банковской карты или онлайн-банка. Поэтому дропперами могут стать самые разные люди, от школьников до пенсионеров. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Вот самые распространенные из них. Легенда первая. Предлагают получить должность администратора лотереи. Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путанные объяснения, почему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты так называемого администратора приходят ворованные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам. Легенда вторая. Вам предлагают выручить менеджера банка. Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать от 1500 до 5000 рублей за то, что человек оформит карту и сразу отдаст ее сотруднику или предоставит ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки. Они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо сделать. Все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку. Легенда третья. Вам предлагают стать внештатным сотрудником полиции. Обманщики выдают себя за сотрудников правоохраны и убеждают человека помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Для этого доброволец должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги. Затем нужно не переправлять их аферистам, а снять и отдать следователям. За работу гарантируют вознаграждение. Если человек хорошо себя проявит, то обещают официальное трудоустройство в МВД. Но по факту доброволец не изображает дроппера, а становится им. Ему приходят ворованные деньги, и он передает их самым настоящим преступникам. Легенда четвертая. Вас просят помочь финансовой организации обойти санкции. Обманщики предлагают неофициальную подработку от имени банка или брокерской компании. Говорят, что они придумали, как вернуть в Россию активы, заблокированные за рубежом из-за санкций. Им нужен человек, который примет перевод от иностранного посредника, а затем обналичит их и отправит по реквизитам на безопасный счет. На самом деле никакого иностранного посредника, конечно же, нет. Деньги снова должны перекочевать от жертвы обмана к мошенникам. А в некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке, просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от жертвы, которую мошенники уже обманули. Теперь они хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им. Иногда за эту услугу могут предложить вознаграждение. Если человек согласится, то сам того не ведая окажется дропером.
2: Почему опасно становиться дропером?
1: Жертва обмана переводит деньги именно дроперу. И именно его она считает преступником. Сообщает о случившемся в свой банк и подает на него заявление в полицию. Собрать больше информации о нем удается по номеру телефона, банковской карты или счета. Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу дроперов, которую ведет Банк России. К этой базе подключен каждый банк страны. Когда человек попадает в нее, все его карты блокируются. Банк также отключит дроперу дистанционный доступ к счетам через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Снять деньги, которые были на счетах и вкладах, клиент сможет только в офисе банка. Любой перевод дроперу банки будут блокировать и предупреждать отправителя, что он, вероятнее всего, отправляет деньги на мошеннический счет. Исключение – заработная плата и выплаты от государства, например, пенсия или субсидии. Они поступят на счет, но их можно будет получить только в отделении банка. Если жертва мошенников подаст заявление в полицию или обратится в суд, последствия для дропера станут еще серьезнее. Придется вернуть деньги, которые ему перевел пострадавший, а также есть риск оказаться в тюрьме.
2: Как случайно не стать дропером?
1: Когда вы ищете работу, не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег. Не отдавайте карту посторонним людям и не раскрывайте им доступ к своему онлайн-банку. Работодатель, который соблюдает закон, никогда о таком не попросит. Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Если у вас есть дети, которым уже исполнилось 14 лет, расскажите им о дроперстве и объясните правила финансовой безопасности.
2: А если банк заблокировал мою карту, но я не дропер, как мне быть?
1: Банки замораживают счета и карты не только из-за подозрений в дроперстве. Карта может перестать работать, например, если вы сами трижды неправильно ввели пин-код. Банк в таких случаях думает, что карту украли и отключает ее до конца дня или на целые сутки. Или вы, скажем, хотели отправить крупную сумму родственнику из другого региона глубокой ночью. Банк может решить, что это преступники пытаются обчистить ваш счет и заморозить карту на 2 дня. Кроме того, банк блокирует карту, если подозревает вас в отмывании доходов. А вы, возможно, просто собирали деньги с родителей всего класса, чтобы отпраздновать выпускной в школе. Свяжитесь с банком, чтобы прояснить ситуацию. Если произошло недоразумение, он разморозит вашу карту.
2: Кажется, я все же дропер. Что же мне теперь делать?
1: Первым делом прекратите все контакты с мошенниками. Они могут попытаться вас запугивать, шантажировать тем, что вы уже выполняли для них какие-то операции. Но риск гораздо выше, если вы останетесь их сообщником. Если столкнетесь с угрозами, обратитесь в полицию с заявлением, что вас обманом вовлекли в аферу. Когда вы передали незнакомцам свою карту, или раскрыли им секретные данные для входа в свой банковский кабинет, немедленно обратитесь в банк, заблокируйте карту и дистанционный доступ к счетам. Если вы уже попали в базу дропперов и банк сам отключил ваши карты, лучше всего прийти в его отделение и попросить менеджеров о помощи. Объясните, что не собирались становиться посредником в мошеннических схемах. Осознали свою ошибку и больше ее не повторите. Банк может направить запрос регулятору, чтобы вас удалили из списка дропперов, но он не обязан этого делать и вправе отказать. Тогда сами подайте заявление в интернет-приемную Банка России. Подробно напишите о случившемся и попросите исключить вас из базы дропперов. В обращении обязательно укажите данные паспорта, СНИЛС, свой телефон, название вашего банка, а также номера карт или счетов, которые могли засветиться в мошеннических схемах. Банк России в течение 15 рабочих дней примет решение, удалять ли вас из дропперской базы. Но если в нее вас внесла полиция, вопрос не удастся решить, пока не закончится следствие.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 30. Того же старца мнение о том, что не следует никого осуждать. Тот же старец, наставляя нас тому, что не следует никого осуждать, говорил, что было три предмета, за которые он осуждал или порицал братьев. За то, что некоторые позволяли себе отрезать язычок гортанный, что имели в кельях плащ, сагу, военную верхнюю одежду, что, благословляя масло, давали просящим мирянам. И во все это, говорит, он и сам впадал, ибо, получив болезнь гортанного язычка, я, говорит, столь долго страдал от боли, пока, побуждаемый неизбежностью страдания и увещеванием всех старцев, не позволил отрезать его. Под предлогом этой немощи я вынужден был иметь также и плащ. Благословлять елей и давать просящим — это я осуждал больше всего, так как думал, что это происходит от большой надменности сердца. А когда нечаянно окружили меня многие миряне, я до того стеснен был, что мог вырваться от них не иначе, как возложив свою руку на принесенный ими сосуд с изображением крестного знамени. Таким образом, поверив, что получили благословенный елей, они, наконец, оставляли меня. Из этого для меня ясно стало, что монах подвергается той же вине и порокам, за которые вздумал бы осуждать других. Следовательно, всякому можно судить только себя самого, осмотрительно, осторожно наблюдать за собою во всем, а не расследовать жизнь и поведение других. Об этом и апостол говорит: «Что ты судишь брата своего? Пред своим Господом стоит он или падает» — к Римлянам 14:4. И еще: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» — от Матфея 7:1-2. Кроме сказанной причины, еще потому опасно судить о других, что мы не знаем необходимости или причины, по которой они поступают. Может быть, то, чем мы соблазняемся, правильно перед Богом или извинительно, а мы оказываемся безрассудными судьями их, и этим допускаем нелегкий грех, думая о своих братьях иначе, нежели должно. Глава 31. Обличение того же старца, когда он увидел, что братья во время духовного собеседования засыпали, а при рассказе пустой басни пробуждались. Тот же старец опытом доказал, что дьявол благоприятствует пустым разговорам, а духовным собеседованием всегда препятствует. Однажды он рассуждал с некоторыми братьями о предметах необходимых и духовных. Во время этого рассуждения стало клонить их ко сну, так что они не могли преодолеть сонливости. Когда же он вдруг начал рассказывать одну басню, то они тотчас пробудились и стали слушать со вниманием. Увидев это, он со вздохом сказал: «Пока мы говорили о предметах небесных, то вас одолевал сильный сон, а когда начали рассказывать басню, то все вдруг воспрянули. По крайней мере, из этого обстоятельства уразумейте, что радующийся злу и постоянно внушающий его, а добро истребляющий, препятствует духовным собеседованиям, а к плотским и бесполезным разговорам побуждает». Глава 32. О письмах, сожженных до прочтения. Нельзя также умолчать о следующем деле одного брата, который имел великую заботу о чистоте своего сердца и о созерцании божественном. Спустя 15 лет после того, как он оставил мир, принесли ему из Понта много писем от отца, матери и друзей. Приняв их, он рассудил, что если прочтет те письма, то в душе его может возродиться пустая радость или бесполезная печаль, и что воспоминание о писавших к нему надолго отвлечет его от любимого занятия созерцанием, так что он с большим усилием сможет возвратить то спокойствие, которое нарушится этим воспоминанием. Подумав об этом, он не только не решился прочитать письма, но чтобы, вспомнив имена или вообразив лица писавших, не отстать от духовного занятия, не распечатав их, бросил в огонь, промолвив: и помыслы об отчизне сгорите так же, чтобы через вас не возвратиться мне к тому, от чего я удалился». Глава 33. О решении вопроса, которое Авва Феодор испросил молитвою. Мы еще видели Авву Феодора, вероятно, это ученик Пахомия Великого, которому принадлежит шестое собеседование, отличавшегося святой жизнью и знаниями не только в деятельной жизни, но и в Святом Писании, которое он приобрел не через чтение или обучение, а лишь чистотою сердца, потому что он едва знал несколько греческих слов. Чтобы решить один темный вопрос, он в продолжении 7 дней и ночей непрерывно молился, и Бог открыл ему, как решить вопрос. Глава 34. О мнении того же старца, который учил, что монах может приобрести знание Священного Писания не исследованием его, а молитвою и чистотою сердца. Когда некоторые братья удивлялись его ясным понятиям и просили пояснить некоторые места Святого Писания, то он сказал: «Монах, желающий понимать Святое Писание, должен заниматься не столько чтением толкователей, сколько очищением сердца от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то, сняв покрывало страстей, душевные очи будут созерцать тайны Святого Писания, ибо оно не для того открыто от Святаго Духа, чтобы мы его не знали. Темно же оно, потому что душевные наши очи закрываются покровом пороков, а если им возвратить естественное их здоровье, то и одного чтения Святого Писания достаточно будет для понимания истинного его смысла, и не будет нужды в помощи толковников, подобно тому, как телесные глаза не нуждаются ни в какой науке для видения, если только они чисты и нет темноты. Оттого-то и у самих толкователей произошло столько различий и погрешностей, что, приступая к толкованию Святого Писания, не заботятся об очищении духа. По причине нечистоты сердечной они не только не видят света истины, но еще придумывают много противного вере. Глава 35. Обличение того же старца, когда в полночь пришел в мою келью. Тот же Феодор, желая узнать, что я, тогда еще молодой отшельник, делаю, неожиданно в полночь пришел ко мне в келью. Увидав, что я по окончании вечерних молитв лег на рогожу для отдыха ослабевшего тела, он со вздохом сказал: «Иоанн, сколь многие в настоящий час беседуют с Богом и объемлют его сердцем и умом, а ты, предаваясь сну, лишаешься такого света». Поскольку к этим повествованиям отклониться нас заставили добродетели и благодать отцов, то я считаю нужным упомянуть здесь о той любви, какую по человеколюбию оказал нам высокий муж Архебий, чтобы чистота воздержания, соединившись с делами любви, яснее проявилась в разнообразной красоте. Ибо пост тогда сделается жертвою приятной Богу, когда будет украшен плодами любви. Глава 36. Описание пустыни Диалкосской, в которой пребывали отшельники. Итак, когда мы из монастырей палестинских, как необразованные вовсе новички, пришли к египетскому городу Диалкосу, и там с удивлением осмотрели большой общежительный монастырь, отличавшийся строгостью правил и прекрасным порядком монахов, то по совету всех мы отправились посмотреть на особый высший род монахов, называвшихся отшельниками. Они сначала долго живут в киновии, пока не научатся терпению, рассуждению, смирению, бедности и дочисто не исторгнут из себя все пороки. Потом, намереваясь вступить в жесточайшую битву с демонами, удаляются в отдаленные места пустыни. Мы узнали, что такого рода мужи живут у протока Нила, в такой местности, которая одной стороной, примыкая к реке, а другой, гранича с обширнейшим морем, составляет остров, на котором могут жить лишь одни желающие уединения, потому что он по причине песчаного и соленого грунта земли не способен к возделыванию. Увидев их, мы весьма удивились безмерным их трудам, которые они несут для упражнения в добродетелях и из любви к уединению. Они даже в воде нуждаются так, что раздают ее по самой малой мере и берегут ее как самое драгоценное вино, ибо приносят ее на себе за 3000 шагов или дальше того, проходя до русла реки через горы песка. Глава 37. Человеколюбие Аввы Архебия. Итак, когда, увидев их, мы воспламенились желанием подражать им, и вышеупомянутый Архебий, отличнейший между ними, гостеприимно призвал нас в свою келью, то, узнав наше желание, объявил, что он хочет уйти из этого места, почему и предложил нам свою келью, уверяя, что он оставил бы ее, даже если нас и не было. Воспламенившись желанием пожить здесь и поверив словам его, мы приняли от него келью со всей утварью домашней. Употребив такой благочестивый обман, после выхода из этого места через несколько дней, в течение которых готовил материал для постройки кельи, он, возвратившись с большим трудом, построил себе другую келью. Спустя некоторое время и эту келью со всей утварью он отдал другим братьям, изъявившим желание остаться тут. А сам, будучи неутомимым в делах любви, построил себе третью келью. Глава 38. Тот же Архебий трудами рук своих уплатил долг матери. Считаю нужным упомянуть еще о другом деле любви этого мужа, чтобы наши монахи примером его научились не только строгому воздержанию, но еще и искренней любви. Он происходил из знатной фамилии и еще в отрочестве ушел в монастырь, отстоявший от означенного города почти на 4000 шагов. Здесь он вел такую жизнь, что в продолжении 50 лет не только не входил в то селение, из которого ушел, но не видал и лица никакой женщины, даже матери своей. Впрочем, когда он узнал, что его отец до смерти не успел выплатить долга, состоящего из 100 золотых монет, и что взаимодавцы сильно беспокоят мать его, то решил помочь матери, не изменяя тем строгим правилам, что соблюдал по любви к благочестию. Не выходя из монастыря, он начал заниматься обычным рукоделием втрое больше. Таким образом, занимаясь в продолжении года днем и ночью, он выплатил за мать долг и не оставил ради матери дел благочестия. Глава 39. Один старец с притворством доставил работу Авве Симеону, когда тот был праздным. Когда возлюбленный брат наш Симеон, вовсе не знавший греческого языка, из Италии пришел к нам, старец, желая оказать ему как страннику дело любви, спросил, почему он праздно сидит в келье, полагая, что при неимении необходимых вещей он не может долго оставаться в праздности здесь, будучи способным своими руками приобретать себе пропитание. Кроме того, старец полагал, что никто не может переносить скуку уединения в пустыне. Когда Симеон ответил, что он ни одного из рукоделий здешних не знает, а умеет писать, и что если бы в египетской стране мог быть полезен кому-либо завет на латинском языке, то он мог бы написать его. Старец сказал: «Бог послал мне этот случай. Я давно искал, кто бы переписал мне апостол на латинском языке, ибо у меня есть брат, которому мне хочется послать для назидания что-либо из Святого Писания». После того, как Симеон с удовольствием согласился, старец немедленно доставил ему взамен съестные припасы на целый год и все нужное для письма. И когда книга была написана, то хотя она совершенно не нужна была в той стране, потому что знающих латинский язык там не было, старец взял ее, чтобы с одной стороны доставить пришедшему занятие, дабы он без стыдливости мог взять за свой труд необходимое пропитание, а с другой — исполнить благочестивый долг щедродательности и заслужить награду себе тем большую, чем в большем количестве он доставил страннику-брату не только необходимое пропитание, но и случай, и орудие для работы. Глава 40. об отроках, которые, неся к больному смоквы, с голоду умерли в пустыне, не вкусив их. В трактате о строгости поста и воздержания, сказав нечто о делах любви, мы уклонились от своего предмета. Теперь, опять возвращаясь к нему, представим в этом трактате одно достопамятное дело отроков по возрасту, но не по уму. Некто из пределов Мариотской Ливии, эту Ливию, смежную с Александрией, нужно отличать от Ливии, сопредельной с Эфиопией, послал смоквы, вещь прежде в том месте невиданную, к эконому в пустыне Скитской, Ави Иоанну, который исполнял веренную ему от блаженного пресвитера Пафнутия должность распорядителя по церкви. Иоанн тотчас послал с двумя юношами смоквы к одному старцу, который был болен и пребывал во внутренней пустыне за 18 миль от церкви. Когда они, взяв смоквы, отправились к келье старца, то вдруг нашло весьма густое облако, и они сбились с прямого пути, что легко случается и со старцами. Когда же весь день и ночь, блуждая по непроходимым местам пустыни, не смогли найти келью больного, то, изнуренные утомлением от пути, голодом и жаждою, став на колени, предали в молитве дух свой Господу. Те, которые после этого очень долго искали их по следам, обозначившимся на песчаных местах, нашли, что они сохранили смоквы нетронутыми, избрав потерять лучше душу, то есть жизнь, нежели нарушить верность поручения, то есть лучше временной жизни лишиться, нежели нарушить заповедь старца. Глава 41. Мнение Аввы Макария касательно поста и подавления страстей. Предлагается нами еще одно спасительное наставление блаженного Макария, которым заканчивается книжка о посте и воздержании. Он говорил, что монах так должен поститься, как будто может прожить в теле 100 лет, а страсти душевные обуздывать, обиды забывать, скорби отвергать, болезнями и лишениями пренебрегать, так как будто может умереть в любой день. Монаху в посте благоразумие внушает всегда поступать с ровной строгостью, чтобы под предлогом слабости тела не переходить от строгости к гибельной распущенности. А в подавлении страстей спасительное великодушие подает ему силы не увлекаться видимым благополучием настоящего мира, не унывать в несчастьях и скорбях и пренебрегать ими как маловажными и ничтожными, взор ума своего устремляя туда, куда ежедневно и ежеминутно можем переселиться. Книга 6. О духе блуда. Глава 1. По преданию отцов, второй подвиг предлежит нам против духа блуда. Война продолжительная, постоянная, жестокая, в которой весьма немногие одерживают совершенную победу, и которая, начиная с первой зрелости возраста, беспокоит, не прекращается до тех пор, пока не будут побеждены прочие страсти. Поскольку нападение бывает двоякое, то есть на тело и душу, то и сопротивляться надо двояким оружием. Как в болезни соединение тела и души придает силы, так и здесь нельзя иначе одержать победу, как если оба, то есть тело и душа, вместе будут бороться. Ибо одного телесного поста недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, если не будет предшествовать ему сокрушение духа и постоянная молитва против нечистого духа, потом продолжительное размышление о Святом Писании, и к этому не будет присоединено духовное понимание, а также труд и рукоделие, обуздывающие непостоянные блуждания сердца, а прежде всего истинное смирение, без которого нельзя победить совершенно никакого порока. Глава 2. О главном средстве против духа блуда. Исправление этого порока особенно зависит от совершенствования сердца, из которого, по слову Господа, исходит гной этой болезни. Из сердца исходят помыслы злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и прочее. от Матфея 15:19. Следовательно, сначала надо очищать сердце, в котором находится источник жизни и смерти, как говорит Соломон. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. «Ибо плоть подчиняется его изъявлению и власти, и потому с особенным усердием надо соблюдать строгий пост, чтобы плоть, уточненная обилием пищи, противясь внушениям души, бесчинствуя, не низвергла своего правителя духа». Впрочем, если мы всю важность будем видеть только в укрощении тела, а душа не будет также воздерживаться от прочих пороков и не будет занята божественным размышлением и духовным упражнением, то мы никак не сможем взойти на самый верх истинной непорочности, когда то главное, что в нас есть, будет нарушать чистоту нашего тела. Итак, по словам Господа, нам надлежит очистить прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. От Матфея 23:26. Глава 3. Насколько уединение содействует преодолению страсти блудной. Прочие пороки обычно очищаются также общением с людьми, ежедневным упражнением. Смотрите об этом собеседование 5, глава 4. И некоторым образом врачуются обнаружением самого падения. Страсть гнева, печали, нетерпеливости исцеляется размышлением духовным, неусыпную заботою, а также посещением братьев и усердной молитвою. И когда, будучи возбуждены, они чаще обнаруживаются и чаще обличаются, то скорее и исцеляются. А эта болезнь, вместе с укрощением тела и сокрушением сердца, нуждается и в уединении, в удалении от людей, чтобы после ослабления гибельной лихорадкой похоти можно было прийти в состояние совершенного здоровья. Как страдающим известной болезнью полезно, чтобы вредная пища и на глаза не попадалась, чтобы при взгляде на нее не родилось у них смертоносного желания, так и для удаления этой болезни, похотливости, весьма полезны покой и уединение, чтобы больная душа, не тревожимая разными образами, восходя к более чистому созерцанию, легче могла истребить возбуждение похоти. Глава 4. Какое различие между чистотою и воздержанием, и пребывают ли всегда вместе то и другое? Впрочем, никто не должен из этого заключать, будто мы не допускаем, что и между пребывающими в собрании братьями находятся воздержные. Это мы признаем очень возможным, ибо иное быть воздержным, а иное чистым, и прийти в расположение непорочности, нерастленности, что называется невинностью. Эта добродетель особенно присуща тем, кто пребывает девственниками или по уму, или по плоти, как два Иоанна в Новом Завете, предтеча и евангелист. В Ветхом были также Илия, Иеремия, Даниил. Справедливо к чину их будут причислены и те, которые после опытов развращения, долгим трудом и старанием достигли подобного по непорочности души и тела состояния чистоты, и жало плоти ощущают не столько по возбуждению гнусной похоти, сколько по движению только природы. Мы говорим, что весьма трудно, а может быть и невозможно, достигнуть такого состояния среди многолюдства. Это пусть всякий узнает не из нашего мнения, а исследует судом своей совести. Впрочем, мы не сомневаемся, что есть много воздержанных, которые терпят возбуждение плоти изредка или ежедневно, но страхом гиены или желанием Царства Небесного укрощают и подавляют его. Старцы утверждают, что они могут быть не подавлены совершенно порочными возбуждениями, но они могут не быть уязвляемы. Ибо необходимо всякому, поставленному для борьбы, и самому иногда быть уязвленным, даже если он часто преодолевал и побеждал своего противника. Глава 5. Блудная напасть не может быть побеждена одним человеческим старанием. Поэтому, если хотим по апостолу, 2 к Тимофею, 2, 5, законно подвязаться духовным подвигом, победить этого нечистого духа, то должны постараться, надеясь не на свои силы, ибо это невозможно совершить человеческим старанием, а на помощь Божию. Ибо душа неотвратимо терпит нападение этой страсти, пока не осознает, что она ведет войну выше своих сил. И не может она одержать победу только собственным старанием и трудом, если не будет подкреплена помощью и защитой Господа. Глава 6. Об особенной благодати Божией, необходимой для достижения чистоты. И действительно, поскольку для успеха во всех добродетелях и для преодоления всех пороков необходима благодать Божия, и от нее зависит победа, то для этой добродетели, чистоты, преимущественно нужна особенная помощь Божия и особенный дар, как это изучение отцов и из самого опыта очищения от плотской скверны ясно открывается тем, кто заслужил приобрести его. Ибо для пребывающего в теле не чувствовать жало похоти плоти значило бы выйти из плоти и стать выше природы. И потому невозможно человеку, так сказать, на своих крыльях взлететь к столь высокой небесной награде, если благодать Божия, даром целомудрия, не очистит его от грязи земной. Ибо плотяные люди никакой добродетелью так близко не уподобляются духовным ангелам, как заслугой и благодатью целомудрия. Именно посредством целомудрия, еще пребывая на земле, они имеют жительство на небесах, к Филиппийцам 3:20, которое по обетованию будут иметь в будущей жизни святые. Глава 7. Пример из мирского ристалища. Слушай, что говорит апостол. Все подвижники воздерживаются от всего. 1 Коринфянам 9:25. Исследуем, от чего всего, по словам апостола, надо воздерживаться, чтобы от сравнения с плотским ристалищем получить нам наставление в духовном подвижничестве. Тем, кто старается законно подвязаться на этом видимом ристалище, не позволяется употреблять всякую пищу, какую желает похоть, а только установленную правилами подвижничества. И не только от запрещенной пищи, пьянства и любой нетрезвости необходимо воздерживаться, но и от всякого бездействия, праздности, лености, чтобы от ежедневного упражнения и постоянного размышления возрастала сила их. И таким образом они становятся чуждыми всякой заботы, печали и дел житейских, а также расположения и дела супружеского. Так что, кроме упражнения в своем искусстве, они ничего другого не знают и совершенно никакой мирской заботой не связаны, только от начальника ристалища надеются с похвалою получить пособие для ежедневного пропитания, венок славы и достойную награду за победу. Они настолько хранят себя чистыми от всякой скверны совокупления, что, когда готовятся к борьбе на ристалище, то, чтобы во сне не обольститься какими-либо ночными грезами, не уменьшить силы, приобретаемой долгое время, места почек покрывают свинцовыми листами, именно для того, чтобы силы этого металла, приложенного к детородным членам, они могли воспрепятствовать истечению нечистых влаг, зная, что они не смогут ослабленными силами совершить предположенную борьбу и будут побеждены, если обольстительный образ вредного удовольствия потрясет заготовленную твердость целомудрия. Глава 8. Сравнение с готовящимися вступить в борьбу на земном поприще. Итак, если мы знаем правила мирского поприща, примером которого апостол хотел научить нас, показывая, какая там соблюдалась точность, прилежание, осторожность, то узнаем, что нам надо делать. Какой чистотой нашего тела следует охранять также и целомудрие души, нам, которым необходимо ежедневно питаться священной плотью Агнца, которой по заповеди Ветхого Завета не позволялось даже прикасаться никому нечистому. Ибо в книге Левит так заповедуется: «Мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». Левит 7, 19 и 20. Итак, вот каков дар целомудрия, без которого даже и ветхозаветные не могли приступать к мирным жертвам, и желавшие получить тленный венец этого мира не могли увенчаться. Глава 9. Какую чистоту сердца мы должны всегда иметь перед очами Божиими? Итак, сначала со всей осмотрительностью должны быть очищены тайники нашего сердца, ибо то, чего ветхозаветные желают достигнуть чистотой тела, мы должны иметь в тайниках совести, пребывая в которой Господь, советник и подвигоположник, всегда смотрит на подвиг нашего течения и борьбы, чтобы мы неосторожным помышлением не допустили возникнуть и внутри тому, что боимся сделать открыто, и что стыдимся обнаружить перед людьми, тем не должны оскверняться и тайным согласием. Хоть оно и могло бы укрыться от знания людей, но не сможет утаиться от знания ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не укроются никакие тайны. Глава 10. Каков признак совершенной и всецелой чистоты? Очевидным знаком такой чистоты и полным доказательством будет то, если у нас, когда покоимся и погружаемся в сон, не возникает никакого обольстительного мечтания, или хоть и возникает, но не может возбуждать никаких движений похоти. Ибо хотя такое возбуждение и не вменяется в полную вину в грехе, однако служит знаком еще не очищенного сердца, обнаружением порока, еще не полностью истребленного, когда обольщение производится такими обманчивыми мечтами.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.
0: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
1: Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал Татарстан замечательным примером межрелигиозного сотрудничества. Об этом он заявил на встрече, которая состоялась 21 июля этого года в Казани, с раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. В частности, святейший отметил, что Татарстан является действительно замечательным примером межрелигиозного сотрудничества и примером того, как люди, принадлежащие к разным религиям, но будучи гражданами одной страны, могут реально совместно трудиться во благо своих общин и во благо нашего государства. Предстоятель указал на особую роль главы республики в поддержании такого климата. Патриарх Кирилл также выразил радость по поводу того, что в России нет какого-либо межрелигиозного, межнационального конфликта или подозрительности. В частности, он отметил: «Я глубоко убежден, что такой стиль отношений должен быть примером не только для регионов нашей страны, но и вообще для всего мира. Ведь до сих пор есть регионы, где существует реальное религиозное противостояние. Поэтому пример Татарстана, пример России имеет цивилизационное значение». Со своей стороны Рустам Минниханов подчеркнул, что такому положению дел, о котором сказал патриарх, способствует позиция президента России Владимира Путина и самого Святейшего. Но и к другим сообщениям выпуска. Память о царской семье в русском храме канадского Джеконс-Пойнта впервые совершили ночную литургию. В ночь с 16 на 17 июля этого года в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери Русской Православной Церкви за границей в городе Джеконс-Пойнт, города Онтарио, что в Канаде, впервые состоялась божественная литургия в память о царственных страстотерпцах. Ее возглавил настоятель храма протоиерей Максим Оброскин. После литургии отец Максим с прихожанами прошли крестным ходом к часовне, построенной к столетию мученической кончины царственных страстотерпцев. Там также был отслужен молебен, по окончании которого протоиерей Максим произнес проповедь. Также 12 июля на приходе состоялось открытие выставки, посвященной святой царской семье. Выставку посетил и особый гость, исследователь и писатель, автор журналов и книг о царе-страстотерпце Николае II Пол Гилберт, который выступил с лекцией «Мифы и ложь о царской семье». Ну и последнее сообщение выпуска. В Сербии снимают документальный фильм и сериал о святом Савве Сербском. Участие в съемках кинопроектов о первом архиепископе Сербской православной церкви и одном из самых почитаемых в Сербии святых принял участие патриарх сербский Порфирий. Режиссером и продюсером картины выступает документалист профессор Желько Миркович. Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте Белградского храма святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых. В целом, съемки проходят в Сербии, на Афоне и в США. Авторы кинопроектов намерены показать зрителям святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей. По словам создателей фильма и сериала, проект рассчитан на самую широкую аудиторию и призван рассказать молодежи о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспетий, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине и желанию сатанину не

«Остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обиадокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением,
яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дар уми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит,
и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство, и прочи пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих,
радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Звучит очередная часть из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. Читает Дмитрий Поляков.
1: 3. Существо христианской жизни. 112. Обращают внимание на христианское воспитание, но не доводят его до конца или оставляют без внимания существеннейшие и труднейшие стороны христианской жизни, останавливаясь на легчайших, видимых, внешних. Это недоконченное или не как следует направленное воспитание дает лиц, которые тщательно соблюдают все установившиеся порядки благочестивой жизни, но мало обращают или совсем не обращают внимания на внутренние движения сердца и на истинное преспеяние внутренней духовной жизни. Они чужды смертных грехов, но за движениями помыслов сердечных не смотрят. Оттого иногда и посудят, и подтщеславятся, и погордятся, и посерчают в чувстве правоты своего дела. Увлекутся иногда красотою и утехами. Иногда даже обидят в порывах неудовольствия, поленятся молиться, и в молитве расхищаются в помышлениях суетных, и прочее подобное, и ничего им. Движения эти малозначительны для них. Сходили в церковь или дома, помолились по заведенному порядку, исправили свои обычные дела и совершенно довольны и покойны. А что при этом происходит в сердце, мало заботы. Между тем оно может ковать злая и тем отнимать всю цену у их исправной благочестивой жизни. Берите теперь этот случай. Совершавший дело спасения неполно пришел в чувство этой неполноты, увидел неверность своего пути и ненадежность своего труда. Таким образом, кто-нибудь обращается от внешнего благочестия к внутреннему. Наводит его на это или чтение книг о духовной жизни, или беседа с знающими, в чем существо христианской жизни, или недовольство своими трудами, чутье, что чего-то недостает, и все будто не так идет. При всей исправности он не имеет покоя внутреннего. Нет в нем того, что обетовано истинным христианам мира и радости от Духа Святи. Послание к римлянам. Когда зародится в нем это беспокойное помышление, тогда беседа с знающими или книга растолковывают ему, в чем дело, и указывают существенный недостаток в строе его жизни – недостаток внимания к внутренним движениям и самоуправлению. Уразумевает он, что существо жизни христианской состоит в том, чтобы стать умом в сердце пред Богом, в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, и оттуда управляя всеми движениями внутренними и всеми действиями внешними, все в себе и малое, и великое, обращать в служение Богу Триипостасному, пожершись Ему всецело, сознанием и свободою. 113. Сознав, в чем существо жизни христианской, и не находя ее в себе, ум начинает работать, чтобы добиться до того, читает, размышляет, беседует. При этом та истина, что жизнь зависит от сочетания с Господом, представляется в разных видах и обсуждается, но все еще остается далекую от сердца, еще не ощущается, оттого и плода не приносит. 114. Обращается внутрь ревнитель, и что, думаете, вы здесь находит? Непрестанное брожение мыслей, непрестанные страстные прирожения, дебелость и холодность сердца, упорство и неподвижность на послушание, желание делать все по-своему. Словом, находит у себя внутри снова все в очень дурном состоянии. Опять разгорается ревность, и труды обращаются уже на свою внутреннюю жизнь, на мысли и расположение сердца. В руководствах к внутренней духовной жизни он найдет, что надобно внимать себе, надобно наблюдать за движениями сердца, дабы не допустить ничего недоброго, надо Бога помнить и прочь. Начинаются труд и усилия в этом направлении. Но мыслей не удержишь, как подвижного воздуха, дурных чувств и движений не можешь пропустить, как дурного запаха от трупа гниющего. и к памятованию о Боге не поднимается ум, как намокшая и подмерзшая птица. Что же делать? Говорят, терпи и трудись. Идет терпение и труд, а внутри все одно и то же. Попадается, наконец, кто-нибудь из знающих дело и растолковывает. Оттого у тебя все не стройно внутри, что там качествует разложение сил. Ум идет своим чередом, а сердце своим. Надобно ум соединить с сердцем. Тогда брожение мыслей прекратится, и ты получишь руль для управления кораблем души, рычаг, которым начнешь приводить в движение весь твой внутренний мир. Как же это? Навыкни умом в сердце молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И эта молитва, когда научишься совершать ее как следует, или лучше, когда она привьется к сердцу, приведет тебя к желаемому концу. Она сочетает ум твой с сердцем, она уложит брожение мыслей и даст тебе силу править движениями твоей души. 115. При благоприятном обороте дела, подумавший, решается человек не вдаваться более в развлечение, а жить себе по внушениям страха Божия и совести с самоотвержением. За это решение благодать Божия, действовавшая доселе совне, входит внутрь через таинство, и дух человека немощный соделывает мощным. На эту сторону совсем уже переходит сознание и свобода, и у человека начинается внутренняя жизнь пред Богом, жизнь истинно свободная, разумно самодеятельная. Потребности душевно-телесные и требования внешних случайностей уже не развлекают его. Напротив, он начинает заправлять ими, якоже дух дает. Как самодержец, воссидит он на престоле сердца и оттуда дает повеление, как чему быть и как что делать. Такое самодержавие начинается с первой минуты внутреннего переворота и вселения благодати. Но в совершенстве является не вдруг. Почасту прорываются прежние владыки, и не только тревогу производят во внутреннем граде, но нередко и самого владыку града уводят в плен. Такие случайности вначале бывают часто. Но а сила напряженной ревности, постоянство внимания к себе и делу своему и благоразумное терпение в трудах по нему при помощи благодати Божией все более и более делают их редкими. Наконец, дух столько становится крепким, что прирожение прежних воздействователей на него бывает для него то же, что пылинка для гранитной стены. Дух пребывает в себе неисходно, стоя пред Богом, и самодержавствует силою Божию невозмутимо крепко. 116. Ищущий внутреннего царствия Божия или живого Бога общения, естественно, думает все о Боге, с усилием обращая ум свой к Нему. О Нем только и читать ему хочется, о Нем и беседовать. Но эти одни занятия без других, о которых, скажу после, не доведут до искомого. У мистиков это занятие одно выставляется на вид, потому что они теоретики, а не практики. Есть несколько излишеств на этот предмет и в католических руководствах к духовной жизни, а это небезопасно. Оно приучает к легкоте, ибо легче умствовать, чем, например, молиться или внимать себе. Располагает к самомнению, как работа ума, которому так сродно кичиться, и может совсем охладить к практике, и, следовательно, остановить прочный успех, льстя успешностью в этом умовом деле. Посему-то и здравые учители остерегают от этого и советуют не вдаваться слишком в это занятие с ущербом для других. 117. Понятнее будет, если скажем о том, что бывает с душою, и как нам надобно держать себя, когда крепко захочется помолиться или когда потянет на молитву. Это испытывают все в большей или меньшей степени и на переходе от самотрудного искания к живому богообщению и по достижении его. Состояние это похоже на то, в каком бывает человек, когда о чем-либо задумывается – Задумавшийся уходит внутрь себя и сосредоточивается в своей душе, не обращая внимания на свою внешнюю обстановку, на лица, вещи и события. То же и здесь, только там дело ума, а здесь дело сердца. Находит влечение к Богу, душа собирается в себя и становится пред лицо Бога и или изливает пред Ним свои надежды и болезни сердечные, как Анна, Матерь Самуилова, или словословит Его, как Пресвятая Дева Мария, или стоит пред Ним в изумлении, как часто стоял святой апостол Павел. Тут все свои личные действования, мысли, намерения прекращаются, и все внешнее отходит от внимания. Душе самой не хочется заниматься ничем посторонним. Бывает это и в церкви, и даже на молитвенном правиле, или при чтении и размышлении, может быть, даже во время каких-либо внешних занятий среди общества. Но во всех случаях оно не зависит от произвола. Однажды испытавший это влечение может помнить о нем, желать повторения его, напрягаться к нему, но сам своим усилием не привлечет его, оно находит. Произволу остается одно. Когда найдет, не позволяй себе расстраивать его, а попекись, сколько сил есть, дать ему простор побольше побыть в тебе. 118. Наконец проходит период томительного искания. Счастливый искатель получает искомое, находит сердце и устанавливается в нем умом своим пред Господом и стоит пред ним неотходно, как верно подданный пред царем. И от него получает власть и силу править всем своим и внутренним, и внешним благоугодно ему. Это момент, когда Царствие Божие приходит внутрь и начинает проявляться в свойственной ему силе. 119. Начинается труд навыкновения умной молитвы ко Господу, этому спасительному деланию. Начатки плодов оживляют веру. Вера усиливает труд и умножает плоды, дело спеется. В продолжении именно этого труда навыкновения умной молитве ко Господу учащаются по милости Божией те влечения внутрь пред Бога, о которых была уже речь. А потом приходит и то, что этого влечения внутрь укрепляется навсегда, и внутрь пребывания пред Богом становится непрекращаемым. Вот это и есть водворение Царствия Божия внутрь нас. Но, прибавим, это есть вместе с тем и начало для нового круга изменений во внутренней жизни, который прилично назвать одухотворением души и тела. С психической же точки зрения о Царствии Божьем должно сказать следующее. Царствие Божие в нас зарождается, когда ум сочетается с сердцем, сам срастворившись с памятью о Боге. Человек тогда предает Господу, как жертву, приятную ему, свое сознание и свободу, а от него получает власть над собою и силою от него получаемую правит всем своим, внутренним и внешним, как бы от его лица. 120. Что более всего озабочивает ищущего, так это внутреннее нестроение в мыслях и желаниях. Вся его ревность обращена на то, как бы устранить это нестроение. К этому другого способа нет, как добыть это духовное чувство или эту теплоту сердечную при памяти о Боге. Как только зародится эта теплота, мысли улягутся, внутренняя атмосфера станет ясна, станут видимы все зарождения добрых и недобрых движений души, и получится власть на отгнание последних. И на внешнее расходится этот внутренний свет, и там дает он возможность отличать должное от недолжного, сообщая и крепость установиться в первом, несмотря ни на какие препятствия. Словом, тогда начинается истинная, действенная духовная жизнь, которая доселе была только в искании, а если и проявлялась, то урывками. И при тех влечениях, о которых была речь, бывает теплота, но она прекращается с прекращением влечения. Здесь же теплота, зародившись в сердце, остается неисходную и неотходным держит при себе внимание ума. Когда ум в сердце – это и есть сочетание ума с сердцем, представляющее целость нашего духовного организма. 121. Господь придет излить свет свой на ваш разум, очищать чувства ваши, руководить вашими действиями. Вы ощутите в себе силы, до сих пор вам неизвестные. Явится и придет не чувственно и видимо, а невидимо и духовно, но, тем не менее, действительно. Признаком того служит зарождение уже непрекращаемого горения сердца, причем ум, стоя в сердце, срастворяется с памятью о Господе, утверждается внутрь пребывания, и вследствие того замечается все там происходящее, и угодное Богу принимается, а все греховное и дела все ведутся по точному сознанию на них воли Божией. Подается сила править всем течением своей жизни, и внутренней, и внешней, подается господство над собою. Человек обыкновенно есть более деемый, нежели действующий. Свободу действий получает он с ощутимым в сердце пришествием Господа. Тогда исполняется обетование «Аще Сын высвободит, воистину свободны будете» Евангелие по Иоанну. Вот что приносит Господь, а не что-либо необыкновенное. 122. Может казаться странным, что общение с Богом достигать еще должно, когда уже оно есть, или дается в таинстве крещения или покаяния. Ибо говорится «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися» послание к Галатам, или «Умрости, и живот ваш сокровен есть со Христом в Боге» послание к Колоссянам. Да, по простому понятию, Бог везде есть, недалече от коегожда нас, да поне усяжем Его деяния, и готов вселиться во всякого, готового принять Его. Только одно нехотение, небрежение, грешность отделяют нас от Него. Теперь, когда покаявшийся отверг все и себя предает Богу, что препятствует вселению Бога в Него? В устранение такого недоумения – надобно отличать разные виды богообщения. Оно начинается с минуты возбуждения и обнаруживается со стороны человека исканием, стремлением к Богу, со стороны же Бога – благоволением, содействием, покровом. Но Бог еще вне человека, и человек вне Бога, не сопроникаются, не взаимно входны. В таинстве крещения или покаяния Господь благодатью Своею входит внутрь человека, живо сообщается с ним и дает ему вкусить всю сладость Божества так обильно и ощутительно, как свойственно совершенным, но потом опять сокрывает сие явление своего общения, только по временам возобновляя его, и то легко, как в отражении только, а не в подлиннике, оставляя человека в неведении о себе и своем в нем пребывании до определенной меры возраста или воспитания по мудрому своему руководству. После же сего Господь осязательно являет свое вселение в дух человека, который тогда становится храмом преисполняющего его трипостасного божества. Итак, есть три вида богообщения. Одно мысленное, бывающее в период обращения, а другие два действительные – но одно из них сокрытое, невидимое для других и незнаемое самим, другое же и для себя, и для других явное. Вся жизнь духовная состоит в переходе от мысленного богообщения к действительному, живому, ощущаемому, являемому. 123. Пришедшая Божия благодать сначала через возбуждение, а потом через весь период обращения – рассекает человека на человека, вводит его в сознание сей двойственности, в видение неестественного и того, что должно быть естественно, и доводит до решимости отринуть или отчистить все неестественное, чтоб явилось в полном свете естество богоподобное. Но очевидно, что такая решимость есть только начало дела. В ней человек только еще сознанием и произволением вышел из области пришлой, качествующей в нем неестественности, отказался от нее и приложился к естественности ожидаемой и желаемой. Но на самом деле во всем своем составе остается еще таким, каким был, то есть пропитанным грехом, и в душе по всем силам, и в теле по всем отправлениям качествует страстность, как и прежде, с тем только различием, что прежде все это желалось, избиралось и действовалось от лица человека, с желанием и услаждением, теперь же оно не желается, не избирается, а ненавидится, попирается, гонится. Человек при этом вышел из себя, как бы из смердящего трупа, и зрит, какая часть его источает страстную вонь, и против воли обоняет иногда до омрачения ума весь смрад, издаваемый собою. Таким образом, истинная благодатная жизнь в человеке вначале есть только семя, искра, но семя, всеянное среди терния, и искра, отовсюду закрываемая пеплом. Это свеча еще слабая, светящая в самом густом тумане. Сознанием и произволением человек прилепился к Богу, и Бог восприял его, соединился с ним в сей самосознающей и произволяющей силе, или уме и духе, как говорится об этом у святого Антония и Макария Великого. И доброго, спасенного, богоугодного в человеке только и есть. Все другие части находятся еще в плену и не хотят, и не могут еще покорствовать требованиям новой жизни. Ум не умеет мыслить по-новому, а мыслит по-старому. Воля не умеет хотеть по-новому, а хочет по-старому. Сердце не умеет чувствовать по-новому, а чувствует по-старому. То же и в теле, во всех его отправлениях. Следовательно, он весь еще не чист, кроме единой точки, которую составляет сознающая и свободная сила, ум или дух. Бог чистейший и соединяется с сею единую частью. Все же другие части, как нечистые, остаются вне его, чужды его. Хотя он готов преисполнить всего человека, но не делает всего, потому что человек нечист. Затем, коль скоро он очистится, Бог тотчас являет полное свое вселение. 124. Итак, что Господь, пришедший в союз с Духом человека, не вдруг вполне преисполняет или вселяется в него, это зависит не от Него, готового все преисполнить, а от нас, именно от страстей, растворившихся силами нашей природы, еще не отторженных от них и не замененных противоположными добродетелями. Но действуя со всем рвением против страстей, очи ума, между тем, нужно иметь обращенными к Богу. В этом состоит исходное начало, которого должно держаться в построении всего порядка богоугодной жизни, которым должно измерять прямоту и кривость изобретаемых правил и предпринимаемых подвигов. В этом должно убедиться как можно полнее, потому что все, кажется, заблуждения деятельные происходят от незнания сего начала. Не разумея всей силы сего, иные останавливаются на одной внешности упражнения и подвязания, другие на одних делах добрых и навыки в них, не простираясь выше, а третьи прямо идут в созерцание. Все сие нужно, но всему своя череда. Сначала все в семени, потом развивается не исключительно, но преимущественно в той или другой части, однако ж неизбежна постепенность, восход от внешних подвигов к внутренним, а от тех и других к созерцанию, а не наоборот. 125. Первое семя новой жизни состоит из сочетания свободы и благодати, и спеянием ее будет развитие сих же одних элементов. Как там, полагая обет, жить по воле Бога во славу Его, говорил кающийся, только ты укрепи и утверди, так и во все последующее время он поминутно должен полагать, так сказать, себя в руку Божию с молитвою «Ты сам соверши, что воле Твоей угодно», чтобы таким образом, как в сознании и произволении, так и на самом деле Бог был действуя в нас, и еже хотите, еже деете о благоволении. Минута, в которую человек сам чает что-нибудь произвести над собою и в себе самом, есть минута погашения жизни истинной, духовной, благодатной. всем состоянии, несмотря на непомерные труды, истинного плода не бывает. 126. Существенное настроение покаянника, ими же веся судьбами, спаси мя, Господи, а я буду трудиться и нелицемерно, без уклонений, перетолков, по чистой совести творить все, что уразумею и смогу. Кто так настроит себя внутри, того действительно воспринимает Господь и действует в нем как царь. У него учитель Бог, молитвенник Бог, хотетель и деятель Бог, плодоносец Бог, властитель Бог. Это семя и сердце небесного в нем древо жизни. 127. Грех изгнан теперь из своих укреплений, занятых добром, разрознен, рассеян в своих силах. Благодать и грех не вместе сокрываются в уме, говорит святой Диадох. Но до крещения или до таинства покаяния благодать извне возбуждает душу к благому. Сатана гнездится в глубине ее, стараясь заградить все правые исходы ума. С того же самого часа, в который возрождаемся, демон бывает вне, а благодать внутри. 128. Указание упражнений, способствующих к утверждению в добре душевных и телесных сил человека. Таким образом, благодатная внутрь, в духе, жизнь будет гореть и разгораться. Ради ревности и усердия человека, предающего себя Богу, благодать будет наитствовать его и проникать своей освящающей силой все более и более или усвоять себе. Впрочем, на этом не можно и не должно останавливаться. Это еще семя, точка опоры. Надлежит сделать, чтобы сей свет жизни проходил далее, и, проникая собою естество души и тела, и таким образом освещая их, присвояя себе, отревал превшедшую неестественную страстность и возводил их в чистый и естественный их вид. Не оставался в себе, а разливался по всему нашему естеству, по всем силам. Но по элику силы эти все пропитаны неестественным, то дух благодати, чистейший, пришедший в сердце, не может прямо и непосредственно входить в них, будучи преграждаем их нечистотою. Посему надлежит утвердить некоторые посредства между духом благодати, живущим в нас, и силами, через кои он переливался бы в них и целил их через них, как через приложенные к больным местам пластыри. Очевидно, что все эти посредства, с одной стороны, должны носить характер и свойства божественного или небесного происхождения, а с другой — стоять в совершенном согласии с нашими силами в их естественном устроении и назначении. Иначе благодать не пройдет через них, и силы не извлекут себе целительности из них. Таковы посредства должны быть по своему происхождению и внутреннему свойству. Сами же в себе они не могут быть иным, чем разве действиями, упражнениями, трудами, по элику прилагаются к силам, коих отличительное свойство – действовать. Дела и упражнения, как средство к уврачеванию сил наших и возвращению им потерянной чистоты и целости, суть – пост, труд, бдение, уединение, удаление от мира, хранение чувств, чтение Писаний святых отцов, хождение в церковь, частая исповедь и причащение. 129. Имея целью очистить и исправить человека, божественная благодать прежде всего вручает исходящее всей его деятельности, именно обращает сознание и свободу к Богу, чтобы отсюда потом проводить целение и по всем силам, через их деятельность, собственную, назначаемую им, или возбуждаемую в них из исходящего уже исцеленного и освященного. Как уврачевывается и как хранится это исходящее, мы видели перед сим. Теперь надлежит определить, какие должны исходить из него действия с целительную силою в том значении, какое указано пред сим. Все сии упражнения должны быть направляемы так, чтобы не погашали, а возгревали более дух ревности со всем внутренним устроением. 130. «Отделись, дух наш, от Бога, и сила, данная человеку от Бога, взята будет от него. Тогда он не может уже управиться ни с стремлениями души, ни с потребностями тела, ни с внешними соприкосновенностями. Он предан бывает на разволоку душевно-телесной желательности и внешней житейской суетности, хоть все в видах самоуслаждения. Слечите эти два строя жизни – и увидите, что первый весь внутрь себя живет пред Богом, а второй весь вовне с богозабвением. Этот последний строй жизни крайне ухудшается тем, что в него привходят страсти, кои, коренясь в самости, проникают всю душевно-телесность и всему здесь дают злое, противное духу или страху Божию и совести направление, не созидающее, а разрушающее, и тем еще более внешним делают человека».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Ну а наш эфир продолжается, и далее ждем программу из цикла «Священник отвечает».
2: В Екатеринбурге полночь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн, тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно. Да молимся Тебе всегда

ангелов лица, яко Божий служители е, крест обстоящий вольную страсть Христа же знадавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руце распростер, спасение наше содело. Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руце ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшую на тебя, ки преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеша на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек и примирись.

«Видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий тебя, Сына Божия вопиющий ти. Аллилуйя!» Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газанное страдания, как у Ты Бог сый бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел сии, и сие орудие смерти Твоя соделась источником жизни и спасения всем благочестным Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинству, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисений предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушие наша.

Крест Твой ощедрило видимое существо, но божественную одеяно есть силою, и чувственное миро выявляемо, умно наш чудотворит спасение, подвязай петь и Тебе, Аллилуйя. Имущий пред очима нашему крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем, распеншегося ради на нем Спаса Христа, и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенным возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинство, земля ужасеся и вострепета, аки бы хотящие поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию, зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде и вресте неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко мрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночь многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимей, первосвященниц иудейской, с крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но то, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, отчаяние благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видишь и тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им, прославляем крест Его святых, хваленьем месяцевыми, радуйся кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земное святивой, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и Божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, и прия всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы Божества Своего сокруши за клепы ада, и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестницею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй ей победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честного креста Христе действо прообразив Амалика в пустыне Синастии, егдабо простираша руцы креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещи избытия в нас исполнися. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь вся отли свободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко силу на тебе распятого Христа, бесовстве полдище далече прогоняется. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивны христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явись иногда животворящее древо крестное, егда прикосновением своим воскреси мертвого и к жизни возведи его, ежевидевшее мнозь эту идею, и язычников познаше велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Яко же древо крайское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуду же во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сенью обретают прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестно жить о Христе Иисусе, тем же мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, видеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руцем тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбих и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей.

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие своего неисследимую пучину, крест твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в тебя верующие, прославляем величие страсти твоя, благодарно поющие тебе. Аллилуйя! Дивные дела явилось и Господи крестом Твоим честным, распеншуйся бути на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той сими песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу своему владыце. Радуйся, яко силу того и божество свидетельствовавху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умер и на тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская от лига апостольского начиншаяся во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога в Троице славе могу по всей земле утвердися.

Страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысновидяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, Христе, как на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, яко той не презре дело руку своею, Адама своего и носце, и неми праведниками из хити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение в возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

Всякий бьет и косни вражих избавенный, крестит и блаженный, яко приемы благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу, Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не давлеет к прославлению креста Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделайси. Тем же недумеющий восхвалите Той по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обноси люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от несекаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятой Кресте, сохраняяны от всех зол сил он Тебе распятого Христа. Ему же, яко Богу Избавителю нашему, благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честны, и столб крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицей знаменем Твоим, ограждавшейся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобней отцы помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победиша.

пение всемиленное приносим Тебе, всечестные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей души вредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Городу к человеческому проповеднице. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и Нового Завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святителю украшение и всех подвижников веры, благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко по знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне предлежащее видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывшь на тебе, аки преступную законодавцу, древняя клятва яже на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умершим на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его —

0: Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: На наших волнах звучит очередная часть из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы под названием «На крыльце» и «Кабаны».
2: На крыльце. Конец августа. Тихий, солнечный, по-осеннему прохладный день. Ни слепней, ни комаров, ни мух, только паутинки летают. После службы мы со старым знакомым, настоятелем небольшого монастыря, приехавшим меня навестить, ходили по грибы. На обратном пути заглянули в магазин купить хлеба, а там обеденный перерыв. Сели на крылечко, ждем, отдыхаем. Подошел хромой мужичок, инвалид военного времени. Поздоровался, примостился рядом на истертых досках. Потом по дороге из школы привернул учитель математики, молодой человек одинокого образа жизни. Сидим, молчим. Тишина. Где-то вдалеке слабо затарахтел мотор. Громче, громче. Появляется мотоцикл с коляской. Веселый электрик, приветствую, машет рукой. За спиной у него какая-то женщина. В коляске удочки. «Это приезжая», — говорит хромой, щурясь от папиросного дыма, — «отпускница». «Она, по слухам, легкого поведения», — тревожится преподаватель. «А для такого дела особо тяжелого и не надо», — заключает хромой. И опять тишина. По пыльной обочине бежит барсик, тащит в зубах котенка. Увидев меня, останавливается, бросает котенка и мяукает неприятным голосом. «Ну и чем мы его кормить будем?» — спрашиваю я. Барсик снова мяукает, подбирает котенка и бежит дальше. «Что это он?» — изумляется архимандрит. «Да Нелькина кошечка от него родила», — объясняет хромой. «А Нелька и сама шалопутная, и кошчонка ее, видать. Доверия к ним нет. Он и забирает детишек на хозяйский кошт». «А как кормить-то?» — недоумевает архимандрит. «Котенок-то еще совсем маленький, грудной, наверное». «Да никак», — отвечаю. «На какой-нибудь попутке отправим назад. Он их приносит каждый день. Я каждый день возвращаю». «Вот скажите», — вскидывается вдруг хромой, «как это вы в религии ударились?» «Да мы вроде и не ударялись», — надоел мне этот безответный вопрос. «Но отец архимандрит — богослов вдумчивый и обстоятельный, а кроме того в своем малолюдном монастыре от общения не переутомился». «Господь каждому дарит веру, а мы отказываемся, как капризный ребенок, которому подносят ложку ко рту. Один раз смири упрямство, прими дар, и тебе откроется истина. Идеалистическая», — иронично вставляет учитель, «а мир материален. Полагать, что существует только то, что можно пощупать, и есть идеализм», — чеканит архимандрит. «Вера — это реализм. Она включает в себя представление о мире видимом и о мире невидимом. А истина вообще одна. Аз есть путь и истина, и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Христос. Это пространное заявление надолго погружает всех в состояние глубокой задумчивости. Мы смотрим в беспредельную даль неба, испещренную белыми полосами самолетных следов. Над нами проходит воздушная трасса из Европы к Тихому океану. Когда-то мне доводилось летать по этому пути. Я видел из Поднебесья речку, шоссе, свою деревню. «А вот у меня вопрос», — снова учитель. «Вы говорите, что истина одна — Христос. А при этом христиане разделены на православных, католиков и так далее». «Это просто», — с готовностью отвечает архимандрит. Те, кто остался при кресте на Голгофе, называются православными. Некоторые решили, что не обязательно находиться на самой горе, когда под нею богатый еврейский город. Спустились вниз, в харчевню, и оттуда смотрят на крест. Это католики. Другие вообще пошли в услужение торговцам и ростовщикам. Это, стало быть, протестанты. А, к примеру, свидетели Иеговы где разместите? На ступеньках синагоги. Да они и вышли из ее дверей. Пусть так. А разногласия между самими православными по поводу календаря? Ну, кое-кто не выдержал долгого стояния у креста и отступил на шажок другой. А сербы и мы остались. Заметьте, сербы и мы. Лишь наши церкви отказались менять календарь, да и вообще сохранили в неприкосновенности заветы, переданные апостолами от самого Христа. И это главное. То есть дело не столько в цифрах и астрономии, сколько в преданности Христу. Так что, молодой человек, понятно вам, кого больше всех должны ненавидеть, и те, кто убил его, и те, кто сошел с Голгофы. Учитель хочет еще что-нибудь возразить, но хромому непонятности надоели, и он круто меняет ход разговора. Не знаю, дадут или не дадут 5 буханок. А на кой вам столько, спрашивает учитель. Как на кой? Для поросенка, удивляется его несообразительности хромой. «А-а-а-а», кивает учитель. «Ну, конечно, для поросенка. Я тут как-то подсчитал, во что обходится вам центнер дрянного сала, произведенного из хлеба и молока. Вышло, что можно на эти деньги съездить в Питер или в Москву, купить тот же центнер самых лучших копченостей, да еще Третьяковскую галерею или Эрмитаж посмотреть. Я уж не говорю о затратах труда. Каждое утро в 5 вставать, готовить пойло, кормить, убирать хлев. Это у вас никогда в счет не шло. Вы себя, наверное, из-за людей не считаете». Хромой обиженно отворачивается и закуривает. «Фантастические люди», — продолжает наш математик. «Никто из них сроду не пробовал молодой картошки. До сентября едят старую».
3: «Ну так она еще растет, вес набавляет», — обиженно поясняет хромой.
2: «Вот-вот», — подхватывает учитель, — «вес набавляет. Я завез сюда кабачки. Хорошо растут почему-то. Так народ спрашивает меня, как я ем кабачки, если об них и бензопила зубья ломает?» Говорю, не ждите, пока сгазовый баллон вырастет. А мне в ответ: они же еще растут, вес набавляют. Так и не едят, вырастят и на семена. На следующий год снова вырастят и снова на семена. Зачем? Никто из нас не может ответить. Хоть чем-нибудь интересовались бы, обиженно продолжает учитель. Я на уроке деткам рассказываю о полярных сияниях, которые зимой тут частенько бывают. А они даже не знают, что это такое. Родители на собрании попросил выйти с детьми из дому посмотреть. А мне отвечают: некогда. Вечерами многосерийные фильмы.
3: «А чего оно есть, сияние это?» — поинтересовался хромой.
2: «Ну вот видите», — учитель горестно указал на него рукою.
3: «Не, ну, чего? Сполохи, что ли?»
2: «Сполохи, сполохи», — успокоил я старика. «А-а-а, ну это, говорят, бывает. Правда, сам я ни разу не видел, врать не буду».
3: «Вот!» — победно восклицает учитель.
2: «А то еще по лесным опушкам горы валунов. Это ведь от древних цивилизаций, как в Шотландии».
3: «Это от трактористов», — растерянно возражает хромой. «Они каждый год камни с полей вывозят».
2: «Точно?» — учитель краснеет.
3: «Точно», — вынужден подтвердить я.
2: «Да ты не кипятись», — успокаивает его архимандрит. «Все будет нормально». Наконец является продавщица. Покупаем хлеб, выпрашиваем 5 буханок хромому и расходимся.
3: Барсик вылизывает чуть живого котенка, лежащего у закрытой двери, и взглядывает на меня. В который раз начинаю втолковывать ему, что мы не сможем выкормить его чадо. Амурка эта, какой бы беззаботной она ни была, все-таки мамаша и имеет возможность для прокормления таких мелких детишек. Останавливаю проезжающий мотоцикл. Электрик говорит, что вода высокая, клёва нет, но, судя по его смущенному виду, отпускница оказалась совсем нелегкого поведения. И сидит она теперь не за спиной у него, а в коляске с удочками, чтобы, стало быть, даже и не касаться ухажера. Вручаю ей котенка и прошу электрика поскорее свести доходягу домой. Они уезжают. Барсик долго нюхает след мотоциклетных колес, а я смотрю на него и думаю, неужели опять побежит в село за котятами? Но нет, вернулся во двор. Не иначе убедил ты его, оценивающе произносит архимандрит. И мы отправляемся жарить грибы. Кабаны. Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привезли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь домой, доски свалены у огорода. Дело между тем происходило в середине сентября, зарядили дожди, а у меня каждый день службы или требы. Домой возвращаюсь в полной темноте и никак не доходят руки порядок навести. Наконец, в один из вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу на потолок, чтобы, значит, не мокнуть, тем более под дождем, а сушиться под крышей и ожидать своего часа. Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил на нее бак с бельем для кипячения. И вот таскаю я доски, стираю одежду, свет в доме горит, двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя. И вдруг в полусотни метров захрюкали кабаны. Ну, думаю, совсем обнаглели. А потом вспомнил, у меня же картошка не выкопана, у всех выкопана, а у меня нет, времени все не хватает, ночью, что ли, ее копать. Вот, стало быть, на картошку они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают. Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тогда слышится сердитый охрюк, иначе не назовешь. Сильный шлепок и жалобный визг. Тем не менее звери подходили все ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух. Стадо припустилось к реке. На другой день получился нечаянный выходной. Где-то размыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и до картошки, благо дождь перестал. Копаю-копаю, подходит к прясу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой, в пору собачьих свадеб, настрелял он собак. Говорил, что только бродячих, но по деревням разом исчезло несколько общеизвестных псов. Оттого мужики верили ему слабо, напротив, сомневались и подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шкуры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую-то охотничью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с жалобой и обидой. Вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью книжку и стал пункт за пунктом проверять, так ли он делал. Оказалось, что кислоты вбухано в пятеро больше нормы. «Зачем же, не понял я?» «Так для себя же», — объяснил знатный добытчик. И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и покуривал папироску. «Ты, паря, не выручил бы меня?» «А в чем дело?» Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объявила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число подписчиков на следующий год. и сосед просит меня назвать ему счастливейшее число и обещает 250 тысяч. Пытаюсь объяснить бессмысленность этой затеи, но, кажется, безуспешно. Он мне не верит. «А за 300?» «Да если, говорю, ты и угадаешь, они всегда могут изменить это число». «Ну тогда ладно», и обиженно вздыхает. «А чего ты вечером свет сжег?» Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет: «Кабан!» Оборачиваюсь. По деревенской улице спокойно бредет огромнейший вепрь. «Ничего себе туша!» — бормочет сосед. «Может, того подстрелим? Мол, оберегаясь от опасности, а? Весной медведя-то подстрелили, который на пасеке домики поразломал?» «Подстрелить подстрелили, но составили акт и мясо сдали в столовую», — охлаждая я пыл соседа. «Ты лучше сгоняй к егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной душой». «Лицензия паре денег стоит. Да и времени нет. Я уж так как-нибудь», и, пригнувшись, убегает к своему дому. Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается. «Чего-то, говорю, не было слышно выстрелов». Сосед только машет рукой. «Что такое?» «Я его преследовал, преследовал, смотрю, приворачивает к ферме. Думаю, со свиньями познакомиться хочет. А там ведь свинарь, его опять же защитить надо». «Ну, паря, я аж бегом бросился. И вдруг кабана этого собаки в ворота пропускают, а на меня набрасываются». Тут свинарь вышел и говорит: «Спасибо, что Борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня куда-то». «Так что не повезло мне». «Да чего же, говорю, не повезло? Вот если бы подстрелил, тогда бы точно не повезло. И за кабана платить бы пришлось. И ружье бы, наверное, отняли». «Вообще-то, да», — удивленно соглашается он. И вдруг замечает: «Картошки, паря, у тебя маловато». «Мне 2 мешков хватит». «А я, паря, нынче 40 мешков собрал. Девать некуда». «У тебя мелкой-то много?»
4: «Попадается».
3: «Ты ее отдельно откладывай. Я для поросенка возьму. Тебе она все равно без надобности».
4: «Ладно, говорю, отложу».
3: «Слышь, паря, это, а за 500? Хорошие, между прочим, деньги. Ну что тебе, трудно, что ли?» «Помолись, расспроси там», — указывает пальцем в небо, — «насчет этой цифры». Снова начинаю объяснять, но он не слушает.
4: 500, говорит, — «мое последнее слово, больше не дам», и уходит.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги рассказов под названием «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучали рассказы под названием «На крыльце» и «Кабаны». Продолжение следует.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

и бездны без труда. А может быть и никогда.

И сердце бедное, страдая, всю эту грязь в себе хранит. О, как мне быть не фарисеем,

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гоже. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения.

0: Общники быти, и блаженный он и глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в гостях у программы сегодня настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Любит ли Господь всех одинаково? Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Если присмотреться, на самом деле кажется, что нет. Все люди разные, разные судьбы, разное здоровье, разная внешность. Кто-то болен и одинок, а кто-то счастлив и любим. Кто-то от рождения заслужил лучшую судьбу, родившись в большой, богатой и любящей семье, а кто-то должен работать во всех смыслах, чтобы хоть чего-то в жизни добиться. Если Бог любит всех одинаково, почему у всех такие разные судьбы? Именно на этот вопрос сегодня и постараемся ответить. Итак, батюшка, что же такое божественная любовь? Это эмоция или это некая константа, которая не зависит от нас с вами?
2: Ну, во-первых, божественная любовь – это свойство самого Бога. То есть то свойство, которое принадлежит одновременно Отцу, Сыну и Святому Духу. И об этом говорит как раз Иоанн Богослов. Бог есть любовь. То есть это свойство Его природы, явленное по отношению к нам. Потому что мы о Его внутренней природе ничего не можем сказать. А вот то, что Он проявляет по отношению к нам, об этом мы можем говорить. Поэтому мы знаем Его имена теми свойствами, теми, скажем, какими-то действиями, энергиями, которые Бог являет нам. В частности, Он являет нам бытие. Это одно из имен Бога. Второе. Бог есть жизнь. И Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Да? Бог есть разум. И кроме того, конечно, истина. Вот истина и любовь. Вот мы можем перечислить некоторые из небольшое количество Его энергий, которые Он проявляет по отношению к нам. Он дает миру это бытие. Он дает миру, части, так сказать, сотворенного мира, такое свойство, как жизнь. И мы не знаем, что это такое, понимаете? Это то, что есть у Бога, и то, чем Он делится с нами. И сколько бы мы ни пытались определить, жизнь – это вот способ существования белковых тел, как Маркс говорил, или еще каким-то образом способ размножения, там, перемещения или еще что-то. Это все будет только внешние какие-то факторы, которые не определяют самого главного сути этого явления – жизнь. Бог имеет разум и делится этим разумом с нами в разной степени. Очевидно, что разум, скажем так, улитки или разум кота, разум коровы, разум собаки или там обезьяны, дельфины, они разные. И эти разумные, в общем-то, существа, они приспособлены к жизни в своей среде, во-первых. Во-вторых, и к разному, так сказать, вот, разному виду жизни. Понятно, что, допустим, даже домашние вот животные, коты и собаки. Есть люди, которые любят больше котов, есть люди, которые любят больше собак. Но мы понимаем, насколько это животные разные. И можно любить и кота, и собаку. И, в общем-то, мы будем любить их по-разному. Потому что кот требует одного, или кошка, да? А собака требует другого отношения. Они разные по своей природе. И поэтому даже при том нашем каком-то таком высоком человеколюбии, если мы будем их любить одинаково, то мы просто нарушим всякое природное такое свойство. Разве можно собаке не дать косточку? А кошке, коту надо молочка там или корм его специфический. Собака вряд ли большая, особенно умная собака, вряд ли пойдет ловить мышей. А для кота это естественно. Поэтому, видите, здесь разные природы и разные проявления этой природы. И разный разум. Да? Вот, и по-разному они проявляют свою любовь к человеку, допустим. Вот, поэтому здесь надо учитывать то, что Бог сотворил огромное количество живых существ и по-разному наделил их тем разумом, который им свойственен. Вот есть коллективный разум у пчел, например. Бог любит пчел, конечно, любит пчел. Он их и наделил и теми свойствами, которые нужны именно пчелам. И он создал этот мир, вообще говоря, в первую очередь из любви к человеку. Вот теперь надо, наверное, подойти все-таки к тому, о чем люди спрашивают, потому что люди спрашивают не в первую очередь не о животных, да, и подчас абсолютно упуская из виду, что этих животных огромное количество. Вот почитаем рассказы, допустим, Лермонтова или там Толстого или еще кого-нибудь, да, как относились к коням. Особенно боевые, да, офицеры, там, солдаты, которых был конь. И как они с ним находили согласие в боевых действиях и так далее. Вот тоже ведь понятно, да, что речь идет не о конях сейчас, а в первую очередь о том, что людей это волнует, а их волнует вот то самое неравенство, которое они наблюдают вокруг себя в мире. И при этом, что интересно, они совершенно не против неравенства, которое бывает в семье. Ну, допустим, у кого-то вот 7, 8, 10 детей. И сказать, что вот родители кого-то, может, не любят, кого-то любят, а это, в общем-то, при нормальных отношениях, при том, что родители совершенно нормальные, здоровые, психические люди, вот, они, я думаю, всех любят, иначе бы они их просто не рожали. Они их родили, они их любят, но как по-разному, опять же, любовь должна проявиться к мальчику, который должен вырасти будущим мужем, отцом, воином, работником, и к девочке, которая в будущем должна быть женой, матерью, вот, в большей степени домашней хозяйкой. Поэтому и подготовка разная, и жизненные условия, в котором им предстоит проявлять свою природу. Природа мужчины и природа женщины, она несколько различна. И в этом плане Бог сотворил Адама, а затем помощницу ему. То есть вот здесь уже наблюдается некое, ну скажем, неравенство, да, потому что вот полного равенства здесь знак равенства не поставишь. Это разные природы сотворены для разного, так сказать, бытия, для проявления себя в этой мире. Хотя сказать, что мужчины в основном умнее, нет. Женщины тоже бывают очень умные. Мужчины добрее, тоже нет. Бывает, что женщины добрее, но бывает и наоборот. Сколько у нас великих физиков, допустим, если начнешь перечислять, ну, это более моя область, знакомая мне. Поэтому я могу с утра начать, к обеду еще не кончу, перечислять великих физиков, это в основном мужчины. Их Бог предназначил к этому, чтобы они совершали вот эти открытия, чтобы кто-то не спал по ночам, кто-то мучился творческим порывом. Вот. И философы, например, тоже. Художники, хотя уже с древних времен, уже с Возрождения, известные женщины-художницы, не менее знаменитые и ни в чем не уступающие мужчинам-художникам, ну, может, не достигающие такого уровня, как Рембрандт, или Тициан, или Веласкес, но, тем не менее, тоже на достаточно высоком уровне писали замечательные произведения живописи. Сейчас много выставляется тоже работ женщин. Поэтому давайте мы к этому отнесемся более спокойно и разумно. Дальше начинается вопрос, в первую очередь, который здесь задан, это о социальном неравенстве. Опять же, вернусь к тому, что вот, допустим, в семье, ну, к примеру, 5 мальчиков, ну, там еще есть девочки, но 5 мальчиков, допустим, в семье. И вот оказывается, что один сидит усердный за уроками, другой бежит слушать музыку и потом просит, чтобы ему купили какой-то инструмент, он хочет играть. Третий увлекается футболом. Четвертый вообще до какого-то времени ничем не увлекается. А занимается там всякой вроде бы второстепенной вещью. А что из них вырастет? Может быть, один будет академик, другой, может быть, станет музыкантом великим, а может, не станет великим музыкантом. И первый, может, не станет академиком. На каком-то этапе он поймет, что все, его уровень вот такой. А есть где-то в другом месте тот, который станет академиком, сделает какие-то открытия математики, физики, химии, биологии или еще чем-то заинтересуется. Вот, пожалуйста. Поэтому как мы можем здесь требовать социального равенства? Кому-то этого в армии очень хорошо видно. Если ты, допустим, сержант, это не значит, что ты не можешь совершить подвиг. Но твой подвиг, подвиг сержанта и подвиг генерала, он разный. Если генерал будет просто кидаться, так сказать, в атаку и быть простым штурмовиком, то он погубит огромное количество людей. Сам погибнет. И задачу не выполнил. И подвел солдат. А дальше из-за этого, что называется, и на этом месте уже образовался прорыв. Враги идут в наступление, дальше гибнут люди, но это и дальше идет. Но мы же с этим тоже не согласны. Мы говорим, ты генерал, руководи. Ты начальник цеха, руководи как начальник цеха, а если ты начальник, это директор завода, так руководи как директор завода. Конечно, люди злоупотребляют, и это опять же в природе греховности нашей, что если человек достигает каких-то должностей, подчас не чувствуя ответственности, сопряженной с этой должностью, использует это в своих корыстных целях. Ну вот, пожалуйста, вот Украина, она очень хорошо показала, как бывает и с правителями, и с народом, вообще говоря, страдающим от того, что вот такие правители. Но вот Господь попустил, опять же, из любви к тому, чтобы привести к разумению людей. Но если не вразумляются, что сделаешь? Ведь и мы тоже, если ребенок не слушается, мы наказываем и правильно делаем. Потому что иначе может ребенок просто погибнуть. Но вот раз объяснил, что в пальчики в розетку нельзя совать проводки вот туда, в оба отверстия розетки нельзя, током убьет или стукнет очень сильно, он инвалидом может стать. Второй раз сказал, не понимает. Ну, потом по рукам дал, трогал, показал пальчиком, а то и в угол поставил, для разумения. Кстати, в угол раньше ведь ставили не просто в угол, да, а ставили перед иконами, чтобы ребенок покаялся перед Богом. Вот, посмотрел на лики святых и пообещал им, в первую очередь, потом и родителям, что больше так не будет делать. Он понял, он разумился. И учитель не может, кстати, тоже ставить всем одинаковые оценки. Один постарался, написал на пятерку, другой куча ошибок, все неправильно решил, ну, получи двойку, знай, что ты не в этом предмете не достиг понимания. Иди и потрудись. Двойка — это тоже ведь, понимаете, с одной стороны наказание, а с другой стороны призыв. Призыв к тому, что давай одумайся. И так Господь вразумляет и через нас, кстати, вразумляет, вот через взрослых людей вразумляет детей, через начальство вразумляет подчиненных. Об этом, кстати, апостол Павел говорит, что не случайно страж носит меч и правитель управляет для того, чтобы вразумить и ограничить грех, который может возникнуть вот среди людей. Поэтому есть и полицейские, есть армия, они служат именно для обуздания греха. А есть вот такое явление, к сожалению, когда народ сам начинает настолько искать своей собственной корысти, не Царства Небесного, да, не правды Божьей, не заботиться ни об истине, ни о любви, а вот в первую очередь все погружено в сознание только земными удовольствиями и стремлением к богатству, власти и так далее. Ну вот, пожалуйста, получается, что и народ таким образом может погибнуть, да и многие народы погибли не потому, что Бог их не любил, а потому что они, отказавшись от познания истины, впали в безумие, как и говорит пророк, псалмопевец Давид, кричит безумец в сердце своем, нет Бога, не видит Бог, буду делать все, что хочу. И вот в результате этого такого поведения своего и перед Богом, и среди людей возникает то самое социальное расслоение, нестроение, противоречие, не симфония, не органическое соединение начальствующих и подчиненных, взрослых, пожилых людей, взрослых и детей и так далее. То есть вот все это разрушается. Ну, кто же виноват? И когда, как мы тогда будем спрашивать, Господи, ты всех любишь? Да, Господь всем готов дать разум. Всем, говорит, хочу спастись и в разум истины прийти. Всех хочу видеть, всех, кого я сотворил, я хочу видеть у себя в раю. Но он же говорит тем же иудеям, сколько раз, говорит, я хотел собрать вас, как кокош, то есть орел собирает птенцов под крыльями своими, а вы не захотели. Но если не захотели, это же ваша воля, Господь как раз ценит вашу волю, понимаете? Господь наделяет не только разумом, чувствами человека, он наделяет его волей, свободной волей. И поэтому он настолько уважает вот эту волю людей, что дает ей проявляться, в том числе и в отрицании самого Бога, так как вот это сделал Каин. Когда Господь уже видит, что он готов идти на убийство своего брата, он говорит, грех лежит у тебя на пороге. То есть я вижу, что ты хочешь совершить такое страшное преступление, но ты господствуй над ним, он призывает его, победи этот грех, отбрось эту мысль от себя. Каин идет и убивает, не слушает Бога. Потом, когда Господь уже призывает его к покаянию, где твой брат? Ну скажи, что я убил, я вот каюсь. Нет, Каин говорит, я разве сторож, брат? Он что, не знает, с кем он разговаривает? Он что, не знает, что Господь видел все это? А тем не менее отвергает и божественную любовь, и разумность даже. Вот. Но тогда уже приходится сказать, что кровь брата вопиет ко мне, говорит Господь Каину. И вот, так что давайте будем подходить к этому вопросу очень разумно и понимать, что Господь нас всех любит по-разному, по нашей природе, по нашему состоянию. Как можно одновременно любить одинаково и старика, и ребенка? Одному нужны уже почет, уважение, там, какую-то помощь в его состоянии. Но, допустим, нужно или там палочка для того, чтобы ходил, или там даже такие другие вспомогательные средства. А ребенку это все не нужно. Его нужно, наоборот, игры, развитие и прочие вещи. Поэтому мы тоже исходим из того состояния, той природы, которую мы имеем. И страна в этом отношении, вот наша страна в том числе, например, если уж говорить, конечно, мы тоже, с одной стороны, являемся и Россией, и Третьим Римом по-прежнему являемся, никто не отменил этого некое постановление, что мы хранители православия до скончания века. И то, что мы удел Богородицы, потому что очень много святых, которые чтили Богородицу. И то, что мы отступили от Бога. В 17-м году совершили революцию, убили помазанников царя. Потом пошли строить рай. Все это Господь видел, все это Он попустил нам. Из любви, опять же, призывая нас к покаянию. С тем, чтобы мы вот вошли в разум истины и спаслись. Поэтому здесь надо очень осторожно понимать. Речь идет не о чувствах, вот эмоции, да, у нас сейчас любовь вообще стала понятием таким, знаете, почти доходящим до кощунства, когда начинают объяснять, как вот эти извращенцы любят друг друга там, когда педофилы там тоже, у них все это извращено. И мы отвергаем это называем это извращениями, не любовь. И Господь всему дает имена тоже, правильные имена. Вот явил, допустим, Серафим Саровский любовь к Матери Божьей. преподобный Сергий Радонежский недавно отмечали память его, и является ему и Матерь Божья, вот, и говорит с ним. А другому не явится, потому что, еще не готов человек принять ту благодать, которая сопровождается вот этим явлением. А, понимаете, нельзя вот дать больше, чем человек может сместить. Поэтому если мы будем просто спокойно понимать, что на каждом нашем месте, вот как говорят святые, где стоишь, там и спасайся. Если ты слесарь, выполняй свою работу хорошо, а главное эту работу и достоинство этой работы посвящай Богу. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу вот в этой работе, которую ты совершаешь. Если ты чиновник, на своем месте трудись ради Бога. Учитель, воспитывай и учи ради Бога и так далее. Вот так, если все это так будет выстроено, то и народ будет жить по совести, по правде и по справедливости, по той самой справедливости, которая не приводит к возмущению, понимаете, что «а вот почему это так?» А потому это так, что грех у нас сейчас в нашей жизни, к сожалению, преобладает, а мы с ним не боремся. И уважая наш выбор, свободу нашей воли, Господь попускает в том числе и этому греху. Поэтому не будем здесь, что называется, требовать. Ведь в основном это, знаете, опять же, некое требование эгоизма. А почему моему соседу там, а почему моему сослуживцу дано больше чего? Больше материальных благ. На это мы в первую очередь обращаем внимание. Измеряем все материальными благами. А любовь Божья благами материальными не измеряется. Это надо четко понять. Она измеряется совершенно другим. Она измеряется тем, что Бог нас любит так, чтобы мы спаслись, чтобы были всегда с Ним в Царстве Небесном. Примерно так.
1: Сейчас эра социальных сетей, и в эти социальные сети все, конечно же, выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение, но при этом выставляют, конечно, только хорошее, никто никогда плохим не делится, ну или хотя бы делают это гораздо реже, чем какими-то хорошими и позитивными моментами делятся. И вот когда на все это смотришь, то действительно кажется, что у всех все идет хорошо и замечательно, у одной тебя все идет плохо. Вот какие конкретные духовные шаги вы посоветуете предпринять, когда, насмотревшись в соцсетях или наслушавшись в личных беседах, потому что тоже действительно мало кто делится своими какими-то переживаниями, да, тебе начинает казаться, что Бог любит всех, кроме тебя, а тебя не любит от слова совсем?
2: Ну, в первую очередь, понимать, что эти красивые картинки – это соблазн, это в основном внешнее. Это не значит, что те люди, которые выставляют и хвалятся там какими-то своими вот эти то ли богатством, то ли еще чем-то, своим состоянием, положением и прочее, что они счастливы, понимаете, в чем дело? Мы часто соотносим вот эти два совершенно разных понятия. Счастье и равно власть, равно богатство. А это совсем здесь нету никакого равенства, даже наоборот, более того. Как правило, люди, которые богаты и не чувствуют ответственности за это богатство, не благодарят за него Бога, превозносятся перед другими людьми, или богатством, или вот этим каким-то там положением своим, да, они несчастны. Вот давайте просто так вот, то, что приходилось тоже видеть, как некую рекламу, вот она, какая-то яхта миллионера, вот там какие-то девушки, красавицы, вот там команда и друзья этого миллионера, и вот все радуются, там и шампанское, и все такое, вот эти вот картинки, да, ну, я там уж условно говорю, может, это сейчас молодежь уже, слава богу, и не привлекает, но вот как нам в свое время показывали, когда мы вот из Советского Союза вдруг увидели красоты, так сказать, вот этого другой жизни, его вроде как называли капиталистической жизнью. Так вот, на самом деле это очень несчастные люди. И этот миллионер, который потратил столько денег, а они по сути действительно те, которые кто-то работал, он это все скопил у себя. И он потратил это не на благо, не на просвещение народа, а он потратил это вот для того, чтобы испытать вот это самое райское наслаждение. Рай на земле построить. И вот он так видит этот рай. И вокруг себя собрал тех, кто точно так же видит этот рай. Это несчастные люди. Потому что на самом деле земного рая нет вот на земле. Это все когда-то кончится. Оно, во-первых, он может кончиться просто смертью. Каким-то несчастьем. Каким-то нестроением внутри той же самой группы. Поэтому дальше начинается, пожалуйста, это английский детектив, французский детектив там, и вот все там что-то уже появляется. Не рай, понимаете, а копошение, но по сути вот кусочек тварей, которые кусают друг друга за больший кусок, там, за все, короче, вот они друг друга начинают ненавидеть. Там нету любви, там нет радости, нету вот даже, если сравнить, допустим, взвод, который воюет, вот сейчас, допустим, да, наши воюют, да, взвод, и там братство есть, там любовь есть, там взаимовыручка, спасение, а там, на этой яхте, как правило, вот этого ничего и нет. Я вовсе не против того, чтобы у людей была яхта, и чтобы можно было и выехать с друзьями, действительно с друзьями. Если это заслуженно, если это не относится к этому, понимаете? Я имею в виду людей тех, которые всю цель своей жизни построили в том, чтобы вот этот рай обрести, а в результате обретают не рай, обретают некоторым образом его противоположность, по сути, ад. Ну вот таким вот образом давайте не будем с точки зрения собственного эгоизма и зависти вот этой завидовать тем, кому завидовать-то, по сути, не о чем и незачем. А наоборот, пожелаем им покаяния и возвращения, что называется, на путь истинный, вот, чтобы им не услышать потом от Господа на страшном суде. Ты уже получил, как богатый услышал это в рассказанной притче Господом, ты уже получил богатство свое. Давайте прочитаем еще раз притчу о богатом и Лазаре. Вот. Ты уже получил богатство свое. Ты жизнь потратил на то, чтобы праздно провести ее, веселиться, наслаждаться. А теперь мучаешься в аду. А вот бедный Лазарь, он уже наслаждается в раю, потому что он не роптал, не гневался, прожил свою жизнь не только скромно, но в страдании, но Господь компенсировал все это страдание вечным благом, вечным наслаждением жизни райской. Так что вот с этих позиций сразу все становится более-менее легко и просто. Нам, кстати, православным, поэтому истинно православным людям, да, нам, в общем-то, на этом свете не так тяжело живется. При всех наших каких-то неустроениях, неустроенности, тем не менее, эта жизнь, она интересна и наполнена. Она не пустая, она наполненная. В том числе наполненная счастьем и ощущением божественной любви.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

по силам, чтобы в уныние впасть. Ты помолись, и Господь наш спаси.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. 7 июля 2026 года, в день Рождества честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию. Богослужение состоялось в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Уральской столицы. Для храма это престольный праздник. Также хочется сказать, что это один из старейших соборов города, который не закрывался никогда. Его высокопреосвященство сослужили настоятели храмов, руководители епархиальных отделов, благочинные, клирики Мурского монастыря во имя святых царственных страстотерцев, а также духовенство Екатеринбургской епархии. Песнопение исполнил хор Иоанно-Предтеченского храма. По завершении богослужения состоялся торжественный крестный ход в честь праздника, а также правящий архиерей поздравил всех с Днем памяти Иоанна Крестителя. Сначала мы услышим фрагмент проповеди от правящего архиерея, а потом я поговорю с отцом Петром, клириком Иоанно-Предтеченского храма, а также с прихожанкой Ульяной о том, почему для нее важно быть сегодня в храме.
2: Собратья пастыри, дорогие братья и сестры, здесь стоя перед этим дорогим нашему сердцу храмом, построенным во имя, в память пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна в честь его Рождества. Но сердце христианское восполняется большой радостью. И радости наших человеческих, которые, знаете, как когда оказывается человек в каком-то месте, приходит на день рождения к человеку. Вот человек, родившийся сегодня, и ты оказался здесь. И радость приходит. Приходишь ты в какое-то место, в день основания города, горожане здесь, и радость исполняется сердце. Но здесь оно преисполняется не только человеческого какого-то трепета, переживания, осознания того, что происходит, но и Божия благодать. Сегодня здесь сугубо присутствует храм, который не закрывал свои двери, свои врата, самые суровые годы гонений, годы военные, годы послевоенных, послевоенных гонений, который сохраняет не только свое убранство, но который сохранял внутреннюю традицию. Архипастыри совершали в Екатеринбурге, Свердловске, Екатеринбурге совершали здесь свое служение, как вот последняя лампада града Екатеринбурга. Здесь рождались новые священники и расходились, как апостолы, по всему нашему краю и дали особое место силы. Сегодня мы празднуем Рождество Предтечи. А о событиях Рождества, я думаю, что вот сейчас любого позвать сюда, поставить, сказать, ну-ка расскажи про первосвященника Захарию, про его супругу Елизавету, про то, как они ожидали, что Господь им дарует продолжение рода и никак не могли дождаться, но не роптали, а оставались праведными, и Господь им даровал за это плод их ожидания сына, которого они по слову Господню родили Иоанна. Я думаю, что каждый из вас расскажет, когда мы смотрим, унесли, надо же носить вовремя все, унесли икону Рождества Иоанна Предтечи, подойдите еще раз к ней, посмотрите. Как-то она, знаете, такая красивая, сюжетная, там много фигур изображено. И если попытаться найти там Иоанна Предтечи, то не сразу это получается. Вот, конечно, Елисавета, матерь святого пророка. Вот Захария, который сидит и на дощечке чем-то, вот, каким-то угольком и салом выводит имя Иоанн. Будет имя ему. Вот жены, которые как-то сопутствуют, содействуют всякому Рождеству. Все это есть. А Иоанн маленький, в стрелочке завернутый, в уголке иконы, его не видно даже. В этом на самом деле особый смысл.
3: Каждый ребенок,
2: когда рождается, он очень маленький и непонятный. Вот младенчик, завернутый в пленочки. Что это будет? Кто это будет? Кто скажет? Никому не известно. Это будет крупный ученый, это будет какой-то очень добрый человек и одержимый страстями, Это будет человек, который оставит после себя след славы, что люди будут благодарить, называть города и улицы в честь него. И это будет человек, чья память сотрется и будет проклятием само имя его, неизвестное. И вот такой неизвестный, тайна такая неизвестная, вот она обернута в пеленке, на пелены, на этой иконе находится. И хотелось сказать об этом два слова. Каждый из нас прошел этим путем. Был рожден матерью, завернут в пеленке. На нас смотрели глаза наших родителей, близких, родных. Возлагали какие-то надежды. Кто будет дитя сие? Говорили они. Желали, чтобы хороший получился. Что такое человек? Вот сегодня ученые говорят о том, что даже целая наука есть, генетика. Что есть гены. У всех у нас человеческие гены. Их ни с чем не перепутаешь. Они отличны от гена любого творения живого на Земле. Но при этом и мы тоже вроде бы по одному человеческому гену собраны, сконструированы, но все разные. Я бы сказал так, что ген человека – это как проект. Знаете, архитекторы проектируют различные строения, дома. Вот они, архитектор, нарисовал, посчитал хорошее здание. Вот здание живое, дом, вот больница, вот станция метро спроектирована, хорошая, красивая, вот спроектированы производственные цеха, вот гаражи, все это проектируется. Но после того, как спроектировано, приходит, кто приходит? Строители. И они начинают строить по проекту. И знаете, по-разному получается. Бывает, вот у нас какие-то Уралмаши. Там, с одной стороны, дома такого послевоенного проекта, которые строили пленные немцы, а по другую сторону, дома, которые строили осужденные наши соотечественники. И время прошло, и сейчас те, кто занимается ремонтом этих домов, говорят, слушай, удивительно, по одному проекту построили. Но одна сторона стоит, как будто построена только сейчас. Все хорошо. А другая сторона рассыпается, как будто ей уже 3000 лет. Вот так и человек. Господь нам дал каждому проект. Он в нас заложил все необходимое для того, чтобы прожить хорошо, благо эту жизнь и войти в небесное царство. Все заложил. А потом приходят строители. Строители разные. А кто строители? Но в какой-то мере это наши родители, это наши учителя, те, кто нас воспитывали, учили, но в самой большой степени строители – это каждый из нас. Кто как себя созидает, кто как себя воспитывает, кто как себя спрашивает и проверяет, кто трудится с 5 утра и до 10 вечера, а кто-то приходит на 2 часа, что-то там помажет и уйдет дальше отдыхать. Вот кто и получается? Получается, либо человек, как его называют, homo sapiens, разумный, или homo non sapiens, человек неразумный. Господь и в Иоанна Крестителя, и в святых, которых мы жития читаем, вложил одни гены. Он вложил свой проект. Да, у кого-то этот проект был великий, царский, у кого-то преподобнический, у кого-то родительский, у кого-то учительский, у кого-то такой. Господь всякого человека благом облагодетельствовал. А вот то, что получилось построить, об этом мы рассказываем священнику на исповеди. Об этом мы все тогда, как так беспристрастно смотрим на себя, на свою жизнь. Святой Предтеча – это тот человек, который не просто, как сказал Спаситель, больше из рожденных женами, а он больше из тех, кто созидал, из тех, кто создал человека по образу и по подобию Божию, кто воплотил в себе все то, что Богом было вложено, не исказив, не умалив, не испортив никакой части, ни души, ни духа, ни тела. Сегодня, взирая на него, на этом образе изображенном, пусть каждый подойдет, посмотрит на этого младенца с пеленах, посмотрит на себя, воздохнет о грехах, ответит на призыв Предтечи, покайтесь, покайтесь. Потому что неправильно, не в соответствии с Божьим замыслом, Божьим проектом, с Его указаниями в Евангелии изложенными, созидая свою жизнь, покайтесь. Потому что Царство Небесное приближается, ничто нечистое не входит в Него. И можно вот этому младенчику, передав победу, помолиться. Святой Предтеча, ты в своей жизни все, что Господь в тебя вложил, от тебя ожидал, ты все воспринял и все реализовал. Научи меня, как сейчас молитву попросили, неразумного. Научи меня даже сейчас, сегодня, начать жить в соответствии с планом Божьим, в соответствии с Божьими ожиданиями от меня. Я думаю, что если такая молитва прозвучит, и мы усилия приложим вот к тому, чтобы себя в соответствии с Божьим замыслом, с Евангелием созидать, это будет лучшим подарком всему рожденному младенцу на его день рождения, на его Рождество. Давайте добрый подарок принесем, добрые дары своей жизнью своей, своими поступками, своими исканиями, желаниями принесем святому пророку, Предтече, Крестителю. А он, как больше из рожденных женами, так помолится за нас, чтобы наше немощное восполнилось Божьей благодатью, у нас получилось построить доброе здание человека, христианина. Желаю, чтобы святого христианина. Аминь. Дорогие прихожане, дорогой отец Павел, сердечно вас поздравляем и благодарим за то, что всегда люди, которые приходят в этот храм, говорят, такое ощущение, ну, как князь Владимир, где я был? Я переступил, как будто царский порог. Я желаю, чтобы отец Павел вам хватало, и вам, дорогие братья и сестры, хватало сил, чтобы храм был благоукрашен, и в храме жила любовь к Божьей. Праздником! Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава.
1: Здравствуйте, отец Петр.
3: Добрый день.
1: С престольным праздником вас, Иоанна Предтеческого храма. Вы уже в нем служите несколько лет, насколько я знаю, преподаете в воскресной школе. Что для вас вот, Иоанна Предтеченский собор, который, кстати, не закрывался никогда в годы Великой Отечественной и советской власти, был всегда открыт?
3: Очень отрадно, что есть такое место в нашем городе, куда люди приходят с разными судьбами через 10, через 20, через 30 лет и говорят, вот я помню, меня здесь крестили, вот я здесь оканчивал воскресную школу, вот помню, меня бабушка еще водила в этот храм. Вот. И это вот такое место, вот, которое многие наши горожане вот, в какой-то момент вспоминают, и это их привлекает к Богу, и они приходят действительно к Богу, вот тогда, когда вот зов Божий, они вот почему-то начинают слышать. И в Иоанно-Претеческом вот соборе таких вот историй бесчисленное множество. И мне очень радостно, что вот в нашем городе действительно есть такой замечательный храм, вот, у которых, вот, о котором в нашем районе очень много воспоминаний, он очень многих и очень разных людях. И это их объединяет между собой, привлекает к Богу.
1: Спасибо вам большое. И вы духовник воскресной школы Иоанна Предтеческого собора. Давайте вот сейчас лето, конечно, июль, но всех с сентября, с октября пригласим в воскресную школу Иоанна Предтеческого собора. Приходите.
3: Да, у нас очень дружно, очень тепло, теплая атмосфера, вот, забота о детях. Есть некий вот костяк вот родителей, многодетных, глубоко верующих родителей, которые создают вот этот вот, вот эту как раз атмосферу, что нам это очень надо. И что вот дети приходят, они приходят из дома, в котором молятся, в котором изучают заповеди Божии. И они, конечно, влияют и на других детей, которых вот этой благодати дома нету. Вот. И они тоже... зачастую вот как-то так вот воспринимают вот, вот это. И я считаю, что действительно замечательно, если ребенок имеет возможность и желание вот, ходить в воскресную школу. Также у нас для родителей тоже есть беседы во время занятий детей.
1: Вот. Параллельно, да, они идут?
3: Да, параллельно идут беседы на интересующие темы, самые разные у нас циклы бесед возникают. Вот. У нас есть возможность, и мы ее реализуем, вот, детские литургии. Когда у нас вот школа работает, у нас детские литургии, которые вот помогают, дети поют, дети, молятся дети со своими родителями. Это тоже вот такой вот опыт, вот, который, конечно, запомнится на всю жизнь.
4: Здравствуйте. Сейчас я дам слово Ульяне, прихожанке храма. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Архиерейское богослужение, престольный праздник, что вам запомнилось?
5: Мне запомнилось, было очень здорово, что много людей было, мы все молились очень дружно, и был так благолепно украшен храм, как никогда. Очень запомнилось мне, что соборная молитва – это, конечно, такое большое дело, когда люди собираются вместе в день любимого святого, в храме, который нас всех объединяет. И вот этот дух общей молитвы, соборного пения, богослужения, что священники так благоговейно служат, все это вместе создает такую неповторимую атмосферу, при которой хочется жить лучше, творить больше добрых дел. Мне кажется, что это самый большой подарок, который может нам подарить святой Иоанн Предтеча в этот прекрасный день. И всем желаю, кто нас слышит и кто слушает наши программы, вот, и кто ходит в этот замечательный храм, желаю всем собранной внутренней жизни, чтобы вот этот дух богослужения мы смогли сохранить и пронести до следующего престольного праздника.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об архиерейском богослужении «Престольный праздник Иоанна Предтеченского собора Уральской столицы». Службу совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А с вами был репортаж Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 13. «Благо есть исповедайтеся Господеви, и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песней в гуслях, яко возвеселил меси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же неподвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от гласов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль, разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся, насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму, Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы во от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасти, приидите, поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши, искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь новую, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дне, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, отечестве и язык, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся Си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие, веселитесь о праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его».
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедуйтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем си мне ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать я со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 13-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

пробудись и совести внемли. То взывает к нам Господь распятый и зовет.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение.